0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

А мы живем. 19 апреля 2010 года мы отмечали День памяти павших воинов и жертв террора, а 20 апреля – День провозглашения независимости Израиля. Звучали траурные сирены. Мы читали специальную молитву, а потом молчали, отдавая дань памяти тем, кто погиб за нашу страну, за нашу маленькую страну, история которой насчитывает всего 62 года и одновременно десятки веков. В 1896 году сэр Уильям Мэтью Флиндрес Питри, видный английский ученый, египтолог и археолог, обнаружил в Египте стелу фараона Мернептаха, самый древний из известных до ныне исторический документ, в котором упоминается Израиль. Библию, конечно, научное сообщество историческим документом не считает. Вот какую надпись, какое самое древнее пока свидетельство донесло до нас время. Израиль опустошен, его семени нет. За 1200 лет до нашей эры фараон сделал запись об опустошении Израиля и уничтожении его народа. А мы все еще живем. Давно вымерли фараоны, мумии которых поворовали из могил и растащили по музеям и коллекциям. Давно исчезли египтяне, а их место заняли арабы. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили вавилонское пленение, разрушение первого храма, нашествие персов и греков, римское владычество и связанное с ним разрушение второго храма Иерусалима. Римский император Тит поставил триумфальную арку в память о взятии Иерусалима в 70-м году нашей эры и о своей победе над народом Израиля, народом-бунтарем. На арке был сделан барельеф, изображавший Минору, светильник-семисвечник из Иерусалимского храма, который несли на плечах римские солдаты. Нет уже Римской империи. Давно исчезли некогда грозные римляне, разгромленные варварами. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили 18 веков галута, рассеяния, когда у нас не было своей страны. Мы пережили гонения и притеснения, унижения и издевательства, крестовые походы, насильственные крещения, преследование инквизиции, изгнание из Испании и Англии, черту оседлости, погромы, кровавый навет. Мы пережили хрустальную ночь, Освенцим, Майданик, Бабий Яр. Нет уже крестоносцев, ликвидирована инквизиция, католическая церковь официально исключила из своего учения и практики обвинения евреев в богоубийстве, развенчаны кровавые наветы, проиграли войну и понесли наказание гитлеровцы. В Испании и Англии существуют большие еврейские общины. Многие евреи составляют гордость этих стран. Мы все еще живем. Более миллиона евреев из бывшей Российской империи, из Советского Союза переехали в Израиль. Живем. Мы не просто живем, но живем в своей стране, в своем государстве, которое восстановлено именно на этой земле, которую Всевышний обещал нашему народу. Мы живем в окружении врагов, которые за короткий век нового Израиля не раз пытались уничтожить его, и которые до сих пор не убрали из своих политических задач ликвидацию этого государства вместе с его еврейским населением. Мы живем в условиях постоянно растущей неприязни европейцев по отношению к Израилю и евреям. Но мы живем здесь и будем жить здесь, по милости Всевышнего и по его воле. Ави Турецкий.

язык, на котором говорил Бог. По чудной милости Божией я, у которого никогда не было тяги к другим языкам, изучаю иврит, язык, на котором Бог говорил к еврейскому народу, к своим пророкам, и который есть язык Мессии. За небольшое время выучил алфавит, затем по крупицам, по кусочкам начал читать. Например, на шоколадной обертке, попавшей ко мне случайно, я увидел текст на иврите печатными буквами. Сейчас я уже читаю на иврите Новый Завет, подарок любящего брата по вере. Но проблема с произношением, не имея живого общения, я коверкаю слова, и это меня удручает. Может, кому-нибудь Господь положит на сердце прислать мне разговорник по ивриту? Всем сердцем желаю мира израильской земле. Всегда с жадностью читаю накануне, и особенно стихи об Израиле. Александр Нечунаев. Тюрьма, Удмуртия, Россия. Эрец Израиль. Святая земля, где столб патриархов. Мы видим следы через грани веков, и их веры путям до сих пор подражая, мы песни к сердцам твоим говорим вновь. Святая земля, ты до ныне стенаешь от притеснений окруживших врагов, до ныне Мессию своего ожидаешь, не признав в Иисусе владыку миров. Святая земля в постоянных нападках, ты много сынов потеряла в веках, не дай уже уйти безвозвратность остатку. Прими же Иисуса, прими же сейчас. Святая земля, скоро кончится время, грядет наш Иисус в облаках. Последний язычник, гласу Господа внемля, вступает в завет по примеру Христа. Воззри на распятого, Божий народ, воззри на воскресшего племя святое. Господь наш грядет, Господь ваш грядет. Эрец Израиль, Эрец Израиль. Прислал Александр Нечунаев.

Во-первых, иудеи. «Израиль есть сын мой, первенец мой» – Исход 4:22. У человека свои принципы и разделения, а у Бога свои. Люди делят себя на нации, государства, на богатых и бедных, молодых и старых, и придают этому огромное значение. Для Господа же важно другое различие. Все человечество перед Ним – это иудеи и елены, то есть язычники, а также спасенные им для вечности и нечестивые. В нашем обществе все быстро меняется, нет ничего прочного и надежного, а Бог неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Поэтому Израиль для Него всегда был, есть и будет избранным народом, первенцем Божьим, о котором постоянно проявляет особую заботу, ставит его на особое место. «Ибо я не стыжусь благовествия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину» Римлянам 1:16. В наш век церкви все больше и больше евреев обращаются к живой вере во Христа. У Бога нет лицеприятия, и поэтому, выделяя Израиль как своего первенца, Он не намерен снисходить ко грехам возлюбленного им народа. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Римлянам 2:9. Святой праведный Бог никогда не был и не будет нейтральным по отношению ко злу. Более того, Он особенно взыскателен к тем, кого отделил для Себя. Не принимая служения по мертвой букве, Господь строго обращается к оправдывающему Себя формальной принадлежностью к богам и избранному народу. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Римлянам 2:25. Безусловно, те, кого Господь выделил, на ком поставил свой знак, имеют высокие привилегии. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Римлянам 3:1-2. Поэтому Господа не удовлетворит внешняя религиозность Его избранного народа, Он ожидает и дождется от Него гораздо большего, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12:48. И все-таки Господь несподвижимой любовью продолжает опекать и обильно благословлять Свой навеки возлюбленный народ, шаг за шагом направляя его к познанию истины во Христе Иисусе. Какое же счастье знать, что весь Израиль спасется! Римлянам 11:26. Что Божий первенец возрыдает, узнав в Господе Иисусе своего Мессию. Захария 12:10. И воздаст любовью тому, кто в своей великой верности не лишил Израиля его первенства. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллену. Римлянам 2:10. Забудет ли дитя родная мать? Пусть даже так, Израиль, я не забуду. Народ строптивый, непокорный, трудный, но выше неба Божья благодать. Мой первенец, возлюбленный мой сын, восплачешь ты, узнав Христа Мессию, и упадешь на грудь его бессильно, и возвратится блудный сын домой. Во вретище в слезах, душой скорбя, «Иешуя, Хамашиах!» воскликнешь, и сладостный ответ его услышишь: «Любовью вечной я люблю тебя». Размышления из стихотворений Светланы Тимохиной. Украина.

Я еврейка по отцу, принявшая в сердце Иисуса Христа как Спасителя и поверившая в то, что Он – Сын Божий, спасающий людей от греха. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга с двумя дочерьми. Живем здесь уже 9 лет. Всегда писала стихи и песни. Здесь, в Германии, Господь нашел меня и призвал на служение. Охотно принимаю участие в работе по развитию контактов между евреями и немцами, а также помогаю людям наладить их жизнь в Германии. А это мои стихи. «Сына Божьего просила я в молитве перед сном, и ответил он мне, силой не прорваться в мире том, там себя унизить нужно, раствориться, возлюбить». Там помогут, если нужно, об обидчике забыть. Там тебя наполнят светом, лаской, кротостью, теплом. Там поверишь ты завету, что мой отчий дорог дом. Успокоишься, стряхнешься и поедешь в край любви. В доме Божьем улыбнешься, сыну радость подарив. Только ты в дорогу к Богу отправляешься в сей путь, и Христовой доброй силой запастись не позабудь. Будет много испытаний, будет счастье, будет крах, будут новые преграды и любовь на небесах. Ирина Козлова.

ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель. Я не знал, как просить прощения. Вырос я в семье коммунистов. Дед был инженером, а бабушка – ветеран труда. Рос у них и не знал о делах своей матери, которая жила отдельно от нас. Дедушка и бабушка умерли в один год. Переехав жить к матери, понял, что она наркоманка, которая предоставляет свою квартиру для изготовления наркотиков, чтобы быть в доле с изготовителями. Для меня начались тяжелые дни. Мне было 11 лет, и было страшно жить в притоне наркоманов. Я видел, как впадает в наркотическую кому до полумертвого состояния, как мучаются от ломок, как идут на унизительные поступки ради дозы наркотиков. Насмотревшись на последствия наркотической зависимости, я решил никогда не пробовать этой заразы. Но дух грабежа и разбоя настолько завладели моим умом, что я считал, что только таким образом можно получить средства на жизнь. Мои ровесники были обеспечены родителями, а я нуждался в питании и одежде. Я завидовал и злился. Сойдясь с некоторыми знакомыми, мы встали на путь злоумышленных преступлений. Но нам недолго пришлось разворачиваться в преступном мире. Хоть я и не стал употреблять наркотики, как моя мать, и не стал пить алкоголь, как мой отец, зато пошел по их стопам через следственные изоляторы, распределители и лагеря. В лагере со мной стало происходить удивительное. Как будто кто-то защищает меня, хранит. Иногда так было и до заключения, но внимания на это не обращал. Однажды осужденный, который жил со мной в одной секции, пошел в комнату, где собираются верующие. Вернулся он совсем другим. Отказался от сигарет, чефира, крепкого чая и наркотиков. Стал постоянно читать Библию, молиться и ходить на собрания. Многие осуждали и высмеивали его поступки. Но меня они затрагивали и интересовали. Мы стали много общаться. Стал читать Библию и я, но читал как простую книгу. Выйдя за забор, я был полон энтузиазма и уверенности в себе. Больше меня не поймают так просто. Мне стало известно также, что некоторые из моих знакомых, которые плотно сидели на игле, покаялись и уверовали в Господа. Они приглашали меня на собрание, но я избегал их. Но зато, садясь с некоторыми новыми приятелями, совершил разбойное нападение. Под следствием я сокрушался о том, что снова попался так легко. Гордость и самолюбие не давали мне покоя. И здесь я пришел к выводу, что неверно мыслю, неверно поступаю. Слова, прочитанные в Библии, стали всплывать в памяти, и я встал взывать Господу. В пустой камере впервые в жизни я встал на колени, но не знал, что говорить и как, не знал, как обращаться к Богу за прощением. В таких поисках прощения было около 2 лет. Прибывший в колонию, где сейчас и нахожусь, познакомился с Мишей, верующим человеком. Мы стали много общаться о Боге, причем ощущал нечто благодатное при этом. И пришло время, когда я понял, что время покаяния приблизилось, что сейчас время благоприятное и что час спасения настал. После долгого изнурительного пути поисков и колебаний одним вечером я сказал: «Хочу покаяться». Миша предложил мне помолиться. А так как это было на улице, в локальном секторе,
где гуляют осужденные, то мы сели на лавочку, где я просил у Бога прощения за все содеянное преступление и за всю свою греховную жизнь. Радости после обращения не описать. После этого у меня началась другая жизнь. Жизнь, соединенная с Господом. Мы с Мишей, идя на работу, старались пребывать в молитве и рассуждали о Христе и Божьем Царстве. Со временем Господь обратил к себе других заключенных – Женю, Сергея, Леню и по сегодняшний день стучится в сердца, не познавшие Господа. Моя мать тоже приняла Иисуса Христа, раскаявшись в своей грешной жизни. Это произошло весной этого года, благодаря Господу при содействии некоторых Божьих работников. А в июле Господь забрал ее душу, избавив от телесных мук, которыми она страдала. Наркотики оставили большой след от длительного их употребления. Сердце радуется за спасенную душу, которая получит новое совершенное тело в вечности от Бога. Александр Игнатьев, тюрьма, Украина.

Внутренне совершенно разбитый. Вчера ему был объявлен приговор, пожизненное заключение. С одной стороны, тоскливо размышлял он, это вполне заслужено, ведь я убил человека. А с другой, как же я могу выдержать здесь столько времени? Как? Он перевернулся со спины на бок, дрожа от холода. Сейчас мне только 23, значит, впереди 20, 30. А может и больше, мучительных лет заточения. Седой застонал и еще теснее прижался всем телом к цементному полу. В камере имелись нары, но он решил лежать и спать только на полу. Возможно, размышлял он, таким образом можно будет заболеть воспалением легких и умереть. Ему припомнился сиротский дом, где он провел свое детство. «Седой, пасуй сюда!» Звенели мальчишеские голоса. Любимая игра, футбол, детям разрешалась только раз в неделю, и уж тогда они отводили душу. В остальные дни мальчиков нагружали разнообразной работой, чтобы даром хлеб не ели. Кличку «Седой» ему дали за белоснежную прядь в черных, как смоль, волосах на голове. Ох, и покуролесил же он в своей недолгой еще одинокой жизни». После выпуска из детского дома, пьянки, наркотики, женщины, групповое воровство. Ах, как он спешил насладиться всеми прелестями этого мира! А для чего же еще жизнь дана? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Театрально покачивая головой, басил в микрофон певец в ресторане, где Седой с шиком тратил наворованные деньги. А слова этой очень популярной тогда песенки были девизом его жизни. Переживал он и неудачные дни, когда не на что было и хлеба купить. Никто из друзей ему в то время не помогал, и он все больше утверждался в мирской мудрости. «Человек человеку волк. Ничего прочного, ничего искреннего нет и быть не может. Пользуйся подходящим моментом. Вот и вся философия». Как-то одна девица, с которой он проводил время на море, с опаской отодвинувшись от него, спросила: «Седой, почему ты такой жестокий? Даже когда ты улыбаешься, я боюсь тебя». Он усмехнулся и, закурив, быстро отвернулся в сторону, чтобы она не увидела набухшие в глазах слезы. Затем, справившись с комом в груди, постарался сказать небрежно, как обычно: «Я не жестокий, я просто злой. А почему эта красотка, ты называешь меня не по имени? Ведь я сказал тебе, как меня зовут». Да как-то замялась та, успокоенная его доброжелательным тоном. «Понимаешь, тебе твое имя совсем не подходит. Седой лучше». При ударе он не рассчитал и чуть не разбил ей переносицу. Она долго плакала от обиды и боли, делая холодные примочки, а Седой с ненавистью думал: «Жестокий не он, а жестока жизнь, которая не дала ему ничего хорошего, а только отняла родителей, детство, благополучие, да еще и имя». Он даже не заметил, как дверь камеры открылась, и поэтому вздрогнул, увидев возле себя какого-то мужчину. «Вы не могли бы немного поговорить со мной?» Незнакомец сказал это почти умоляюще, но Седой взглянул на него враждебно. Спокойное, приветливое лицо, скромный костюм, а в руках толстая черная книга. «А, понял он, это спасатель». К нему уже несколько раз направляли проповедников Библии, но он всем наотрез отказывал, не давая даже слова сказать. «К сожалению, я не имею права выставить вас отсюда, но слушать о Боге не желаю. Уходите!» С раздражением крикнул он и отвернулся лицом к стене. «Как вас зовут?» — все же спросил посетитель. Седой резко вскочил и, сверкая злобным взглядом, сквозь зубы проговорил: «Разве вам не понятно? Я не желаю спасаться. У меня нет охоты слушать ваши басни о Боге. Но на ваш вопрос я отвечу. У меня нет имени. У меня ничего нет». «Прекрасно», — невозмутимо ответил мужчина. «Если вы понимаете, что у вас ничего нет, то вы именно тот, кто может все получить».
Седой подозревал.

подозрительно посмотрел на посетителя и с презрением сказал: «Ваши гуманитарки мне тоже не нужны. Ни еда, ни одежда, ничего. Я не хочу жить, а хочу побыстрее умереть». «Зачем я ему это сказал?» — тут же с досадой подумал он. «Сейчас начнет уговаривать стать верующим. Как это все скучно и нудно! Вы знаете, когда мне исполнилось 15 лет, я тоже решил умереть. Родился я в детдоме», — начал было проповедник. «Родились в детдоме?» Седой с удивлением внимательно посмотрел ему в глаза. «Да, в детдоме для сирот, и я даже не знаю, кто мои родители. У меня тоже ничего не было, даже имени. Дело в том, что в детдоме дети обычно дают друг другу клички. Меня звали Волк. Это от моей фамилии Волков. А фамилию мне подобрали в сиротском доме. И точно оказалось, с детства я как волчонок был, злой, всем старался навредить». «Человек человеку волк», — неожиданно вставил Седой, изумляясь совпадению судеб. «Да, и я так думал», — согласился посетитель. «Много бед в жизни натворил. За несколько дней не расскажешь, да и не стоит теперь об этом». Несколько минут они молчали, вспоминая каждый свое. Седому уже очень не хотелось, чтобы проповедник сейчас ушел. Он даже был готов просить его остаться, чувствуя, что тот может сказать ему что-то очень важное. «Вы не хотите, чтобы я говорила о Боге?» — продолжал тот. «Поэтому я скажу вам о пути, истине и жизни. Есть путь, встав на который человек начинает видеть свет. Есть истина, познав которую становишься другим. И, наконец, есть жизнь, приняв которую человек обретает бессмертие и настоящее счастье, и, конечно, Божью любовь. Вы сказали, что у вас нет имени, а я назову имя того, кто может дать вам все самое лучшее, и имя тоже. Это Иисус Христос, который изменил и мою жизнь». Ночью Седой проснулся от холода, но, покосившись на нары, упрямо остался лежать на полу. Вспоминая разговор с проповедником, попытался рассердиться. Он, видите ли, нашел любовь и истину. Тут он понял, что очень завидует этому явно счастливому человеку, тоже бывшему детдомовцу. «Да, он, наверное, имеет что-то стоящее. И я хочу!» — без слов вскричало его сердце. «И ты, Святослав, можешь получить эту новую жизнь». Голос был незнакомый, очень мягкий. Кто это, знающий его настоящее имя? Он почти не дышал. Впервые за столько лет к нему обратились, назвав его по имени. Но ведь в камере больше никого нет. Вдруг он все понял. И тогда, впервые склонив колени, едва прошептал: «Господи!» Осознав, что его слышат, нерешительно продолжил: «Что мне делать?» Ответ прозвучал почти одновременно с его вопросом: «Только прими мою любовь к тебе». Утром охранник открыл окошко, чтобы поставить тарелку с едой, и заглянул в камеру. На полу узника не было. Он безмятежно спал на нарах. Охранник громко постучал. Проснувшись, заключенный воскликнул: «Слава Богу, это не сон!» Он взял еду и вежливо поблагодарил работника, который после этого с удивлением спросил: «Седой, тебе что, приговор пересмотрели?» Тот уже с аппетитом приступил к еде с не очень приятным запахом. Услышав вопрос, он прервал трапезу и приветливо ответил: «Да, Небесный суд полностью простил мне все преступления. Это главное. А земное наказание я смогу теперь перенести с Господом. Кстати, мое имя Святослав. Седого уже нет, он умер. И еще. Простите меня ради Христа за мою прежнюю грубость и оскорбление». «Чудеса Божьи!» — только и ответил изумленный охранник, с большой неохотой закрывая маленькое окошко одиночной тюремной камеры. «Не бойся, только веруй». Евангелие от Луки,
8:50. Мир отбирает все, и даже имя. Считая жертвы, радуется враг. Но всех раскаявшихся небо примет. Не прогляди открытых Божьих врат. Не бойся, грешник, говорит Спаситель, не бойся, только искренно поверь. Ты слаб, но у меня есть много силы, я пред тобой открыл спасенья дверь. Ты за бортом и никому не нужен. Ты нужен мне, ты дорог для меня. Тебя тоска или обида душит, приди к тому, кто может бремя снять. Сидишь в тюремной камере убогой, и этот свет тебе уже не мил. Есть для тебя благая весть у Бога. Мой друг, спасение во Христе прими. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

Письма из-за колючей проволоки. Не хочу возвращаться. Вся моя жизнь – это борьба за выживание. Почему? Потому что в пятилетнем возрасте я потерял родителей и воспитывался в детдоме, где каждый день надо было утверждать себя и заявлять о себе, что я есть. Это на первый взгляд кажется, что воспитатели любят своих воспитанников, но на самом деле это далеко не так. Поверьте моему горькому опыту. Мысль о том, что я один, сводила меня с ума. Но слава Богу, что все это позади. Отслужил в армии, вернулся домой. Но куда идти? Работы нет. Познакомился на тренировке с ребятами из спортзала. Мои знакомые оказались рэкетерами, и я стал одним из них. Не мог даже представить, что меня ожидает за это ремесло, а ожидала меня тюрьма. Но это стало началом моего знакомства с Богом. Когда возбудили на меня уголовное дело, я поддался в бега, и вот, когда скрывался, познакомился с верующими. Я рассказал им, что со мной произошло. Мы помолились, и они посоветовали, чтоб я пошел добровольно в милицию и сознался в содеянном, и что так будет, буду спасен, и Господь выведет меня из тюрьмы. Не мог я этому верить. В моей голове не укладывались мысли, что меня не посадят, если признаюсь. Да кто он такой, этот Иисус? Быть того не может. Но вера моих братьев и сестер была сильна. За тот месяц, что был с ними, я много молился. Но так сложилось обстоятельство, что меня все-таки приняли. Доброжелательный дядя с погонами. На этот момент вера у меня была очень слабая. Но она была. По всем моим делам мне должны были дать лет 10, но мне дали условный срок и освободили. Адвокатом, я верю, был сам Иисус Христос. И самое интересное, никто не заплатил за меня ни цента. Вот так я познакомился с Господом нашим Иисусом Христом. Что было дальше и почему я сейчас в тюрьме? Дальше было ужасно. Сатана преследовал и одолел меня. Он утопил меня в алкоголе и наркотиках. Со временем снова этап и срок. Здесь, в тюрьме, снова пошел я в церковь и снова живу с миром в сердце. Молитесь обо мне. Сейчас осталось совсем немного до освобождения. Очень не хочется возвращаться в прошлое. Хочу жить полноценной жизнью. Кто поможет? Юрий Карпов, тюрьма, Голод Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Дорогие слушатели, сердечно приветствуем вас у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Желаем вам благословения от Бога при слушании сегодняшней программы, которую мы открываем песней «Если б обладал я всей вселенной».

Известный немецкий публицист и поэт Гейне сказал о Библии следующее. «Что за книга, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубине вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Божие Слово, тогда как все другие книги высказывают только человеческое искусство. В Библии нет и следа подделки, невозможно критически разбирать ее стиль». Конец цитаты. Так отозвался о Библии человек, который познакомился с ее содержанием. В этой книге сам ее автор Бог, без прикрас и искажений, передает нам информацию о себе, о смысле и назначении сотворенного им мира и человека. Библию можно назвать учебником жизни, и всю нашу жизнь мы нуждаемся в ее наставлениях. Руководствуясь Библией в своей жизни, мы избежим многих ошибок, будем поступать благоразумно и достигнем цели, которую Бог для нас назначил. В Библии, в книге Иисуса Навина, в первой главе мы читаем: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение последовательного разбора Евангелия от Луки. На прошлой неделе мы остановились на 20 стихе 2 главы. Сейчас прозвучит музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть свои Библии, чтобы проследить за разбираемым текстом. Евангелие от Луки, 2 глава, со стиха 21 до конца главы.

В сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освяти мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести Агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира.
И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеона. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Также и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, она не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. Они совершили все по закону Господню.
заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. «Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его. 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответам Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного. Но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52-й. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». Дорогие друзья, мы будем рады вашим отзывам и пожеланиям по поводу этой программы. Письма направляйте по следующему адресу. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Повторяю. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Передачу «По страницам Библии» вы можете слушать опять на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Их пригласили в просторную комнату и предложили сесть. К гостям вышел глава дома. «Приветствую вас, сосуды благодати Божьей! С радушием принимаем вас, верные наши друзья!» Так как время уже было позднее, и пилигримы были утомлены дорогой и душевными волнениями, они мечтали поскорее расположиться на отдых. «Вначале, — сказал глава дома, — поужинайте». Им приготовили агнца с особо вкусной приправой. После того, как ужин закончился молитвой и пением псалма, наступило время отдыха. «Дозвольте нам, — обратилась Христиана к главе дома, — ночевать в комнате, которую когда-то занимал муж мой». Их отвели туда, и они устроились все в одной комнате. Сыновья заснули. Не спали только женщины. Христиана первая нарушила молчание. «Вот уж никак не думаю, когда мой муж отправился в путь, что и я скоро за ним последую, да еще со всеми детьми. И уже, наверное, совсем не думала, что будешь отдыхать на его постели и в его комнате», — сказала Любовь. «Да, и что когда-нибудь с радостью увижу его снова и с ним вместе буду восхвалять Царя и Господа. А теперь верую, что будет так». «Тсс! Слышишь? Да, эти звуки в честь нашего прибытия. Чудо! Гармония в доме, гармония в сердце, радость на небесах. Все потому, что мы здесь». Они побеседовали еще немного и уснули. Наутро Христиана спросила Любовь: «Почему ты всю ночь так счастливо улыбалась? Верно, тебе снилось что-то прекрасное?» «Я видела чудный сон, но неужели я в самом деле улыбалась?» «Да, расскажи мне твой сон». «Вижу себя одну и громко сожалею, что у меня такое жестокое сердце. Но я недолго оставалась одна. Вокруг меня стали собираться люди, внимая моим словам. Они слушали, а я продолжала громко выражать свое сожаление. При этом некоторые стали насмехаться надо мной, другие называли глупой, третьи явно сторонились меня. Вдруг я подняла глаза и увидела, что кто-то приближается ко мне на крыльях. Этот некто спросил меня: «Любовь, о чем ты печалишься?» Когда я ему поведала причину своей скорби, он ответил: «Мир тебе». Потом отер мне слезы и облег меня в серебро и золото. На шею надел золотую цепочку, в уши вдел серьги и чудный венец возложил мне на голову. Затем взял меня за руку, сказал: «Любовь, иди за мной». Я пошла за ним, и так мы дошли до золотых врат. Он постучался, и когда ему отворили, мы вошли и подошли к престолу, на котором сидел некто, сказавший мне: «Приветствую тебя, дочь моя». Место это было светлое, как звезды на небе, или скорее, как само солнце. И мне показалось, что я видела там твоего мужа. «Тебе приснился чудный сон», — сказала Христиана. «Начало его уже сбылось, сбудется и конец. Господь может прийти к нам во сне и заставит внимать его голосу. Нередко сердце наше бодрствует, когда мы во сне, и Господь может к нему обратиться со словами, видениями, словно наяву. Я очень рада, если сон сбудется, я буду самой счастливой. Мне кажется, однако, что нам пора вставать. Надо узнать, что нам делать дальше, заметила Христиана. Давай, если нас станут уговаривать остаться здесь подольше, согласимся. Я бы очень хотела пожить здесь некоторое время и поближе узнать мудрость, благочестие и милосердие, которые столь кроткие и скромные. Посмотрим, что они нам скажут. Они встали и, одевшись, спустились в общую комнату, где их спросили, хорошо ли они спали. «Превосходно!» – ответила за всех Любовь. Мудрость и благочестие стали их уговаривать пожить у них некоторое время, уверяя, что все будет сделано для того, чтобы им было спокойно. Милосердие пообещало от всего сердца угодить им. Путешественницы согласились. Они провели около месяца в доме привратника, что оказалось для них весьма полезным. Мудрость захотела узнать, какое воспитание дала Христиана своим детям, и попросила разрешения задать им несколько вопросов из христианского катехизиса. «Пойди сюда, Иаков!» – обратилась Мудрость к одному из них. «И скажи мне, знаешь ли ты, кто тебя сотворил?» «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой!» – без запинки ответил Иаков. «Хорошо. Ну, а кто спас тебя?» «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». «Так. Но каким образом спас тебя Бог Отец?» «Своею благодатью». «А как спас тебя Бог Сын?» «Своей праведностью, кровью, смертью и воскресением». «А как спас тебя Бог Дух Святой?» «Обновлением». «Ты достойна похвалы за воспитание, которое дала своим детям», — сказала Мудрость Христиане. Затем она обратилась к другому сыну Христианы, Иосифу. «Иосиф, хочешь ответить на мои вопросы?» «Охотно». «Что такое человек?» «Разумное творение Божие». «Что ты понимаешь под словом «спасенный»?» Человек, согрешив, попал в рабство греха, от которого освободил его Господь. Власть греха так велика, что никто не может вырвать человека из его когтей, кроме Бога, который так благ и так любит свои создания, что в буквальном смысле вырывает их из этого жалкого состояния. Какова цель Бога, спасающего грешников? Прославление имени Его, благодати и правосудия Его и вечное блаженство Его творения. Кто будет спасен? Только тот, кто сердцем верует и принимает спасение. Хорошо, Иосиф, мать твоя учила тебя верно, а ты был прилежным учеником. Наступила очередь Самуила, который был немного постарше. А ты, Самуил, станешь отвечать на мои вопросы?
3: Конечно.
2: Что такое небо? Место блаженства, ибо там обитает Бог. Что такое ад? Место страдания, ибо там обитают грех, дьявол и смерть. Почему ты стремишься на небо?
3: Дабы узреть Бога и служить Ему неустанно, чтобы видеть Христа, любить Его вечно и получить в сердце ту полноту Духа Святого, которую здесь в совершенстве испытать не могу.
2: Отлично! И ты хорошо усвоил уроки своей матери. Остался последний, самый старший. Теперь ты, Матфей, подойди ко мне и ответь на несколько вопросов.
4: С удовольствием!
2: Есть ли бытие вне Бога?
4: Нет, потому что Бог предвечный, и ничто, кроме Него, не существовало до начала первого дня, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Твое мнение о Библии. Это святое Слово Божие. Все ли тебе в Библии понятно?
3: Очень многое непонятно.
4: Как ты поступаешь, когда тебе что-то непонятно?
3: Я знаю, что Господь мудрее меня, и молюсь, чтобы Он дал мне понять все то, что может пойти на пользу моей душе.
4: Что ты думаешь о воскресении мертвых?
3: Я верую, что воскреснет то же тело, которое было погребено, но будет оно нетленным. И верую я по двум причинам. Во-первых, потому что Господь обещал это. Во-вторых, потому что Он властен исполнить это.
4: Мудрость обратилась ко всем юношам. Продолжайте слушаться вашей матери, ибо она может еще многому научить вас. Вы также должны внимательно прислушиваться к взрослым, их советам, мнению. Читайте ту книгу, которая сделала из вашего отца пилигрима. С моей стороны, милые дети, я стану вас учить всему, что знаю сама. Пока вы у нас гостите, я с радостью отвечу на все ваши вопросы.
3: Неделю спустя к любви зашел в гости весельчак, неплохо воспитанный человек, имеющий некоторые претензии на религиозность, а на самом деле преданный миру и делам мирским. Он несколько раз навестил ее и, наконец, признался ей в любви. Ведь любовь была очень хороша собой. Она трудилась, не покладая рук, и даже в свободное от своих обязанностей время собирала одежду и обувь для неимущих. Весельчак был в восхищении от ее трудолюбия и думал, что в ее лице найдет отличную хозяйку. Любовь рассказала об этом девушкам в доме и расспросила их о нем подробнее. Они охарактеризовали его как весьма суетного молодого человека с некоторыми претензиями на религию, но, по их мнению, вовсе чуждого доброму влиянию веры.
4: «Если так, — сказала любовь, — я не намерена обращать на него никакого внимания, ибо твердо решила следовать путем спасения души». Мудрость объяснила, что совсем не обязательно давать весельчаку отказ. Он сам перестанет ходить к ней, если убедится, что она помогает бедным, не имея от этой никакой выгоды. Придя на следующий день, он снова застал ее дома за работой.
5: «Как? Опять трудимся?»
4: «Да», — ответила она.
3: «А сколько вы можете заработать в день?» — поинтересовался он.
4: «Я тружусь, чтобы стать богатой добрыми делами, положив тем самым твердые основания своему будущему и стяжав жизнь вечную».

Но все сватавшиеся ко мне не принимали моих условий, хотя и были довольны моей внешностью. Поэтому я всем отказывала. В наше время любовь не считается важным чувством, и потому каждый, кто не понимает любви, не в силах подчиниться ее условиям, заметила мудрость. Ничего не поделаешь. Если я никому не нужна, я лучше умру девицей, чем изменю тому, что отныне стало целью моей жизни. Моя сестра по имени Добродушная замужем за подобным шалопаем. Они так и не нашли общего языка. А между тем, я уверена, что он на словах исповедовал христианство. Да, но такое христианство, представителем которого сам являлся, такими христианами полон мир в наше время. Но я не стану женой подобного человека, твердо ответила любовь. Вскоре Матфей, старший сын Христианы, сильно заболел. Недалеко от них жил Разумение, известный в округе врач. По желанию Христианы послали за ним. Когда он осмотрел больного юношу, он спросил мать, что он ел в последние дни. «Ничего особенного, то же, что и мы», — ответила мать. «О, нет», — прервал ее врач, — «он давно съел что-то нехорошее, что еще до сих пор камнем лежит в желудке. Желудок надо промыть, не то ваш сын умрет». «Мама, а что за плод съел брат, сорвав его с дерева, когда мы вышли из тесных врат? Помнишь тот сад и полный плодов ветви?» «И впрямь! Я еще тогда побронила его за это», — вспомнила Христиана. «Это плоды из фруктового сада Вильзевула, и я удивляюсь, что вас никто от них не предостерег. Многие от этого уже даже умирают», — заметил врач. Христиана громко зарыдала. «О, негодный мальчишка! Чем теперь спасти тебя?» «Не отчаивайтесь. Сын ваш может выздороветь, если примет рвотное и слабительное», — успокоил врач женщину. «Прошу вас, доктор, вылечите его, как бы дорого это ни стоило». Разумение приготовило лекарство, которое, однако, не принесло облегчения. Тогда врач решил прибегнуть к самому сильному средству, которое ставило на ноги всех. Он приготовил это лекарство в виде пилюль, смешав два обещания и прибавив порядочное количество соли. Принимать их больной должен был три раза в день натощак в четверти стакана слез покаяния. Когда оно было предложено юноше, он не пожелал его проглотить, хотя страдания его все увеличивались. «Нечего толковать», — уговаривал его доктор, — «тебе следует это принять». «Но оно противно», — возразил юноша. «Я требую, чтобы ты это принял», — твердо возразила Христиана. «Меня вырвет», — простонал юноша. «Скажите, доктор, какой вкус у этого лекарства?» – спросила мать. Не дождавшись ответа, Христиана сама попробовала его. «О, Матфей, средство это слаще меда. Если ты любишь меня, мать свою, если тебе дороги братья твои, если тебе мила любовь, если, наконец, дорога тебе твоя жизнь, проглоти эту пилюлю». После некоторого колебания и короткой молитвы для испрошения благословения Божия на лекарство, юноша проглотил предложенное ему и тотчас почувствовал облегчение. Оно очистило его от зла, которое вызывало нестерпимую боль. Он спокойно и тихо уснул и более не метался по постели от страданий. Озноб сменился приятной теплотой, разлившейся по его телу. Пот вывел из организма все яды. Матфей задремал, ровно дыша и радостно улыбаясь.

0: носится по комнате. Мудрость, благочестие и милосердие радовались вместе с ним, что он вылечен от своего дурного нрава. Когда юноша совсем окреп, Христиана спросила врача, что тому причитается за лечение? На это он ответил, «Вы должны поднести главе общества врачей хвалу и благодарность». «В каких случаях можно принимать эти пилюли?» – спросила Христиана. «Они от всех болезней, особенно от тех, к которым склонны пилигримы. В любом случае, если их правильно принимать, они помогут. Срок годности их не ограничен». «Прошу вас, доктор, изготовить мне 12 коробочек подобных пилюль, и тогда я никогда не стану прибегать к иному лекарству». «Эти пилюли могут даже предохранить от будущих болезней», — сказал врач. «Да, я твердо убежден, что, принимая их правильно, можно жить вечно». Он вручил это лекарство ей, ее детям и любви, еще раз посоветовав Матфею быть впредь осторожным, и распрощался с ними. Я уже говорил, что мудрость предложила мальчикам заниматься с ними, пока они будут жить в этом доме. Однажды они все собрались возле нее. «Почему лекарство чаще всего горькое?» – спросил Матфей. «Это лишний раз доказывает, насколько нашей грешной природе неприятно чувствовать действие Слова Божия», – ответила мудрость. «А почему, если желаешь получить облегчение, следует принять слабительное средство?» «Потому что Слово Божие очищает нашу душу и наше сердце. Лекарство лечит тело, а Слово – душу». «Почему пламя в очаге восходит кверху, а лучи и живительная теплота солнца устремлены вниз к нам?» «У восходящего пламени мы учимся стремиться к небу, а солнце, дарящее нам свое тепло и живительную силу, учит нас, что наш Спаситель, находясь высоко над нами, ниспосылает нам свою благодать и любовь». «Где тучи берут воду?» «Из морей, рек и озер». «Что это значит?» «Это значит, что проповедники – должны нести людям Слово Божие», — ответила мудрость. «Для чего Бог создал радугу?» «Чтобы доказать нам, что завет благодати Божией утвержден Христом, солнцем правды». «Почему источники воды берут свое начало в недрах земли?» «Это символ того, что благодать Божия приходит к нам через тело Христово». «Почему источники можно встретить и на вершинах высоких гор?» «Потому что дух благодати даруется им, всем, великим и смиренным, сильным и слабым». «Почему фитиль, даруя свет, сгорает?» «Тело должно быть принесено в жертву для полного проявления в нас благодати Божией». «Что нужно помнить, внимая пению петуха?» «Помни о грехе Петра и о его покаянии. Пение петуха возвещает нам также, что настанет новый день. Да, напомнит же оно тебе всякий раз, что настанет и последний, страшный день суда Божия». Месяц пребывания пилигрима в чертоге подошел к концу, и они объявили хозяину дома о своем намерении продолжить путешествие. Один из сыновей Христианы сказал матери, «Неплохо было бы тебе, матушка, послать прошение толкователю о возвращении нам нашего проводника, без которого мы не в силах будем бороться с опасностями во время пути». «Ты прав, милый мальчик», — сказала она, — «я совсем забыла об этом». Она написала прошение и попросила привратника послать верного гонца к их другу-толкователю. Получив письмо, толкователь ответил гонцу, что просьба их будет исполнена. Когда в доме узнали о намерении пилигримов отправиться в путь, все собрались для совершения молитвы. Они воздали хвалу царю своему за то, что прислал он им в дом таких гостей. Затем, обратясь к Христиане, они сказали: По обычаю нашего дома мы перед вашим отъездом покажем нечто, о чем не лишне поразмыслить пилигримам во время путешествия. Они провели их в комнату, где показали им яблоко, от которого вкусила Ева, и другое, от которого она дала вкусить Адаму, за что оба были изгнаны из рая. Подвели их и к лестнице Иакова. Как раз в это время несколько ангелов подымались по ней. Пилигримы смотрели на это во все глаза. Когда все хотели пойти дальше, Иаков обратился к матери. «Пожалуйста, останемся здесь подольше. Это такое чудное видение!» И они продолжали восхищаться светлыми ангелами. Потом они все отправились смотреть золотой якорь. Хозяин предложил христиане снять его. «Возьми якорь с собой. Он тебе может пригодиться во время бури». Она с благодарностью приняла его. Затем их повели на гору, на которой Авраам должен был принести в жертву сына своего Иакова, и показали им жертвенник, дрова, огонь и нож его. Увидев все это, пилигримы воскликнули: «О, какой великий человек был Авраам! Какая любовь к Творцу! И какая самоотверженность!» После осмотра все прошли в столовую, где мудрость стала играть на гуслях и петь. «Ты видела яблоко Евы, да будет оно тебе уроком, и ты узрела лестницу Иакова, по которой поднимаются ангелы, и здесь получила ты якорь. Но не успокаивайся, пока не принесла в жертву, как Авраам, самое дорогое твоему сердцу». В эту минуту кто-то постучал в дверь. Привратник отворил ее, и вошел дух мужества, их проводник. Радость пилигримов была безгранична. Вошедший обратился к христиане и любви. «Господин мой прислал вам по бутылке вина, немного хлеба. Мальчикам же прислал он винограду на дорогу». Они отправились в путь. Мудрость и благочестие пошли их провожать. Дойдя до ограды, христиана спросила у привратника: «Не проходил ли кто здесь в последнее время?» «Нет», — ответил он, — «только один, рассказавший, что недавно по дороге, по которой вы идете, объявились разбойники. Однако они схвачены и скоро предстанут перед судом». Женщины смутились. Но Матфей, старший из юношей, сказал: «Не бойтесь, пока с нами дух мужества, никакая опасность не должна нас страшить». Христиана, прощаясь, сказала привратнику: «Спасибо, добрый хозяин, за радушное гостеприимство и за доброту. Не знаю, как выразить мою признательность, но примите на память от меня вот это». И она положила ему в руку деньги, на что он почтительно поклонился, поблагодарил и, обращаясь к юношам, добавил: «Оберегайте себя от страстей юности и стремитесь к святости мудрых. Вы наполните радостью сердце вашей матери и получите за это награду, назначенную смиренным душам». Еще раз поблагодарив привратника, они отправились в путь. Но только дошли они до ближайшего пригорка, как провожавшая их благочестие, вспомнив о чем-то, воскликнула: «Ах, я забыла вручить христиане то, что я приготовила для нее и ее спутников! Я быстро вернусь». Как только она ушла, христиане из ближайшей рощи справа послышалось чудное пение. Она даже могла различить слова: «Во всей моей жизни твоя милость ко мне так ясна, что я жажду поселиться навеки в твоих жилищах». Другой голос ответил: «Это потому, что Господь Бог наш столь благ, Он изливает на нас милость Свою. Истина Его во все времена неизменна, и от века до века твердо выражает Его святую волю». Христиана спросила у мудрости: «Откуда раздается это чудное пение?» «Это наши лесные птички», — ответила та. «Они редко поют, только весной, когда распускаются цветы и солнце начинает греть землю. Я часто хожу в рощу послушать их. Некоторых мы приносим домой кормить, и они нас знают. Своим пением они приносят радость в рощи, леса и самые уединенные ущелья». В это время вернулось благочестие и обратилась к христиане. «Я тебе принесла рассказ про все тобою виденное и слышанное в нашем доме. Если что-либо забудешь, прочти и вспомнишь все».
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвенники. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы изучали восьмую главу книги «Левит», в которой речь идет о посвящении Аарона и его сыновей на священническое служение. Обряд посвящения состоял из четырех актов. Вначале Моисей совершил омовение посвящаемых, что символически указывало на необходимость святости ветхозаветнего первосвященника. Вторым актом было облачение Аарона и его сынов в особые священнические одежды. Затем было совершено помазание священным елеем, что служило символом преподания им благодати Святого Духа. Последним актом посвящения было жертвоприношение от посвящаемых. Очень важно, что все эти действия совершались в четком согласии с Божьими повелениями. В каждой из рассматриваемых нами глав особо подчеркивается, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Послушание Моисея заключалось в непосредственном следовании распоряжениям Бога. Итак, Моисей совершил все, что надлежало ему сделать, и теперь действие переходит к Аарону и его сыновьям. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 8 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги «Левит» и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги «Левит» напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все, а остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. «У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать 7 дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих 3 последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки. Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставила Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7, Аарон готовится начать свое служение. Стихи с 8 по 11, Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16, а Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21. Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24. Аарон благословляет народ, и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся 7 дней, и теперь, на 8-й день, Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь 8-й день – это 1-й день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то он не был бы первосвященником. Только после своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию, он стал первосвященником, и вошел он во святилище посредством принесения своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в 1-й день недели, 4 его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть 4 Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним. Он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу

сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога. А вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником. И вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. Седьмой стих первой главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже выполнялся в скрупулезном соответствии с указаниями Бога. Сначала Аарон принес жертву за себя. Прочтем стихи с 12 по 14. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. Затем приносят жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения».

0: и заколол вола и овна, который от народа, в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови. После чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв. Жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей, 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение – точно как в книге Иисуса Навина, когда за победой при Иерихоне следует позорное поражение при Гае. Бунт, самонадеянность, неповиновение двух сыновей Аароновых, Надава и Авиуда, особенно пугает в свете ясных указаний, которые Бог дал у горы Синай. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Говорится в 22 стихе 19 главы книги «Исход». И далее в стихах с 34 по 38 Бог дает Моисею формулу фимиама для использования в скинии, говоря: «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как совершено было посвящение Аарона и его сыновей на священническое служение. Причем посвящение не означает обещание стать кем-то великим или что-то сделать для Господа. Посвящение означает прийти к Богу с пустыми руками и спросить Его: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А Господь наполнит ваши руки, то есть сделает вашу жизнь полезной и значимой. Интересно также, что в греческом переводе слово, соответствующее посвящению, созвучно слову «цель». Это наводит на размышление о том, что наша задача — исполнить то предназначение, ради которого мы появились в этом мире. Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить волю Божью. Моисей и Аарон выполнили все, что повелел Бог. А как относимся к воле Божьей мы, каждый из нас? Или все еще пытаемся искать смысл жизни далеко от Бога и Его предвечных планов о нас? 9 глава книги Левит говорит о том, как Аарон приступает непосредственно к служению. Это происходит на 8-й день, то есть в первый день недели. И это также прообраз, символическое указание на великого первосвященника Иисуса Христа, который воскрес в первый день недели и заступил на свое первосвященническое служение пред Богом. Аарон был несовершенным первосвященником, со всеми грехами и слабостями человеческой природы, поэтому он должен был вначале принести жертву за себя. Но, совершив все по предписанию Божьему, он достиг цели всего этого сложного ритуала жертвоприношений – приблизиться к Богу. О том, что Бог принял его послушание, свидетельствовало явление славы Господней. Итак, Бог показал, что Он обитает среди Своего народа. Приводит ли наше послушание к такому же результату?

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях в студии Ильинова Марина из Московской церкви «Эммануил». Марина несет служение душепопечителя, она занимается с новообращенными людьми. Я думаю, она больше сама расскажет сейчас о себе. Марина, расскажи от начала свой путь, как ты шла к Богу?
5: Ну, я прежде всего хотела бы рассказать о том пути, которым Бог вел. Когда я смотрю назад, обращаюсь в прошлое свою жизнь, и я анализирую ее и вижу определенный путь, которым Бог вел. И если смотреть на свое детство, которое вот оно у меня было, да, то с самого детства у меня было очень много трудностей, но при этих трудностях Господь, Он везде хранил меня и вел к той единственной цели, к тому, чтобы я его увидела. И,
4: Марина, это сейчас уже зрелым взглядом ты можешь как бы все эти события обобщить в картину. А ты просто сейчас начни с самого начала. Детство, семья, как ты росла?
5: Я выросла в многодетной семье. В моей семье было 3 брата и 3 сестры. И мама нас растила одна практически. Почему? Потому что был период времени, когда мама заболела, и папа нас бросил. И оставил в такой самый критически тяжелый момент, когда мама заболела раком. И нас 7 человек, мы остались одни, без мамы.
4: То есть и без папы, и без мамы.
5: Да,
4: отец
5: и без
4: ушел,
5: мамы,
4: мать
5: без папы,
4: заболела.
5: Да. Но Бог сделал чудо в жизни моей мамы. Дело в том, что врачи, они сказали, что она умрет. И на работе ей собрали деньги на похороны и готовились к тому, что она умрет. Но она выжила. Она выжила. И когда папа узнал, что она выжила, то он решил прийти к ней. Но на этот период времени у него уже была другая семья, у него там был ребенок.
4: Ты немножко нас ориентируй по времени. Какие это годы были? Вот ты маленькая совсем. Ты в семье какая была по счету?
5: Я была 6-м ребенком. У нас в семье 7 человек.
4: То есть маленькая была?
5: Мне было около 2 лет.
4: И какой это год был? Мать больная, отец бросил?
5: 68-й, наверное, год был где-то так. 68-й, 69-й год. И получилось так, что когда папа узнал, что мама выжила, он решил вернуться к ней. И в результате, ну, мама не простила просто его. И он решил покончить жизнь самоубийством. Но
4: была семья, да. И было такое желание все-таки вернуться в эту семью.
5: Да, да, да. Угу. И в один день, когда мама дома не было, он пришел к нам домой, и он меня взял. И хотел покончить жизнь самоубийством вместе со мной.
4: Почему именно тебя выбрал?
5: Потому что он считал, что 6 человек детей, которых он имел, это не его дети, а только я была его ребенком. И он хотел, если покончить жизнь самоубийством, то он хотел именно со мной, потому что он меня любил. Вот такая у него любовь была. Сам погибну и кого люблю, с собой захвачу. Вот. Но сестра, которая увидела, что он меня выкрал, она всю дорогу бежала за ним и пыталась отнять меня.
4: То есть он тебя взял на руки и куда-то понес?
5: Да, он взял на руки и понес. И там женщины были, и они помогли ей забрать меня. А он пришел на речку, одел камень на шею и утопился.
4: То есть это все не бравада была? Он именно покончил с собой?
5: Да, он хотел сам покончить и меня утопить. Но так получилось, что это не произошло. В результате, в дальнейшем, что произошло? То, что мама, она, когда вышла из больницы, она стала ухаживать за бабушкой. И у нее разошлись швы. и ее обратно положили в больницу. И мы остались 7 человек детей одни. И нас, естественно, по закону того времени распределили по разным детским домам. И мы попали все в разные детские дома. И где-то с 2 лет до 9 лет я была именно в детском доме. За этот период времени там было очень много разных трудностей, но что я могу сказать, глядя на прошлое, вспоминая прошлое, я знаю, что мне было легко там по одной только причине, что я была бойким ребенком, и я ничего не боялась, мне не было страшно. Там были дети, которые были боязливые, mm-hmm. которые ранимые были, mm-hmm. но я выжила за счет того, что я была шустрым ребенком, и мне за это доставалось. И доставалось не только за это.
6: То есть это был и плюс, это был и минус.
5: Да, да. Mm-hmm. Доставалось из-за того, что я всегда пыталась влезть в какую-то ситуацию, была лидером. Я всегда заступалась за детей. И преподавателям, воспитателям это не нравилось. Потому что я показывала свой характер, свое я.
6: Ты мешала просто процессу.
5: Да, и меня часто запирали в карцер, в комнату, там метр на метр, в темную. И я часами могла сидеть в этом карцере. И если была демонстрация или праздники, меня просто не пускали, я сидела в этой комнате. И часто наказывали.
6: И после очередного карцера у тебя не проходило желание бороться за справедливость?
5: Это желание, оно никогда не проходило, mm-hmm. независимо от боли, которую я получала. Даже был такой момент, когда одна воспитательница, она меня просто избила так, что у меня шрамы до сих пор на ноге остались. И когда меня переводили в другой детский дом, и была комиссия медицинская, они посмотрели на мою ногу и задали вопрос: «Почему у тебя нога синяя?» Но в тот момент мне почему-то было стыдно. Стыдно за ту женщину, которая сделала это со мной. И я в первый раз я обманула. Вот ту ложь, которую я сказала, я ее помню. Я помню этот момент, я помню эту ситуацию, я помню этих людей. И я помню те чувства, которые возникли в этот период времени. И я им сказала, я упала. Ну, как можно упасть так, что вся нога синяя? То есть, ну, они не задали мне никаких вопросов, но последствия вот этого насилия, они сохраняются на теле.
6: На теле, наверное, не только на теле. Как же твоя жизнь шла дальше? Чем ты утешалась, да. будучи ребенком? Чем ты жила тогда?
5: Вы знаете, дело в том, что когда я была маленькая, у меня было заболевание. Я не знаю, что это за заболевание, но все дети по ночам спали, а я спать не могла. Все засыпали, а я каждую ночь не могла заснуть. И я наблюдала за теми, кто как лежит. Я пыталась подражать их позе, поворачивалась так же. И что я только не делала. Но засыпала только в часов 5 или в 6 утра. А все это время я была предоставлена сама себе. И, естественно, мой мозг, куда он был обращен. И я помню такие переживания, как я обращалась на небо. И почему-то я тогда знала, что Бог, Он есть, и я разговаривала с Ним. И я говорила: «Папа, Ты есть, и я хочу Тебя увидеть, Папа». Но Папу я подразумевала не того отца, который хотел меня утопить, и я его не знала. И я его не помнила, потому что я была маленькая, но я знала, что это Бог, который больше всего. И я не знаю, кто мне это рассказал, как я это узнала, но я знаю, что ночью я с Ним встречалась, и ночью я говорила с Ним.
6: Но все равно где-то ты слышала до этого о Боге.
5: Я не помню этого. Это у меня не отложилось в памяти. Mm-hmm. Я не знаю, откуда это пришло. Я просто знаю, что я с Ним говорила, и знаю, что я обращалась к Нему. И, конечно, когда я была в детском доме, это наложило отпечаток определенный. То насилие, которое там совершалось, издевательство над детьми, которое там было. Потому что я не страдала такими заболеваниями, например, как ночной нурез. А дети, которые были больны этим заболеванием, можно было видеть такую картину в Муравейнике, в детском доме Подмосковья и в других, Петровском детском доме. Ну, разные издевательства. Но я никогда не забуду, когда я видела маленького ребенка, обмотанным простынью, которую он описал, и завязанной на шее. И было видно, что многие дети идут завязанными вот этими простынями на голове, завязанные. И эти простыни в крови.
6: Это их так наказывали?
5: Их наказывали так. И им завязывали простыни на голову, описанные. И они полдня ходили с этими описанными простынями на голове. И я тогда говорила: «Господи, хорошо, что у меня этого нету». И я это избегала. То есть я избежала этого, но я не избежала оскорбления со стороны воспитателей. И так как за нами не смотрели и нас не воспитывали, только через угрозу, через запугивание, потому что была такая ситуация, что у меня была высокая температура, и мне сказали: «Сейчас за тобой приедет милиция и заберет тебя». И я забилась за шкаф, я помню шок, который я пережила. Я увидела сирену машины, которая реально едет за мною, и меня оттуда за шкирки вытащили из этой машины, и поволокли, посадили в машину и увезли куда-то. И я очнулась, потом я поняла, что я оказалась просто в больнице, у меня был хронический тонзиллит, и меня оперировали. Но воспитатели, они сказали, что это милиция. Таким образом, они меня просто запугали. И это отразилось на том, что появились разные комплексы. Я ушла в себя, вовнутрь. Мир, который окружал меня, мир, он был агрессивный. И я мир воспринимала агрессивным миром. Мне постоянно приходилось защищать себя. Если я выходила на улицу вместе с детьми, то там дети, они бегали по Москве и попрошайничали. И я один раз решила пойти вместе с ними и попрошайничать. Но мне было стыдно, я этого не смогла сделать. Если я встречала людей, то попался один человек, он был пьяный, и он взял доску с гвоздем и пробил мне голову. И я пришла вся в крови, и мне зашивали. И, естественно, мир, который окружал, я вынуждена была защищаться. И это отразилось на моем поведении, на моем характере и на всю мою дальнейшую жизнь. И это отразилось на том, что я стала молчаливой.
6: Ну, то есть единственный выход, который ты нашла, да, это поставить заслонку.
5: Да, защиту. Угу. И когда я уже подросла, и когда мама нас смогла забрать из детского дома, потому что она не могла нас забрать, у нее была группа инвалидности, то есть ей сказали: ты одна, ты не можешь воспитывать семерых детей, и нас просто не возвращали и не отдавали. И она не была дееспособна прокормить семерых детей. И где-то около 9 лет во втором классе она только смогла меня забрать из детского дома. И так как не было нормального образования и шок, который я переживала там, естественно, когда я пришла в нормальную школу, я ничего не понимала во втором классе. Я очень плохо читала, я очень плохо говорила, я очень плохо писала. И меня оставили на второй год, потому что моя речь, она была не связанной. И говорить я научилась только в 5 лет. До этого, кроме слова «найн», я не знала. Я не знаю почему, но воспитатели, они использовали немецкий язык для воспитания нас. И я знала больше немецких слов, чем нежели русских слов. И набор слов «найн», там «гуд» и другие такие слова. И, естественно, человек, который начал в 5 лет говорить, его речь, она не была развитой. И это стало в дальнейшем комплексом в общении с другими людьми. И когда я выросла, уже будучи подростком, я всегда комплексовала. Меня называли «белой вороной», потому что я плохо говорила. И в компании я пыталась, ну, проявить себя как-то, показать свою значимость, но у меня это не получалось, потому что я не умела говорить, я не могла высказаться, набор слов был маленький, и заниженная самооценка, потому что постоянно тебе говорили, что ты не таков, что ты из детского дома, что ты из многодетной семьи,
6: бедной, неразвитой.
5: И что в школе, что в общении с другими людьми в обществе того времени, в котором я жила, я была второсортным, ну, человеком.
6: Угу.
5: И меня не любили. Почему? Ни в школе, ни...
6: Тебя не то чтобы не любили, наверное, не принимали.
5: Не принимали. И проблема еще была в том, что так как я сама много страдала в детском доме и научилась защищаться, это проявилось в том, что эта агрессия, она стала проявляться в том, что я стала видеть вот это, ну, плохое отношение к людям и заступаться за них. И я...
6: Ты не могла защитить себя?
5: Да.
6: И таким образом ты решила защищать кого-то?
5: Да, и постоянно я влезала куда-то. И так как я выросла в детском доме, то мой характер был боевой. Это сейчас люди смотрят, и когда я им говорю, что я дралась, да, я там могла побить кого-то, то мне не верят в это. А первое, допустим, знакомство, допустим, вот мальчик в детском доме, я помню, он говорит: «Я тебя люблю», и бегал за мной один мальчик, признавался мне в любви: «Я тебя люблю», и бегал за мной по этажам, а я от него убегала, от этого мальчика. Когда он меня догонял, он хватал меня за волосы, таскал меня за волосы. И я, слово «любовь» для меня ассоциировалось с побоями. И когда я пришла в нормальную школу, и ко мне подошел просто мальчик со школы, нормальный мальчик, говорит: «Девочка, можно с тобой познакомиться?» Первая защитная реакция была: «Сейчас будет бить». И я встала в позицию защиты. И он мне протягивает руку и говорит: «Меня зовут там Петя, да?» Я не помню уже как. А я его беру за руку и раскручиваю его вокруг себя и швыряю его на землю. То есть я встала в защиту, и после этого ко мне ни один мальчик больше не подходил.
6: Уже не любил тебя.
5: Уже больше не любил. И мне нужно было реализовать себя. Я была спортивная, и такой характер был. И тот образ жизни, который был в детском доме, они привели к тому, что я занималась спортом. Видать, это просто как защитная реакция. Спорт – это как защитная реакция, и постоянное напряжение, наверное, требовалось вот именно вот занятие спортом. И таким образом, когда настал подростковый период, я вернулась, уже была, жила в доме, но так как я напоминала прошлое, и нас было много в семье, то были конфликты в семье. Мне было тяжело находиться. Я стала искать повода, ну, сбежать из дома. И получилось так, что я познакомилась с одним человеком, и он как бы, ну, предложил мне выйти замуж. Мы с ним встречались, и...
6: Но это был настоящий выход в то время для тебя.
5: Для меня, да, это был выход, но я его не любила. Этого человека не любила, но для меня это был выход сбежать из дома, можно так сказать.
6: Мариночка, мы ненадолго сейчас прервемся. Сейчас прозвучит песня для наших слушателей, и после этого мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире «Русское христианское радио». Сегодня в нашей студии гость Ильинова Марина. Марина, этот молодой человек предложил тебе выйти за него замуж. Не было настоящей семьи, устоев. Что ты понимала вообще в любви? Что ты чувствовала?
1: Ну, в данном случае у меня не было выбора, потому что я забеременела.
0: Угу. Да. Как раз причина выходить замуж. Да. И что?
1: И мне было на тот период уже 17 лет. Угу. Не 18, а 17. Угу. И в 17 лет я родила.
0: Угу.
1: И так как я не имела ни фундамента, ни семьи, ни авторитета, и я просто разрушила свой брак своими руками, я не смогла создать семью. А этот человек, он пил и гулял. И я просто, ну, сбежала от него. Я сбежала от этого человека и решила создать семью уже с другим человеком, который не пил и не гулял. Но в данном случае я опять его не любила. Это опять какой-то был побег из одной ситуации в другую ситуацию. И этот брак, он тоже не устоял. Но к этому периоду времени у меня было уже двое детей. И я столкнулась с тем, что как жена я не состоялась в данном случае. Но хотя было все хорошо, но внутри меня постоянно жило что-то, то, что мешало мне создавать семью. Вот это беспокойство, вот эта беспризорная жизнь, которая была, она меня тянула всегда в мир.
0: Угу.
1: И не давала она мне покоя. Я не имела комфорта в семье. Мне нужно было куда-то уйти, что-то делать, где-то себя реализовать, что-то двигаться как-то. И как раз в этот период времени, хотя у меня была семья, да, у меня был муж, и все было хорошо, и в этот период времени я встретилась с Богом. К нам приехали в город евангелисты, и они рассказали об Иисусе Христе. Тогда я еще не знала Иисуса. Я знала, что есть Бог, но я не верила так, как я поверила на этом собрании. Они рассказали о нем так, что я просто влюбилась в него. Я не смогла не поверить той вести, которую они рассказали. Они рассказали его красоту, его величие. Они рассказали, кто он есть на самом деле. И я просто была восторжена. И они говорят, кто хочет покаяться, кто хочет выйти. И я протянула руку и вышла вперед, и они молились за меня. Но они уехали, они не сказали, куда ходить, в какую церковь, что делать. Но та вера, которая зародилась в моем сердце, и то, что произошло в моем сердце, как будто я всю жизнь спала. И когда я вышла, я проснулась. Я вышла на улицу, я увидела деревья другие, я увидела солнце другое, я увидела мир другой. И я поняла внутри своего сердца, что мне нужен Бог, мне нужна церковь, мне нужно читать Библию, мне нужно общаться с верующими людьми. Я пришла, рассказала всем соседям, что я стала верующим человеком. И они меня все называли святою. А я подымала голову вверх и гордилась этим. И в дальнейшем эта святая Марина, что она стала делать? Начались трудности. И в этих трудностях я столкнулась с тем, что я не святая. Я стала курить, стала выпивать. Но выпивать каким образом? Как? Это не то, что я в один день взяла и родилась, да, и ни с того ни с сего стала пить. Просто был трудный период времени, когда я сильно уставала. У меня был пониженный аппетит, я была истощена. И для того, чтобы поднять аппетит, мой муж, он покупал мне пиво. Я выпью пиво, и таким образом мой аппетит улучшается. Я кое-как подымалась физически для того, чтобы работать. И таким образом появилась зависимость от алкоголя. Потом хуже. Потом появилось то, что он стал ревновать меня. И эта ревность, она привела к насилию. К насилию надо мною. И я просто в один момент не выдержала. Я сказала, что я таких отношений я не могу терпеть. И это был повод к тому, чтобы разойтись. И я поняла, что на данный момент у меня нет ни семьи, то есть нет мужа, который бы заботился обо мне. Но я и не хотела иметь мужа, потому что я искала свободы. Свобода от браков, потому что я не видела уже в семье.
0: Ты сначала искала брак для того, чтобы о тебе заботились,
1: да, да.
0: Убедившись, что там не заботятся,
1: да, да.
0: Ты
1: я стала искать свободу. Да. Я стала искать свободу, но в этой свободе я поняла, что я не свободна. Не свободна в том, что я увидела в себе то, что я не могу избавиться от сигарет, я не могу избавиться от алкоголя. И к этому времени вот все вот эти вредные привычки, которые они у меня сформировались в течение всей моей жизни, они привели к тому, что я потеряла здоровье.
0: Марин, а ты говоришь, я не могу избавиться. А почему ты решила, что нужно избавляться от этого? С чего ты это решила? Сигарет нужно избавляться?
1: Вы знаете, я не могу это объяснить, откуда. Это уже исходя из того, когда сегодняшнего дня, глядя в прошлое, я не знала, что со мной происходит. Я не могла понять, почему все нормальные люди, которые окружают меня, они пьют, курят, матом ругаются, делают непотребные вещи.
0: Ну да, и да. Почему тебе это оказалось ненормальным при этом?
1: Для них это было нормально, а меня мучила совесть.
0: То есть Бог, ты думаешь, коснулся твоего сердца на том вот первом единственном собрании?
1: Да, и я всегда знала, что я, когда я поступаю плохо и когда я поступаю хорошо, во мне как бы раздвоилась внутренность моя. И я думаю, интересно, почему? Может быть, я с ума схожу, может быть, я ненормальная, почему они могут это делать и не чувствуют угрызения совести, а меня это мучает постоянно. И я стала бороться с этим, а когда я стала бороться, я поняла, что я не могу это преодолеть. Я просто не в состоянии это преодолеть. И чем чем больше я стараюсь, тем больше я вижу, что я банкрот. И настал момент, когда я потеряла работу по одной только причине, что у меня появилось заболевание тембр. Я работала парикмахером и косметологом, и у меня началось заболевание щитовидной железы, и в этот момент, когда я стригу, у меня начинает трясучка, и у меня дрожат руки. И один раз один мужчина, он мне говорит, тебе надо похмелиться. И меня это очень сильно задело, и я ушла с этой работы. И я была вынуждена пойти на стройку, работать, крыши красить, штукатурить, заниматься малярной работой. То, что мне это вообще физически, я не могла это делать.
0: Ну, росли дети, нужны были деньги.
1: Но мне нужны были деньги. И к этому периоду времени, когда я дышалась, занималась вот этой покраской, дышала вот этими парами, у меня образовались язвы 12-перстной кишки. И в результате появилось истощение, и я очень часто попадала с кровотечениями в больницу. И врачи, они мне говорили, что то заболевание, которое ты имеешь, оно приведет к двум случаям. У моей мамы был рак желудка. И такие же симптомы, у нее были язвы, и у меня предрасположенность к этим язвам. У нее привело к раку, и они мне сказали, что у тебя будет рак, или будут прободные язвы, потому что толщина кишечника 6 мм, они мне сказали, а твоя язва глубиной, язвы, по 5 мм. И один раз я потеряла столько крови, что меня возили на каталке, и врач сказал, что гемоглобин, который человек живет за счет гемоглобина в крови, норма 120-130 по тем меркам. У меня был 60, а клиническая смерть 59. То есть еще бы чуть-чуть, и я бы могла умереть от потери крови, которая была в организме. Но Бог... То есть чудом я осталась жива. Но и вот так из больницы в больницу, вы знаете, просто каждый год все нормальные люди, они ехали в отпуск отдыхать летом, а я каждое лето лежала в больнице с кровотечениями. И каждый год это была закономерность, что я попадала в больницу. Если не с кровотечением, то я попала... ехала на велосипеде и разбилась на велосипеде. И так получилось, что ехала по дороге, по этой дороге бежала собачка, она укусила меня за ногу. Я испугалась, упала в кювет, и вдоль дороги были две шпалы во враге. Именно на эти шпалы я падаю. И именно между этими двух шпал стукаюсь головой, велосипед падает на меня. У меня перелом шейного позвонка получился и разрыв внутренних органов. И началось внутреннее кровотечение, и меня увезли в больницу. Прооперировали только на 7-е сутки, и все равно я осталась жива. Это было чудом, что я осталась жива, потому что обычно, если не оперируют, человек погибает. У меня был острый живот, клиника острого живота и перитонит. Но я чудом, Бог дал выжить мне. У него был план определенный для моей жизни.
0: Ты думала тогда о Боге? Вообще вот в этот сложный период жизни?
1: Да, я думала о Боге. И я
0: размыто все было? Не концентрировано. К тебе это имело какое-то отношение? Или мало еще тогда?
1: Вы знаете, я могу сказать, что я всегда думала о нем, но я не представляла. Тогда я думала, что если я умру, то я попаду в рай. Но я не думала, что тот грех, который я совершаю, он меня приведет в погибель. Но я знала, что Бог, Он есть, Он жил в моем сердце. И даже то, что происходило вокруг, хотя я ходила в церковь, да, хотя я молилась, там, постилась, но это у меня не получалось, у меня не получалось соблюдать законов. И я стала разочаровываться в себе, разочаровываться в подругах и во многих вещах. И я знала, независимо от того, что вокруг я вижу, да, как поступают люди, как они себя ведут, я знала, что Бог, Он есть. И я сказала: «Господи, я тебя все равно найду. Я найду». И я для этого купила Библию, купила молитвы слов. И утром, и вечером я молилась по часу. Я говорила: «Господи, я устала жить. У меня нету здоровья. К этому времени я потеряла авторитет детей. Я не смогла их учить, наставлять, потому что я погибала сама. Я погибала в алкоголе уже, потому что я хотела уйти от той реальности, которая окружала. Я выпивала алкоголь, и я уходила, засыпала. И боль уходила, и все уходило, проблема уходила. И тем самым я снимала с себя ответственность воспитания детей. И тем самым я искала повода, чтобы не работать. И это привело к нищете, это привело к тому, что дети мои были оставлены, брошены. И это привело к тому, что я не имела ни работы, и была полная безысходность. И я стала искать смерти. Я хотела умереть. Я сказала: «Господи, или ты меня спаси, или забери. Я не могу покончить сама собой жизнь, да, потому что я понимала, что Бог, Он есть».
0: Вот, то есть ты понимала, что суицид исключается?
1: Суицид исключается. Я знала, что Бог есть, и поэтому у меня был страх. И я понимала, что то, что я делаю, это плохо. И я молилась, и я говорила: «Господи, я хочу вернуться в свое первозданное состояние». Я читала книги о святых людей, о Иоанне Златоусте, о других святых людей, которые жили святой жизнью. Я думала: «Господи, как они могут так жить?» Когда я слышала о людях, которые не пьют, не курят, не прелюбодействуют, которые живут посвящены Богу, я говорила: «Господи, как такое может быть?» И я мечтала об этом, но я понимала, что я этого не достигну никогда. И я хотела, я молилась: «Господи, я хочу быть такой, я хотела жить другой жизнью», потому что я понимала, что та жизнь, она приведет меня к погибели. И дело было только во времени, потому что я могла умереть или от заболевания, или могла просто спиться, или... То есть я смотрела, сравнивала себя с другими людьми, они не стремились к этому. И я понимала, что я не такая, как они. Что-то во мне жило то, что нету у них. Я понимаю, что только Бог мог сохранить меня при тех сложностях, тех трудностях, в которых я оказалась, в какой ситуации я была.
0: Мы еще раз ненадолго прервем нашу беседу, и снова для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, что в эфире Русское христианское радио и наша гостья Ильинова Марина. Марина, такой серьезный напор событий. Мне очень жаль, что у нас немного времени. Как дальше сложилась твоя судьба?
1: Вы знаете, Господь, Он видел состояние сердца. Но я знаю, что это не я хотел, это Господь хотел. И я думаю, что Он хочет спасти любого человека, который находится на грани срыва, на грани смерти, на грани суицида. И Он знал, и то желание поиска, которое было в моем сердце, это было поиски не мои, это было поиски самого Духа Святого, самого Бога. Он вкладывал это, и Он сам это исполнял в моей жизни, потому что Он свел меня с теми людьми, которые рассказали мне о Боге, и в которых я увидела Бога и захотела быть такой, как они. И я пошла в ту церковь, в которую они ходили. И когда я приехала домой после служения, я поняла, что Господь, Он просто вернул меня в дом свой. И я поняла, что Господь, Он оказал великую милость для меня, и Он мне напомнил первый день моего покаяния, где я покаялась, и Он мне говорит: «Я привел тебя в свой дом, потому что я увидела связь между прошлым и настоящим». И с этого дня я сказала: «Господь, теперь я от тебя никуда не уйду, потому что я так настрадалась, я так намучилась, я не знаю, куда я шла, что я делала, как я поступать. Я хотела поступать правильно, я хотела правильно жить, но у меня не было выхода. И Господь мне показал выход, Он меня не оставил в той трудности и одну».
0: Ты сразу поняла, что это именно то, что ты искала с детства?
1: Да, да, я это поняла сразу. И я не сомневалась ни насколько, что именно туда, куда я попала, и то, что я получила, это цель моей жизни была. Цель моей жизни был сам Бог. Я искала в семье выход, да, в замужестве выход, в алкоголе выход. Я искала выход в разных ситуациях,
0: да,
1: но не было
0: в правильных поступках, как я понимаю, да, и тут, и там искала, и не нашла.
1: И вы знаете, я увидела милость Божью ко мне. Я не заслуживала той любви, которую Он являл мне. И все мои ошибки, все прошлое, все то, что было разрушено, Господь стал, Он это все стал восстанавливать. И я просто шла, и я видела чудеса Божьи, которые Бог совершал во мне, внутри меня. Самым первым чудом было это то, что когда я услышала первую проповедь в своей церкви об Иисусе Христе, о том, что сделал Бог, и эту проповедь я передавала своим соседкам, в этот момент Бог совершил чудо. Дело в том, что так как моя речь была не развита, у меня был комплекс неполноценности, я очень мало говорила, и мои слова я проглатывала.
0: То есть ты по-прежнему плохо говорила?
1: Да, да. Я говорила очень плохо, я проглатывала слова и не могла выразиться, я съедала слова, моя речь была исковерканная, и для меня было сложно говорить. И первое слово, свидетельство я говорила людям, в этот момент Бог, Он исцелил мои уста, и я стала впервые в жизни, я осознала, что я говорю нормально.
0: То есть в какой-то один момент ты почувствовала, что ты свободнее говоришь?
1: Я почувствовала, что это не я как будто говорю, что мой язык, вы знаете, я не знаю, но когда ты говоришь, ты бормочешь что-то под нос, и слюноотделение идет, и ты проглатываешь слова. И впервые в жизни я поняла, что я говорю свободно, нету проглатывания слов, нету слюноотделения, и моя речь открытая.
0: Именно на Евангелии о свидетельстве о Боге исправилась твоя речь.
1: Да, именно когда я стала говорить Слово Божье, и моя речь изменилась. Дальнейшее исцеление – это то, что те язвы, которые врачи говорили, что нету выхода в этом, но у Бога всегда есть выход. И на одном из служений Господь, Он исцеляет мои язвы. Это произошло сверхъестественным образом, когда помолились за меня, и я почувствовала облегчение, свободу. И когда я в дальнейшем пошла обследоваться, делать гастроскопию, у нас в городе есть глава мечети, он врач, и он смотрел мой желудок, и в конце он просто сел и задал мне вопрос: «Скажите, как вы исцелились?» Дело в том, что те язвы, которые я имею, врачи, они говорят, оставляют рубцы. «Ваш, — говорит, — кишечник, он совершенно гладкий, как у младенца». То есть Бог исцелил...
0: Без последствий.
1: Без последствий. Mm-hmm. Говорит, такого не может быть просто, такого не бывает, чтобы не остались рубцы, а у вас ни одного следа нету. И с того момента уже прошло 6 лет, и у меня не было ни одного приступа язвы 12-перстной кишки, потому что у меня приступы были на дню по 3 раза, я не могла есть ничего, я была истощена, и когда начинались приступы, я теряла сознание.
0: Потому что это было связано с кровопотерей.
1: С кровопотерей и с болью, которую я постоянно руку держала на боку. Но о таких исцелениях можно говорить очень много, потому что Бог также исцелил и почки мои. Когда была острая почечная недостаточность, Господь исцелил почки сверхъестественным образом. Исцелил. Самое интересное, что я даже не заметила, как он исцелил щитовидную железу. И у меня
0: то есть
1: исчез...
0: после уверования ты ничего этого не лечила в медицинских
1: лечила
0: условиях?
1: Я. Ничего я не лечила. То есть не было лечения ни щитовидной железы. Прошло, я даже не заметила, как. Я просто обратила внимание, что у меня перестали дрожать руки. Я даже не заметила, каким образом.
0: Мариночка, ты вернулась к своей любимой работе косметолога?
1: Да.
0: Вот с той стройки,
1: да,
0: о которой,
1: да,
0: ты рассказывала.
1: Да, Господь у меня сразу... Я только захотела в своем сердце, я только пожелала. Я никому не говорила, что я хочу вернуться в косметологию, но Бог... Через одну девушку мне предложили работу, и я вернулась. И до сегодняшнего дня я работаю косметологом.
0: Слава Богу. Марина очень успешный косметолог, очень любит свою работу и очень много интересных вещей умеет делать.
1: Да, я также хотела сказать о том, что Бог освободил меня от сигарет. А об алкоголе я даже не молилась, чтобы Господь исцелил от алкоголизма. Получилось так, что я нашла радость в Боге, я нашла радость в Иисусе Христе. И я поняла, что а зачем мне пить? Зачем, если я испытываю сейчас радость? Если я раньше напивалась забить вот эту боль, забить вот это страдание, которое, переживание, то сейчас я поймала на мысли себя, что сегодня-то мне печалиться-то не о чем, я радуюсь. У меня улыбка, она не сходила с уст. И весь мой разум, все мое сердце, оно было наполнено тем, что я только и думала о Боге. И пришла полнота внутрь. То есть вернулся мир и радость. А люди пьют. Почему? Потому что они одиноки, они несчастны, и боль наполняет.

0: чувства выражать, и в такое короткое время сложно, но ты смогла это блестяще сделать. Расскажи мне сейчас о церкви, нам всем расскажи о церкви. Что ты можешь пожелать людям, которые или потеряли, или никогда не имели, которые ищут, которые мечутся, страдают?
1: Я им могу сказать единственное, что независимо от тех трудностей, в которых они находятся, Бог, Он всегда рядом с ними. Мы иногда не видим Его и не ощущаем. Мы думаем: Господи, вот Ты помогаешь, вот мне помог, да, другому помог. А кто я такой, чтобы мне помочь? И я могу сказать, если Бог помог мне, то Он поможет любому, какой бы вы ни были. Если вас терзает страхи, если вас терзает одиночество, если боль наполняет вашего сердца, вы можете просто склониться на колени и сказать: Иисус, я знаю, что Ты есть. Приди в мою жизнь. «Войди в мое сердце, стань моим господином, спаси меня». И именно для вас Он пришел сегодня, и вам только стоит обратиться и поверить, то, что есть Бог, который любит вас и который желает быть с вами.
0: Я просто хочу добавить, что в своей церкви Марина несет служение душепопечителя. Пастор благословил Марину на эту работу, и она занимается с людьми, которые только обратились, только покаялись. Она помогает им. Марина, как ты этим занимаешься? Что ты говоришь людям, которые вот сейчас только обратились?
1: Вы знаете, когда люди выходят вперед, и когда есть призыв обратиться ко Христу, то это люди обычно, они ищут выхода из какой-то ситуации, в которой они оказались. И я понимаю, насколько им в данный момент тяжело. Моей целью является в данном случае это укрепить их веру, поднять эту веру и помолиться за этих людей, помочь им утвердиться, укрепиться. И самое главное, моя цель в данном случае – привести этого человека к взаимоотношению со Христом. Это вот то, что вложено в мое сердце, то, что я стараюсь делать и этим служить людям.
0: Марина, огромное тебе спасибо за содержательную беседу. И я еще раз повторюсь, что мне очень жаль, что у нас было мало времени для такой беседы, нужной для очень-очень многих людей. Спасибо всем, кто сегодня слушал нашу передачу. Я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио. Провела передачу Наталья Чернякова, и за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. В студии в гостях у нас сегодня была Ильинова Марина из церкви Московской «Эммануил». Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его. Ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: ты не взыщешь, ты видишь? Ибо ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле.
3: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора, псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 16. Молитва Давида.
услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные.
пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников, народ которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки.
Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора Псалом Давида. Да услышит Тебя Господь в день печали, да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки.
возвеселил его радостью лица твоего. Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой. Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его.
да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Псалом 22, Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 23. Псалом Давида. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь Сил. Он Царь Славы.

0: Поэтому нам нечем хвалиться перед людьми. Послушайте, как об этом написал пророк Иеремия. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне. Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Я только что прочитал вам цитату одной из величайших проповедей из книги пророка Иеремии. Читая книги таких великих пророков, как Исаия, Иеремия или Иезекииль, мы часто можем узнать только краткое изложение их проповедей. Иеремия проповедовал во время величайшей трагедии в жизни еврейского народа, когда людей в цепях уводили в Вавилон. Те, кто выжил после резни во время падения Иерусалима, переживали необычайную скорбь, страх и ужас. Иеремия проповедовал не только о мраке вавилонского плена. В его послании была надежда для тех, кто еще мог слышать и кто уходил в Вавилон. Еще раз напоминаю о значении исторических событий, во время которых произносилась эта проповедь. Люди закованы в цепи, их вот-вот погонят в Вавилон. Иеремия говорит им послание надежды, что через 70 лет они вернутся. Но что поможет им дожить до этого? Многие из них вернутся. Что поможет им выдержать ужас пленения? Теперь вы готовы услышать проповедь Иеремии. Иеремия говорит народу: «Послушайте, если вы богаты, то не хвалитесь своим богатством. Если сильны, не хвалитесь силой. Если вы мудры или образованы, не хвалитесь своим умом и образованием». Слово «хвалиться», которое употребляет Иеремия в этом стихе, довольно часто встречается в Библии. Чаще всего это слово употребляется со словом «Бог», например, «хвала Богу». Мы должны хвалить или славить Бога и делать все во славу Его. В оригинале слово «славить» обозначает выявлять и показывать весь потенциал той или иной ситуации, показывать полную сущность того, кем и чем является Бог. Вот что значит славить Бога или переживать ситуацию, которая прославляет Бога. В молитве учеников Иисуса, когда мы говорим «Да светится имя Твое», слово «светиться» близко по значению слову «славиться». Что такое имя Бога? Это попытка выразить сущность Божьего естества. Когда вы говорите «Да светится имя Твое», вы как бы молитесь о том, чтобы через вашу жизнь люди узнали имя Бога, и чтобы через ваш способ жизни они узнали сущность Бога, кем Он является на самом деле. Возвращаясь к Иеремии и сказанному им, заметим, что в этом контексте слово «славить» или «хвалить» говорит не о Боге, а о тех, кто идет в плен. Например, Иеремия говорит богатому человеку: «Когда ты будешь в плену, ты должен помнить, не надейся на богатство в своей жизни». Другими словами, не хвались богатством, потому что в нем ты не найдешь удовлетворения. Богатые граждане, которых уводили в плен, должны были услышать проповедь Иеремии, потому что их лишили их богатства. Возможно, они хвалились своим богатством до того, как Иерусалим пал. Я думаю, Иеремий хотел сказать этим людям: «Богачи, богатство не дадут вам удовлетворения, потому что их у вас уже нет». То же самое пророк говорит и мудрецам: «Вы себя уже не чувствуете мудрыми, потому что вас уводят в плен в цепях». Он также обращается к сильным: «Не хвалите своей силой, сильные». Некоторые мужчины хвалятся своей физической силой, но если вас уводят в плен, то вы живете на скудном пайке и очень сильно слабеете. Иеремия говорит: «Сильный, вы не будете чувствовать удовлетворение от вашей силы, потому что вы ослабеете и будете не сильнее ребенка». Иеремия говорит пленным: «Ваше удовлетворение не в силе, не в богатстве, не в вашей мудрости или образовании. Даже если вы были сильны, богаты или мудры, в этих вещах вы больше не найдете утешения. Но это не плохая, а хорошая весть». Бог говорит к пленным через Иеремию: «Если вы действительно хотите узнать смысл и цель этой жизни, если хотите реализовать свой потенциал, придите ко мне и познайте, кем и чем я являюсь». В своем послании Иеремии говорит: «Таким образом, вы, живя на земле, открываете сущность Бога, который на небе. Вы познаете мою сущность, а потом свою сущность, если поймете, что я открыл себя на этой земле во всех своих качествах». Божьи качества – это то, из чего состоит личность Бога, то, какой Он на самом деле. Как мы можем познать Бога? Согласно Новому Завету, вы можете познать Бога, узнавая Его качества. Например, в 4 главе 1 послания Иоанна апостол Иоанн говорит: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Если же

0: Если Бог есть любовь, и Божья любовь имеет особенные качества, то мы должны вступать в контакт с этой любовью и находиться в Его любви. Тогда мы найдем Бога на земле, потому что Бог выражает свою личность в любви, показывая, какой Он на самом деле. В своей величайшей проповеди Иеремия говорит: «Бога можно познать по Его крепкой любви, по Его праведности и справедливости». Разве об этих словах не стоит задуматься по дороге в Вавилон? Они понимали, что больше не смогут найти смысл и удовлетворение в своем богатстве, силе или мудрости. Им придется искать смысл в чем-то другом. Иеремия говорит: «Это хороший повод искать смысл и удовлетворение в Боге, потому что если вы знаете, что Бог есть любовь, абсолютная праведность и справедливость, если вы знаете эти качества Бога, то у вас есть то, что никто не сможет отобрать. Никто не сможет забрать у вас Бога. Вас могут лишить богатства или силы, но Бога вас никто не может лишить, если вы действительно Его знаете». И в наше время некоторые люди побывали в плену. Солдаты, попавшие в тюрьму Ханой Хилтон во время вьетнамского конфликта, сидели в одиночных камерах по 4-5, а некоторые и 7 лет. Кроме Бога, там не на кого было надеяться. Некоторые из находившихся там нашли огромное удовлетворение и смысл, когда обратились к Богу. Они обнаружили сущность того, кем и чем является Бог. Узнав Бога, они поняли свою сущность. Находясь в полном одиночестве, они не удовлетворялись ни своими деньгами, ни своей силой. Они открыли удовлетворение в Боге. Именно об этом и говорил Иеремия тем иудеям, которых уводили в цепях в Вавилон. Как я уже говорил, Иеремия часто проповедовал символами. Одной из его величайших символических проповедей была проповедь о грязном опоясании. В культуре того времени гигиена была очень важна. Иеремия носил набедренную повязку, что в той эпохе считалось нижним бельем, и не менял ее несколько месяцев. Потом он спрятал ее в стене и через несколько месяцев достал. В ней завелись личинки, и она начала разлагаться. Можете представить себе, что это было за зрелище? Думаю, Иеремия привлек всеобщее внимание, ходя и всем ее показывая. Он говорил: «Посмотрите на это! Она гнила, она воняет и ни на что не пригодна. Вот такими видит вас Бог. Вы идолопоклонники и грешники. Вы ничто и никто, потому что ведете грешный образ жизни. Бог заберет у вас все, чем вы хвалитесь, и у вас останется только такое грязное нижнее белье». Я уверен, что они слушали послание Иеремии и даже поняли его, каким бы отвратительным оно ни было. В наше время я не слышал ни одного проповедника, проповедующего подобным образом. А если бы такой и нашелся, то ему, наверное, пришлось бы покинуть церковь. Иеремия проповедовал с помощью символов до самого конца Вавилонского плена. В 32 и 33 главе мы читаем об одной из самых замечательных проповедей Иеремии. Это было в пик осады во время правления Сидекии. Город падал. Когда Иеремия был в темнице за свою проповедь, он получил откровение от Бога. Бог сказал ему: «Вот Анамиил, сын Салума, дядя твоего, идет к тебе просить, чтобы ты купил его поле в Анафофе». Во время осады Иерусалима цена на недвижимость, конечно, упала. Там не стоило покупать недвижимость, тем более покупать поле прямо у стен Иерусалима. Только ненормальный захотел бы купить поле в такое тяжелое время. Но Бог сказал Иеремии: «Вот к тебе идет твой родственник. Я хочу, чтобы ты купил у него поле». Анамиил приходит и желает встретиться с пророком, который находится в темнице. И, конечно же, Анамиил говорит: «У меня есть поле в нескольких милях от Иерусалима. По закону ты мой ближайший родственник. Бог положил мне на сердце предложить это поле тебе». Иеремия сделал из этого большую шумиху. Он позвал свидетелей, юристов и писцов и превратил покупку в официальную церемонию. Подписанную и засвидетельствованную сделку он положил в горшок и запечатал, чтобы документ мог храниться много лет. Потом он проповедовал: «Послушайте, говорю вам, что вы вернетесь из Вавилонского плена, и я покажу вам, что действительно в это верю. Я только что купил недвижимость в 3 милях от Иерусалима. Неужели вы думаете, я сделал бы это, если бы не верил, что вы вернетесь?» В 32 главе Иеремии проповедует это чудесное послание надежды, которое продолжается до 33 главы. Иеремия говорит: «Так говорит Господь Саваоф, в будущем этот документ опять будет ценен. Люди снова будут покупать и продавать дома и поля и виноградники на этой земле». Этим он говорил: «Господь восстановит богатство Израиля, и я хочу, чтобы вы знали, я верю, что Бог сделает это». В такой ситуации Иеремия проповедовал свою великую проповедь, записанную в 33 главе его пророчеств. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вы когда-нибудь читали этот стих? Это очень известный стих из книги пророка Иеремии, и многие люди его знают. Я помню, как один пастор рассказал мне об этом стихе следующее. «Как-то я открыл его для себя», — говорил он. «Это было перед Новым годом. Весь год был очень неудачным для меня. Я услышал, как диктор новостей в последний день года сказал: «Похоже, этот год был одинаковым по всему миру, на Дальнем Востоке, в Индокитае и везде». Помню, я сказал Богу: «О нет, я не могу даже думать об этом. Еще один год, похожий на прошедший». Я с Богом очень честен, поэтому сказал ему: «Если ты дашь мне еще один такой год, похожий на этот, я не смогу служить тебе. Я уволюсь, если ты дашь мне еще один год, похожий на прошлый». Так я говорил с Богом. Когда я открыл Библию, Бог дал мне этот чудесный стих: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». С этим стихом, сказал тот пастор, я вошел в Новый год. Для меня он очень много значил. Бог говорил мне: «Если ты не хочешь, чтобы этот год был похож на прошлый, если ты дошел до такого момента, когда тебе страшно подумать, что следующий год будет похож на предыдущий, воззови ко мне. Я с удовольствием покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». У меня опять не хватает времени. Мне жаль, но я должен остановиться посреди этой чудесной проповеди в 33 главе книги пророка Иеремии. Слушайте наши передачи, и мы еще поговорим о чудесных проповедях замечательного плачущего пророка Иеремии. Всегда помните, Бог хочет, чтобы мы взывали к Нему. Вы когда-нибудь это делали? Он говорит: «Воззови ко мне. Я с удовольствием покажу тебе великое и недоступное, чего ты никогда не видел и чего ты не знаешь». Дорогой радиослушатель, а теперь настало время для нашего личного с тобою диалога. Когда читаешь книги пророков, то иногда просто поражаешься поступкам людей. Удивительно, как люди, которые верили в живого Бога и знали Его, могли впасть в грех идолопоклонства. Как люди могли не верить Богу, который так явно обращался к ним через уста пророков. Все это удивляет, пока смотришь на жизнь других людей. И как все меняется, когда переводишь взор на свою жизнь. Мы также можем не доверять Богу, также можем быть неверными Ему, и при этом еще объясняем, почему мы неверны или не доверяем. Тот текст, которым закончилась программа сегодня, является своего рода проверкой нашей жизни. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — и я услышу тебя. Я покажу тебе великое, чего ты не знаешь». Сделаем ли мы это? Воззовем ли к Богу? И хватит ли у нас мудрости принять тот ответ, что пошлет нам Господь? Хочу напомнить, что все его действия, все ответы Бога нам на благо. Так вот, призовем ли мы Бога? Примем ли его ответ? Это и будет проверкой нашей духовности. Сейчас, дорогой радиослушатель, я хочу предложить тебе в молитве склониться перед Богом и воззвать к Нему и сказать о том, что содержится в наших сердцах. Давай помолимся. Дорогой Небесный Отец, Слово Твое говорит мне: «Воззови ко мне, и я услышу Тебя, покажу Тебе великое и недоступное». Я желаю, Господь, чтобы вся моя жизнь была непрестанной молитвой, хвалой, обращенной к Тебе, и чтобы мое сердце всегда было готово принять то, что Ты покажешь. Ты великий Бог, Ты верный Бог, и я поклоняюсь Тебе и славлю имя Твое, святое, великое и вечное. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Пишите нам на программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В сегодняшней передаче мы желаем поговорить с вами, дорогие радиослушатели, о живой вере.
1: Что такое вера? В послании к евреям 11.1 мы читаем.
0: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Поэтесса Нелли Акст написала о вере следующий стих.
0: «Услышал слово я твое и веру получил. Прими хваление мое, ведь я душой ожил».
1: «Я знаю, ты осуществишь все то, что обещал. Меня к себе переселишь, ведь ты мне завещал».
0: «Так много, я уверен в этом, что истина в тебе. Там в небесах родной мой дом, прими хвалу в мольбе».
1: Да, в вере ожидание есть, уверенность в словах. Все то, что я не вижу здесь, увижу в небесах.

Бог, дай твоим обещаниям верить, верою видеть свершение дел, верой твои дай сокровища мерить, дай мне увидеть.

0: Ты спрашиваешь, как и где обрести веру? Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе 17 стихом отвечает на этот вопрос. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
1: Один человек жаловался проповеднику, что он не может верить. Проповедник, не стараясь убеждать его, написал на клочке бумаги следующий вопрос. «Кому это ты не можешь верить?» И с этим ушел домой. Прочитав этот вопрос, он начал думать. «Кому я не могу верить?» И должен был дать ответ. «Я не могу верить Богу». «Я не верю Богу. Почему?» «Разве Бог когда-нибудь обманул?» «Ведь не верят обманщикам, людям плохой репутации». «О нет, дорогой друг, Бог не человек, чтобы ему лгать. Он хочет нам помочь, он хочет нас спасти».

0: Один человек спросил у Георга Мюллера, основателя сиротских домов в Англии, какой наилучший способ для получения сильной веры?
1: Единственный путь к получению сильной веры – это через преодоление больших испытаний. Я научился вере, сохраняя твердость в сильнейших испытаниях.
0: Дорогой друг, если ты в данное время переживаешь большое горе, то ты находишься как раз в обстоятельствах, способствующих укреплению веры.
1: Господь хочет в течение этого тяжелого времени укрепить твою веру в Него.

0: Христос спасает каждого человека по его личной вере. Он сам говорит нам со страниц Священного Писания Евангелия Иоанна, 6 глава, 47 стих.
1: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную».
0: Когда темничный страж спросил у Павла и Силы, что ему надо сделать, чтобы спастись, они ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». А в Евреям 11:6 читаем:
1: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

0: Один книгоноша продавал на базаре Слово Божие. Собрав вокруг себя толпу, книгоноша проповедовал о спасении во Христе. К нему подошел один торговец и сказал: «Я знаю, что нужно, чтобы спасти душу. Делай добро, никого не обижай и больше ничего». Через некоторое время книгоноша, посещая тюрьму, увидел там того торговца, арестованного за обман. Книгоноша спросил: «А что надо теперь делать, чтобы твой грех был прощен?» И предложил ему прочитать Галатам 3:11, где говорится:
1: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет».
0: Да, Бог спасает не по делам, а для добрых дел.
1: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Матфея 5 глава 16 стих.

0: В заключение нашей программы хочется прочитать еще одно стихотворение Нелли Акст, написанное на стих к посланию Иакова 2:26.
1: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
0: «Я видел, лодка проплывала. На лодке два простых весла. Название их меня смущало. То были вера и дела. Я с любопытством обратился, чтобы их значение разузнать, и к лодочнику устремился, и он стал просто объяснять. Он взял одно весло с делами, забил усердно по воде, и закружилась лодка с нами, не зная выхода нигде. Оставив это, взял другое весло, что верой называл. Кружение стало уж иное, а он на месте все стоял. Но чтоб вперед проплыть, немного уменья нужно и ума. Загреб он веслами, и строго вперед вмиг лодка поплыла».
1: «Я в жизни так же жил когда-то», —
0: старик с досадою сказал.
1: «Делами угождал из злата, уж не жалел, чтоб жизнь Бог дал. Кружился я в водовороте и сам того не замечал, что ноль стараниям и работе, коль я для Бога не восстал. Когда ж принял я верой Бога и все прощения получил, открылась к жизни мне дорога, и я уверенно поплыл».
0: Мертва без дел Христова вера. Сначала верь, потом трудись. Возьми же лодку для примера. На одном месте не крутись.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Вильям возвращался в свой маленький дом грустный. Ему приходилось много работать, так как к тому времени он обзавелся семьей, женой и двумя детьми, которых нужно было содержать. «Я не против тяжелой работы», – успокаивал он себя. «И я могу упорно работать, но я должен заставить людей понять, чего хочет Бог». Три комнаты в коттедже располагались одна над другой. Общая комната с кирпичным полом находилась на уровне земли. Там Вильям в кожаном фартуке ремонтировал обувь своими натруженными, огрубевшими от работы руками. С ним всегда была его карта, висевшая на стене, книги и чудесные цветы, росшие в горшочках на подоконнике. Над мастерской помещалась семейная спальня, а над ней маленькая мансарда под крышей. Туда Вильям приходил, закончив ремонт обуви. Здесь он подбирал материал для книги, которую назвал «Исследование». Он писал при слабом свете свечи, так как масляные лампы были слишком дороги. Исследование начиналось с призыва Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вильям написал рассказы о людях, которые повиновались этому призыву, включая тех, кто впервые принес Евангелие в Британию. Затем он записал сведения обо всех известных странах, их географическом положении, обычаях и языках общения населения. Он предполагал, что в конце концов миссионерское общество должно начать знакомить эти страны с Евангелием. Лежа в постели в комнате под мансардой, маленький Феликс Коры часто слышал, как его отец шагал туда-сюда над его головой. «Его книга закончена», – думал Феликс. «Интересно, что он теперь делает?» Когда его мать вошла в комнату, Феликс спросил ее об этом. «Твоего отца просят проповедовать перед пасторами в Ноттингеме», – сказала она. «Он хочет призвать их открыть миссионерское общество. Это особая проповедь, и он готовит ее сейчас». Феликс наблюдал, как его отец отправлялся в Ноттингем майским днем 1792 года. Маленький мальчик слышал, как он повторял две фразы снова и снова, и сын запомнил их навсегда. «Ожидай великое от Бога, совершай великое для Бога». «Они совершают это, папа?» – спросил Феликс, когда Вильям Коррей вернулся. «Нет еще, мой мальчик», – признался отец. «Но они думают об этом. Мы снова встретимся в октябре». После октябрьской встречи в Кетгеринге Вильям вернулся домой радостный, с сияющими глазами. Наконец-то было образовано баптистское миссионерское общество. У одного из пасторов на собрании оказалась с собой табакерка, большая круглая коробка из рога с портретом апостола Павла, миссионера среди язычников на крышке. Служители написали свои обязательства в поддержку нового общества на полосках бумаги, которые были собраны в коробку. Сумма составила 13 фунтов стерлингов. Вот с ними и начало действовать миссионерское общество. Миссис Коррей и Феликс страстно желали услышать подробный рассказ Вильяма об организации миссионерского общества. Они и не думали, что это событие существенно изменит их собственную жизнь, и не могли даже предположить, какие приключения ожидают их впереди. Глава 2. Наконец-то Индия.
7-летний Феликс Каре поднял небольшую сумку, которую упаковал его отец. «Это мой багаж!» – похвастался он своему школьному другу, который пришел проводить его и расспросить о будущем путешествии. «Он слишком маленький для поездки в Индию», – заметил мальчик. «А где она, эта самая Индия?» «Она здесь, посмотри!» – ответил Феликс, указывая на отцовский кожаный глобус. «Это страна Индия! Вот куда мы едем! Отец берет с собой этот глобус! Он сделал еще несколько других, потому что хочет учить индийских мальчиков, как учил нас!» «Но они же не говорят по-английски!» «Да, но мой отец изучает их язык. Он уже знает немного». «Это, кажется, очень длинный путь», – рассуждал мальчик. «Вы все едете?» «Нет, только мой отец, я, да мистер и миссис Томас с дочкой. Он врач и уже был там. Мама и младшие мальчики приедут позже». Феликс очень любил маму и двух меньших братиков. Его мать не умела ни читать, ни писать, но была доброй и нежной. И Феликс очень хотел, чтобы она поскорее приехала к ним в эту неизвестную страну. «Отец поехал в Лондон, чтобы договориться о нашей поездке». «В Лондон!» – воскликнул его друг. «Это опасное путешествие! На дороге много бандитов! Стража кареты носит при себе пистолеты!» «Мы увидим тигров в Индии!» – важно продолжал Феликс. «Мой отец показывал мне их на картинках!» В то время как Феликс удивлял своими сообщениями приятеля, Вильям и его друзья вели переговоры с владельцами пароходов и капитанами на шумных причалах и в пыльных конторах, разместившихся у берегов Темзы. Практически ни один англичанин не мог въехать в Британскую Индию без разрешения Ост-Индской компании, которая контролировала торговые суда, плывущие на восток. Добиться разрешения им не удалось, а договориться о том, чтобы какое-либо судно взяло на борт пассажиров с детьми, было нелегко. Но Вильям Каре был уверен, что Бог избрал его для поездки в Индию и что каким-то образом путь для него будет открыт. Наконец им повезло. Они нашли пароход «Граф Оксфорд», капитан которого сжалился над ними. Каре вернулся в Лейчестер с хорошими новостями. «Вы едете в неизвестное, брат Каре», – предупреждали его друзья. «У меня такое чувство, как будто я погружаюсь в глубокий колодец и не знаю, что находится на дне его», – признался Каре. «Но я просил христиан в наших церквах молиться за наше дело и верю, что все будет хорошо». В церкви в Лейчестере состоялось прощальное служение, и спустя 4 дня Каре и Феликс отправились в Лондон. Карета, громыхая, тряслась по немощенным дорогам через города и деревни, обширные равнины и луга. Когда они добрались до Лондона, Феликс удивился, как легко его отец ориентировался в таком большом городе с множеством народа. Вильям указывал путь к докам, и вскоре он, Феликс, доктор Томас и его жена с маленькой дочкой поднялись на борт графа Оксфорда. Пароход спускался вниз по Темзе. Участники миссии были взволнованы. Началось их путешествие в Индию. Англия тогда вела военные действия против Франции, и на пути вниз по реке им встретились 2 военных корабля. «А когда мы будем в Индии?» – не терпелось узнать Феликсу. «Мы должны остановиться сначала в Райде», – объяснял Корей, «и подождать там конвой. Пролив полон французских катеров, подстерегающих британские суда». В Райде пароход бросил якорь на время, пока соберется конвой, и миссионеры нашли на берегу жилище. После 3-недельного ожидания прибыл корабельный казначей с запиской от капитана.
«Это наши пропуска на плавание», – предположил Карей, с интересом открывая письмо. Но вдруг он изменился в лице. «Капитан передает, что не может взять нас на судно. Кто-то прислал ему анонимное письмо с угрозой, что он может потерять свой пост капитана, если посмеет вести пассажиров без разрешения Ост-Индской компании». Капитан графа Оксфорда соглашался взять на борт лишь женщину и маленькую девочку. И миссис Томас с дочуркой отправились одни. В Калькутте они должны будут ждать доктора Томаса. Сложнее было организовать поездку для двух мужчин и мальчика. Карей, Феликс и Томас печально следили за тем, как граф Оксфорд удалялся от берега. Карей решил не сдаваться. Они вернулись в Лондон, чтобы все-таки попытаться найти корабль, который возьмет их на борт. Однажды они услыхали, что на днях ожидается прибытие в Дувр датского корабля «Кронпринцесса Мария», который находится на пути в Индию. Это судно не находилось под контролем Ост-Индской компании и могло бы взять их на борт. Карей поспешил навестить свою жену с детьми, в том числе и с новорожденным сыном, появившимся на свет в то время, когда Карей был в Райте. Жена и дети пока оставались в их старом доме. Карей попытался уговорить жену ехать всей семьей. Ее очень страшила мысль о пятимесячном путешествии в неизвестное с тремя маленькими мальчиками и грудным ребенком. Но, наконец, когда ее сестра пообещала поехать с ними, она уступила. Уже на следующий день все было упаковано и собрано в дорогу. Карей и Дороти, его жена, сестра его жены и трое детей мчались в Лондон со скоростью 20 миль в час в двух почтовых каретах, покачиваясь от быстрого бега резвых лошадей. В каждом городе по пути следования они останавливались на почтовой станции, чтобы поменять лошадей и таким образом могли ехать, не сбавляя скорости. Из Лондона они добрались на судне до Дувра, где им предстояло ожидать корабль. Рано утром 13 июня 1793 года Карей, выглянув из окна своего временного жилища, увидел аккуратное маленькое парусное судно с развивающимся датским флагом. Оно находилось на некотором расстоянии от порта. Он разбудил свою спящую семью и поторопил их всех спуститься к причалу. Ребенок беспокойно плакал. Маленькие мальчики прыгали от возбуждения. Стоя на борту корабля, Вильям и Дороти грустно наблюдали за тем, как удаляется от них берег. Ведь там оставалась страна, где они прожили всю свою жизнь. Это был их последний взгляд на родную землю. В полдень кронпринцесса Мария с семьей Карея на борту уже плыла через Ла-Манш, сопровождаемая легким летним ветром. Это было судно водоизмещением 600 тонн, длиной 130 футов. Британский фрегат эскортировал его до тех пор, пока оно не достигло Бискайского залива. Парусник перенес бурную погоду в заливе, застрял во время штиля в тропиках, а у берегов Южной Африки был так сильно бит штормами, что свое плавание продолжал со свисающими по сторонам мачтами, реями и снастями. Уильяма и Дороти измучила морская болезнь. Но как только Уильям выздоровел, он сразу же продолжил изучение бенгальского языка, помогал Томасу переводить Библию и с наслаждением читал свой любимый ботанический журнал, который прихватил с собой. Но даже для него путешествие было утомительным. Дети, ограниченные в движении на небольшом корабле с тесной, заполненной народом палубой, в течение длительного времени скучали и томились. По воскресеньям Карей и Томас проводили богослужения, на которые приходили некоторые пассажиры и члены команды,
но остальные дни казались похожими друг на друга. Мальчики запомнили тот день, когда отец выбросил за борт свой парик. Парики были в моде, но у Корея он был дешевый, плохо сидел на нем, и Феликс подумал, что отец гораздо приятнее выглядит без парика. «В Индии будет слишком жарко», – объяснил отец.

чтобы тот помог ему провести корабль через опасные отмели из ила и наносы песка в широком устье реки. И хотя он был капитаном датского корабля, плывущего к датскому поселению Зирампур в 16 милях от Калькутты, он обязан был, запросив лоцмана, официально уведомить Ост-Индскую компанию о прибытии, представив властям список всех пассажиров, находящихся на борту, и сообщив, имеют ли они разрешение компании на въезд в страну. И если бы у него обнаружили пассажиров без разрешения на въезд, его могли лишить права командования кораблем. Поэтому он обратился с просьбой к экипажу небольшого индийского судна, проходящего мимо них к берегу, принять на борт группу миссионеров. Коричневые руки протянулись, чтобы надежно поддержать приезжих, когда они переходили с одного корабля на другой. Миссис Каре, прижимая к себе ребенка, первой ступила на борт гостеприимного судна. Остальные последовали за ней. Семья Каре с мистером Томасом приближались к берегу, а кронпринцесса Мария приняла лоцмана, и капитан смог декларировать: пассажиров без разрешения и контрабанды на борту не имеется. Индийскому речному суденушку не требовался лоцман. В течение 3 дней рулевой вел его по желтым водам Хугли, пока оно не пристало к берегу, где находилась индийская деревушка. Каре и Томас вышли на разведку. Вернувшись на борт, Каре рассказал Феликсу кое-что интересное. Брат Томас проповедовал в деревне. Затем человек с коричневой кожей принес нам еды. Мы сели на землю и ели рис с острым соусом керри, разложенный на банановых листьях вместо тарелок. Мальчикам очень хотелось выйти на берег, и они обрадовались, когда суденышко пристало в Калькутте. Семья Корея и Томас ускользнули на берег незамеченными и смешались с индийцами и европейцами на улицах города. Наконец они были в Индии. После того, как Томас нашел свою жену с маленькой дочкой, он показал Корею некоторые достопримечательности Калькутты. Корей наблюдал, как индусские богослужители входили в храм, чтобы принести коз в жертву богине Кали, которая была изображена с жестоким лицом и стекавшими с языка каплями крови. Он посетил наполненные толпами базары, где индийские торговцы и ремесленники продавали засахаренные фрукты и ювелирные изделия, сандаловое дерево и специи в своих магазинах и на открытых прилавках. Он мечтал о том дне, когда сможет свободно проповедовать на родном языке этих людей. Семье Каре трудно было привыкнуть ко всему необычному, что окружало их на новом месте жительства. Совсем не похожей на английскую была, например, пища. Дороти хотелось хорошего английского хлеба, но она вынуждена была довольствоваться чапати, которые были похожи на плоские безвкусные бисквиты. Вместо говядины они ели овощи, приправленные горячим соусом керри, и рис. Маленькие мальчики обнаружили, что перченая пища горит у них во рту. Кроме того, им начали надоедать бесконечные блюда из риса. Необычная пища, нечистая питьевая вода, грязные улицы и жара, насыщенная горячими парами, подвергали большим испытаниям вновь прибывших. Вскоре Феликс пожаловался на сильную головную боль. Корей потрогал его лоб, у мальчика был жар. В течение месяца он страдал тяжелой дизентерией. Вильям и Дороти боялись, что он не выживет. Дороти и младшего Вильяма также свалила эта болезнь. Доктору Томасу были поручены деньги, которые миссионерское общество в Англии выделило миссионерам, чтобы поддержать их в первый год пребывания в Индии. Однако их хватило всего на 3 месяца. Каре решил оставить Калькутту с

0: ее слишком высокими ценами и выехать в деревню, где жизнь подешевле. Томас пока остался в Калькутте, где у него была врачебная практика и возможность проповедовать в свободное время. Карей услышал о деревне в 3 днях пути. Сначала по реке, а потом через болото и лес. Деревне, где он мог поселиться со своей семьей. Миссис Карей и дети, все еще слабые от болезни, с трудом забрались на борт индийского суденышка и отправились в путешествие по реке. У мальчиков было слишком мало сил, чтобы любоваться береговыми пейзажами. Но мало-помалу восклицания их отца пробудили у них интерес. Они поднялись, осмотрелись и обнаружили, что путешествуют по узкой речке, окаймленной красивыми пальмовыми деревьями. С одной стороны простирались бесконечные рисовые поля. Феликс и Вильям решили, что они достаточно насмотрелись на рис за 3 месяца, чтобы созерцать его теперь. Но на другом берегу появилась небольшая деревенька, расположенная среди бамбуковых зарослей. Они проплывали довольно близко, чтобы наблюдать за жителями деревни, которые клали фрукты и чаши с рисом перед статуей бога познания. «Они думают, что он съест фрукты, будет доволен и пошлет мудрость их детям», — объяснил Карей. Идол, увешанный гирляндами, стоял под грубым навесом. «Почему у того человека белые отметины на лице и груди?» — поинтересовался Феликс. «Это священник», — сказал его отец. «Такие отметины показывают, что он слуга Бога». «Что это за ужасный шум?» — воскликнула Дороти Карей с содроганием. Компания индусских музыкантов играла в честь Бога на тимпанах и флейтах. Феликс, Питер и Вильям-младший начали притопывать в ритме барабанов. На следующий день они проплывали через часто посещаемые тиграми болота. Здесь не было видно ни людей, ни деревень. «Ой!» – воскликнул юный Вильям. «Вон то бревно ожило! Оно нырнуло в воду!» «Это крокодил, глупышка!» – заметил Феликс. Вскоре путешественники увидели и других крокодилов, гревшихся на солнце, лежа на горячей тине у берега реки. Им оставалось только надеяться, что никто из тварей не нырнет под судно и не перевернет его. Они понаблюдали за шалостями обезьян, в то время как те раскачивались с ветки на ветку высоких деревьев джунглей, иногда свисая вниз головой и держась только с помощью хвостов. Обезьяны-мамы носили своих детенышей на спинах. Дети заметили, как леопард шел, крадучись через запутанный подлесок, а стадо носорогов с треском прокладывало себе путь к реке. Индийские лодочники пристали к берегу для отдыха, но пассажиров строго предупредили, чтобы они не сходили на берег. Кроме крокодилов, щелкавших своими страшными зубами, в джунглях таилось немало других опасностей. Питоны и кобры с их смертельным укусом, тигры, дремавшие в своих лесных логовищах. Ослабевший от болезни и жары Феликс уже не мечтал, как недавно в Англии, увидеть тигра. Ночью, когда джунгли ожили и голоса животных разбудили его, Карей услышал ужасный рев охотившегося тигра. Лягушки квакали в болоте, сверчки непрерывно стрекотали, шакалы выли, охотясь во тьме, гиены смеялись. Москиты гудели вокруг путешественников в темноте, кусая лица, руки и ноги до тех пор, пока они не начинали с раздражением чесать и расцарапывать раны. На 3-е утро, как раз когда их небольшой запас еды подходил к концу, они достигли своего места назначения – небольшого поселения Декарта, где жили несколько европейских плантаторов. Каре подружился с одним из них, мистером Шортом. Мистер Шорт не верил в успех миссионерской деятельности среди местного населения, но он был очень рад встретиться с соотечественниками. Он пригласил семью Корея остановиться в его бунгало до тех пор, пока не будет построен их дом. Корей выбрал участок земли для поселения на противоположном берегу реки. Участок был небольшой, но Вильям был уверен, что благодаря упорному труду он сможет культивировать землю, чтобы поддерживать свою семью продуктами земледелия и таким образом получить возможность свободно проповедовать Евангелие в окрестных деревнях, не расходуя денег общества в Англии. Пока он строил простой дом и расчищал землю, они продолжали жить у мистера Шорта. Корей бывало ходил в джунгли с ружьем Шорта пострелять диких свиней, ланей, дичь, чтобы прокормить семью. Миссис Корей и ее сестра находили свежее мясо приятной переменой после риса с острым соусом и лепешек чапати. Только в семье мистера Шорта сыновья Корея слышали английскую речь. Все остальные, с кем они общались, говорили на бенгальском языке. И вскоре Феликс, Вильям и Питер говорили на нем почти как местные жители. Пятилетний Питер усвоил его даже легче, чем английский. И другие члены семьи обращались к нему, когда хотели узнать незнакомое слово. Иногда мальчики могли подсказать своему отцу правильное индийское слово, когда он переводил или готовил проповеди. Они с нетерпением наблюдали, как продвигается строительство их нового дома. Корей смастерил бамбуковый сруб, который покрыл травяными ковриками. Теперь нужно было подготовить тростник для крыши. Индийцы, которые накануне приезда Корея ушли отсюда из-за того, что боялись тигров, начали возвращаться, когда обнаружили, что белый человек с ружьем поселился среди них. «Они будут моими первыми индийскими братьями», – с надеждой думал Корей. Но неожиданно пришло письмо от доктора Томаса, которое изменило все планы Корея. Расчищенному с таким трудом месту в джунглях не суждено было стать их домом. Корей поспешил в бунгало, чтобы обсудить новости с Дороти и детьми.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

скоротечная, как быстро проходит, словно чернозем.

я сольюся со всеми святыми вечных обитателей.

0: Дорогие друзья, все мы с нетерпением ожидаем праздник жатвы. Сердце наше радуется, глядя, каким чудным урожаем благословил нас Господь. Мы посеяли зерно, взрастил же его Господь. Он вовремя посылал нам благодатный дождь.
1: Зреют, наливая соком золотистые яблоки и груши. А вот виноградная кисть, такая большая, что не умещается даже на ладони. А там колосок пшеницы тяжело склонился к земле. Да разве перечислишь все фрукты и овощи, все те плоды, которые дает нам Господь? А благодарим ли мы от сердца нашего небесного Творца за этот обильный урожай?
0: Чем воздаем мы нашему Господу за все это изобилие? С какими плодами предстанем мы пред Ним? Пустыми, без единого снопа? Трудились ли мы для Него? Привели ли мы хоть одну душу к Иисусу?

0: дети Божии, какое семя сеем мы в души людей? Призываем ли мы наших ближних ко Христу? Говорим ли мы о вечном спасении? Доброе семя дает и хорошие всходы. И если мы будем их постоянно питать Словом Божиим, то соберем и хороший урожай.
1: Да, дорогой друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь великое слово любви, слово нашего Отца Небесного, расскажешь людям о Его великой Голгофской жертве, о крови, пролитой на кресте, то и на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
0: Господь ждет от нас плода. Так будем же трудиться, дорогие друзья, на Божьей ниве, чтобы предстать пред Ним не с пустыми руками.

«Почему, милый друг, ко Христу ты все медлишь прийти? Нива спеет вокруг, ангел Божий с серпом на пути. Если скосит тебя, что ты будешь Христу отвечать? Он зовет и, любя, предлагает тебе благодать.

созреет все на земле, и душа поспевает, как плод. Если спеешь во зле, Божий суд душу вечности ждет.

Лучше бедной душой семя доброе в сердце принять, чтобы спелый большой урожай для души в небе жать.

0: В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, во 2 стихе сказано:
1: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода».
0: Это драгоценное обетование для каждого, кто хочет любой ценой приносить плод. Неужели и плодоносящую ветвь нужно очищать?
2: Несомненно. И часто Господь производит очищение страданиями того или иного рода. Если мы хотим принести нашему Господу больше плода, тогда с радостью подвергнем себя очищению.
0: Господь, даровавший нам определенную меру плодоношения, продолжает трудиться в нас, чтобы мы были еще плодоноснее. Разве это, друзья, не основание для великой радости?
2: Поистине, в обетовании о плодоношении гораздо больше утешения, нежели в обетовании богатства, здоровья и славы.
0: Нам нужно просить Иисуса Христа исполнить свое милостивое слово и помочь нам принести обильный плод в Его славу.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» «Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что мы согрешаем не случайно. Мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас, мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно, оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай. Урожай рабства, разрушения и смерти.

0: А сейчас представим себе Еву и послушаем записи ее дневника.
1: Я совсем запуталась. Еще вчера утром я была уверена в завтрашнем дне, а сейчас не знаю, кому и чему верить. Бог никогда не давал мне повода сомневаться в его любви. У меня было 1000 причин верить, что он благ. Я никогда не задумывалась, говорит ли он нам правду. Я доверяла ему, я верила его словам. Теперь он как будто уже не тот Бог, который гулял с нами по саду, разговаривал и пел каждое утро. Если он так благ, почему тогда не прервал мой разговор со змеем или не помешал мне съесть плод? Почему он сделал этот плод таким желанным? И вообще, зачем он посадил это дерево в саду? И почему для него было важно, чтобы мы не ели от него? Бог кажется таким далеким. Я боюсь его. Он сказал, что мы умрем, если вкусим плода от того дерева. Наказание кажется таким жестоким, несправедливым, ведь это был наш первый грех. Сегодня он велел нам уйти из Эдема. Почему он не мог нам дать еще один шанс? Беспокоит ли его наше будущее? Все это так ужасно и запутано. Разве Бог не может ничего сделать?
0: Моя цель — рассмотреть некоторые виды лжи, широко распространенные среди верующих женщин. Сатана — мастер обмана, и цепь его лжи бесконечна. Сразу хочу предупредить вас, что мы сможем рассмотреть далеко не все виды лжи, в которые верят женщины. Я уверена, что именно эта ложь лежит в корне множества проблем современных христианок. Далее я приведу в пример свидетельство женщин о том, что они испытали, поверив в какую-либо ложь. Конечно, не все женщины верят всякой лжи. Вы, возможно, видите, что сами склонны верить в определенную ложь, или сочетание разных ее видов. Сатана знает ваши уязвимые места, и именно туда направляет свое оружие. Сначала вы можете сказать: «Нет, я не верю в эту ложь». Один из ходов сатаны — ослепить нас и помешать увидеть ложь, в которую мы поверили. Заставить думать, что поскольку мы знаем истину, то также и верим в нее. Множество раз я разговаривала с женщинами, которые считали, что верят в истину. Но их жизнь, решения, приоритеты, реакция на боль доказывает, что на самом деле они не верят в истину. Наши убеждения подтверждаются не словами, а делами. Итак, когда мы будем рассматривать разные виды лжи, недостаточно спросить себя, верю ли я в это. Каждая из нас должна также задаться вопросом, живу ли я так, как будто верю этой лжи. Некоторые виды лжи особенно опасны, потому что являются скорее полуправдой, нежели откровенной ложью. А потому они еще тоньше и опасней. Дело в том, что полуправда порабощает точно так же, как и стопроцентная ложь. Мы не будем останавливаться на каждой лжи подробно. Моя цель состоит в том, чтобы представить характеристику мышления, которое разрушило жизни и семьи многих христианок. Я бы хотела, чтобы вы внимательно прослушали эту передачу, чтобы получить дальнейшую помощь по конкретным, волнующим вас темам, особенно если вы находитесь в сложной ситуации. Некоторые темы вполне можно назвать больными. Они вызывают множество споров, даже в христианском мире. В некоторых случаях вы не согласитесь со мной. Я не думаю, что это ложь. Пусть конкретные вопросы, по которым вы не согласны со мной, не мешают вам слушать дальше. Я просто говорю о том, чему, на мой взгляд, учит Писание. Я не истина в конечной инстанции. Иисус и Его Слово – вот истина. Моя цель состоит не в том, чтобы вы во всем согласились со мной, а в том, чтобы вы отправились на поиски истины, которая открывается через Слово Божие, проверили и оценили каждую область своей жизни в свете истины. Для начала я выбрала несколько ложных утверждений о Боге, потому что наши представления о нем крайне важны. Ханна Уайтл Смит в своей духовной автобиографии «Самоотверженность Бога» писала: «Наша духовная жизнь зависит от того, какому Богу мы поклоняемся. Потому что характер поклоняющегося всегда будет изменяться под влиянием объекта поклонения. Если Бог жесток и мстителен, поклоняющийся ему будет таким же. Если же это любящий, нежный, прощающий, самоотверженный Бог, последователь постепенно будет преображаться в его образ и подобие. Наше представление о характере Бога – основа системы наших убеждений. Если наше представление о Боге неверно, то у нас будет неверное представление обо всем. Понимание Бога определяет образ нашей жизни. Если же наше восприятие Бога ложно, то мы будем действовать на основании этой лжи и в итоге окажемся в рабстве». Первая ложь. Бог не очень-то благ, иначе он бы... В эту ложь мало кто верит осознанно. Большинство из нас никогда не скажет: «Бог не очень-то благ». Мы знаем правду. Теоретически, умом, мы знаем, что Бог благ. Но глубоко в наших сердцах живет подозрение, что он, возможно, не так уж и благ, по крайней мере, лично ко мне. Я верю, что эта ложь лежит в основе множества неверных представлений о Боге. По сути, именно об этом говорил сатана, пытаясь соблазнить Еву. Бог благословил мужчину и женщину и создал рай для их наслаждения. Он дал им свободу есть от любого дерева в саду, кроме одного. Если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения в благости Божьей, вернитесь и перечитайте первые две главы книги «Бытие». Там вы увидите щедрого, доброго Бога. Все, что Он создал, было благо, потому что абсолютно все отражало Его благость. Когда сатана хотел спровоцировать женщину восстать против Бога, то посеял в ее разуме семя сомнения в благости Божьей. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Бытие 3.1. Подтекст был такой: Бог, наверное, не очень-то добр, иначе Он не отказал бы вам в исполнении ваших желаний. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни». Если в вашу жизнь врывается хаос, разочарование и боль, если мы теряем любимых, если все идет не так, как мы надеялись или планировали, сатана искушает нас, предлагая задуматься, а благ ли Бог? Если он добр, то как он мог допустить, чтобы такое произошло? Или почему он не исполняет моего заветного желания? В этом падшем мире, где царят катастрофы и голод, ведутся непрестанные войны, обманщик пытается изобразить Бога в мрачных красках. Как мог по-настоящему добрый Бог допустить войны на планете? Или голод в Эфиопии, или массовые убийства в Колумбии? Как только мы начинаем сомневаться в благости Бога, то легко находим оправдание тому, что отвергаем Его волю и начинаем сами решать, что плохо, а что хорошо. Но Бог действительно благ. Он благ независимо от того, кажутся ли нам благими Его решения. Он благ, чувствуем мы это или нет. подтверждают это жизненные обстоятельства или нет, он все равно благ. Я никогда не забуду тот день, когда я впервые обрела покой, осознав эту истину. Я проводила выходные дома с родителями и 6 братьями и сестрами. Мне как раз исполнился 21 год. В субботу вечером родители отвезли меня в аэропорт. Я улетала в Вирджинию, где работала в одной церкви. Когда мой самолет приземлился, мне позвонила мама и сообщила, что у отца был сердечный приступ, и он мгновенно отошел к Господу. Никаких предупреждений, никаких прощаний. Моя 40-летняя мать осталась с 7 детьми,

Всю мою жизнь отец учил меня этой истине. И теперь, в такой важный момент, эта истина превратилась в настоящую крепость в моем сердце. Я страшно скучала по отцу и до сих пор скучаю спустя 20 лет. Мне не хватило общения с ним, нам нужно было еще так о многом поговорить. Но я знала тогда, как знаю и теперь, что Бог благ, и все, что Он делает, благо. Хорошо сказала об этом Ханна Уайтл Смит. Зачастую божественное провидение не похоже на благость. Но вера склоняется перед этими тайнами и говорит: «Господь благ, следовательно, все, что Он делает, должно быть благостью, независимо от того, чем кажется сейчас. Я буду ждать Его объяснений». Вторая ложь. Бог не любит меня. Эта ложь зачастую бывает напрямую связана с предыдущей. Опять же, мало кто признается, что верит в нее, потому что на уровне разума мы знаем, что должны верить в любовь Бога. Но у многих женщин пролегает огромная пропасть между тем, что они знают, и тем, что чувствуют. И в этом заключается одна из наших проблем. Мы доверяем тому, что подтверждают чувства, а не тому, что знаем как истину. Мы еще вернемся к этой мысли, потому что эта проблема так характерна для женщин. Мы смотрим на свои взаимоотношения. Брак, в котором нет любви, развод по инициативе бывшего супруга, взрослых детей, которые не звонят и не приезжают в гости. Мы понимаем, что нам уже под 40, и последний шанс на замужество тает. И тогда чувства кричат: «Никто не любит меня, даже Бог! Может, Он и любит весь мир или кого-нибудь другого, но меня Он не любит, иначе я бы не чувствовала себя такой одинокой и нелюбимой». Мы никогда не скажем этого вслух, но верим в это, потому что чувствуем это. Так в почву нашего разума падает семя лжи. Мы размышляем о ней, пока не начнем верить. И рано или поздно мы начинаем жить этой ложью и в конечном итоге оказываемся в рабстве. Может быть, вы знакомы с тем, что пережила Вероника. Здесь и далее, если не дается фамилия женщины, значит, ее имя и мелкие детали истории были изменены в целях анонимности. В моей семье все очень холодно относились друг к другу. Любовь всегда была условным понятием. Поэтому мне было очень трудно поверить, что Бог может любить меня безусловно. Это рождало ужасное самоосуждение и чувство вины, когда я совершала ошибку или грешила. Я не говорю, что на грех вообще не надо обращать внимание. Я не верила, что Бог простит меня. Ложь «Бог не любит меня» вовсе не безобидна. Она оставляет свой след в каждой сфере нашей жизни и взаимоотношений. Крошечные семена, которым мы позволили пустить корни в разуме, прорастают и дают богатый урожай. Истина заключается в том, что Бог действительно любит нас, независимо от того, чувствуем ли мы себя любимыми, что мы натворили или какое у нас прошлое. Бог любит нас безграничной, непостижимой любовью. Бог любит меня не потому, что я люблю Его с 4-летнего возраста, не потому, что я хочу угождать Ему, не потому, что я выступаю на конференциях и пишу книги. Он любит меня, потому что Бог есть любовь. Его любовь ко мне не основана на моих делах. Она не основана на моих стараниях. Я не заслуживаю Его любви и никогда не смогу ее заслужить. Писание говорит, что когда я еще была Его врагом, Он любил меня. Вы скажете: как ты могла быть врагом Бога, если была такой маленькой? Библия говорит, что с самого рождения я была грешной, была врагом Бога и заслуживала Его наказания. Римлянам 5 глава. Несмотря на мое отчуждение, Он возлюбил меня,

и послал своего сына на смерть ради меня. Он любил меня всю вечность в прошлом. Он будет любить меня всю вечность в будущем. Я ничего не могу сделать, чтобы он любил меня меньше, и я ничего не могу сделать, чтобы он любил меня больше. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отдаляется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы. Нет, Бог Библии — скорый помощник в бедах. Псалом 45, 2 стих. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и до смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит: «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает вас свободными». Одной из самых важных частей нашей передачи являются разделы под названием «Практическое применение». Дайте себе время откликнуться на ту истину, о которой вы только что услышали. Возможно, вы захотите записать ответы на ваши вопросы в своем дневнике. Оставьте место в конце каждого раздела, чтобы в будущем записывать туда новые для вас мысли и стихи из Писания. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь первая. Бог не очень-то благ, иначе Он бы... Истина. Бог благ, и все, что Он делает, благо. Бог никогда не совершает ошибок. Ложь вторая. Бог не любит меня. Истина. Божья любовь ко мне безгранична и безусловна. Мне не нужно пытаться заслужить Божью любовь и благосклонность. Бог всегда действует в моих интересах. Как сказано в послании Иакова, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если же мы повинуемся истине, то мы благословенны. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава, с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг.
Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Отец, я признаю, что ты благ, и все, что ты делаешь, благо. Спасибо, что ты не совершаешь ошибок, и что тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю тебя и часто неправильно истолковываю твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать тебя, любить и доверять тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «На брачном пире сына царя» и также две песни. Нашу программу начинает Борис Бережной и Ирина Тимченко. Они исполняют гимн «Хочешь ли увидеть Иисуса?». Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь милосердный благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня я желаю с вами поделиться из Слова Господня и буду читать из Евангелия Матфея 22 главы 14 первых стихов. Здесь будет речь идти о притче, притче о брачном пире у царя. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед, посмотрел возлежащих, и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Итак, друзья мои, я прочитал из 22 главы Евангелия Матфея первых 14 стихов. Прочитанное место с Писания очень сходно с Евангелием Луки, 14 главой. С 16 по 24 стихи там написано, где человек сделал большой ужин, и он приглашал тоже всех прийти на этот ужин, но услышал от первого человека, приглашенного, извинения. Первый купил землю и пошел смотреть ее. Второй купил 5 пар волов и идет испытывать их. Третий женился и тоже не мог прийти. Далее в Евангелии Луки мы читаем, в 21 стихе ниже 14 главы: «И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди». Заметьте, братья и сестры, здесь сказано: «Убеди прийти, чтобы и наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Как похожа первая притча, которую мы с вами прочитали в Евангелии Матфея, на вторую притчу, которую мы прошли только что из Евангелия Луки. И здесь мы видим существенное различие. Различие в том, что здесь, в 22 главе Евангелия Матфея, не просто ужин, но брачный пир для сына своего. Иисус Христос в разное время сказал эти две притчи по двум различным поводам. Притча об ужине была сказана в доме фарисея, а притча о брачном пире для сына своего сказана была в храме. Притча у Луки раньше была сказана, когда фарисеи еще не замышляли убить Иисуса Христа. А вот притча у Матфея вызвала бурю гнева, бурю негодования, потому что в то время уже евреи, и особенно фарисеи и книжники, собирались покончить с Иисусом Христом.
особенно оскорбительным и обидным было то слово, когда Господь говорит: «Царь послал войска истребить, убить его посланных рабов». Надо сказать, братья и сестры, что по изложению и результату притча о брачном пире сына царя очень близка с притчей о злых виноградарях. Для ясности я хочу прочесть несколько стихов из этой притчи. «Выслушайте другую притчу, — говорит Христос. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». Прочитав эти три притчи, мы можем видеть следующее. Во-первых, великое долготерпение Божие, его попечение о людях. Во-вторых, нечестивое отношение человека к хозяину или к Богу и неблагодарность тех, кому посылал Господь своих слуг. Во всех этих трех притчах мы видим своеобразные прообразы. Бог выступает в роли царя. Иисус Христос в роли сына царя, званный на пир, это народ израильский, отпавший по неверию своему. Но собранные люди, и злые, и добрые, это ветхозаветная церковь из язычников и евреев, уверовавших в Иисуса Христа и принявшего его как личного спасителя. Посланные им рабы рассматриваются как пророки, как слуги царя, как те, которые на протяжении многих-многих веков исполняли волю своего господина, то есть Господа. В 22 главе, в 3 и 4 стихе мы читаем: «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал рабов других, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“». Со дней Авраама, человека Божия, и до пришествия во плоти Иисуса Христа на протяжении 2000 лет Господь через своих пророков звал народ еврейский к себе. И Слово Божие нам говорит, какое было отношение еврейского народа к своим пророкам, к посланникам самого Господа Бога. Пророк Малахия был последним из пророков, которых посылал Господь к народу своему. И вот пришло время исполнения Писания, когда должен воплотиться Сын Его, Сын Божий, и стать человеком, о чем мы читаем послание апостола Павла Филиппийцам. 21 глава Евангелия Матфея, 37 стих и ниже. «Наконец, Он послал к ним Сына Своего, говоря: „Постыдятся Сына Моего“. Но виноградари, увидевши Сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его“». Слова, которые сказал Господь и которые записал евангелист Матфей, конечно же, возбудили евреев против Иисуса Христа. Эти слова конкретно прямо говорили об убийцах пророков и убийцах Иисуса Христа. Из уст Христа иудеи выслушали явный намек его о том, что знал Иисус Христос, как с ним поступят евреи, что они убьют его, что они распнут его. Притча об ужине говорит о том, как Бог звал евреев к себе. В притче о виноградарях сказано, что Бог отдаст свой виноградник другим виноградарям. И притча о брачном пире сына царя нам рассказывает о необыкновенной любви Бога, несмотря на убийство своих верных, а потом и сына своего.
Мы читаем, что царь наказывает убить и город, и собирает новых всех тех, кого только нашли, и злых, и добрых. И мы читаем ниже, пир наполнился возлежащими. Вторая мысль. Бог на протяжении 2000 лет зовет всех людей на брачный пир для сына своего. И люди не принимают приглашения. Званные на протяжении 2000 лет люди Ветхого Завета были недостойными. И вот Иисус Христос, пришедший на эту землю, плачет о народе своем, плачет об Иерусалиме, о чем мы читаем в 19 главе Евангелия Луки. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты хотя бы в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слова Иисуса Христа о Иерусалиме, о его народе. Можно сказать, что этим плачем заканчивается весь период жизни ветхозаветнего народа, как народа, которого звал Господь к себе. Итак, Иисуса Христа, Сына Божия, народ еврейский отверг. Но любовь Иисуса Христа к человечеству продолжается. Мы видим из Писания о жертвенном служении Его, о Голгофе. Мы читаем о воскрешении Его в тот великий день, когда Он восстал из мертвых. Мы ожидаем, братья и сестры, что воскресший Иисус Христос будет ждать нам на своем будущем брачном пире, куда мы все так стремимся. Его рабы, новые рабы, рабы Нового Завета, апостолы, пророки, пастыри, учители собирают всех без исключения на брачный пир Иисуса Христа и приглашают от имени Его каждого. Лохмотья греха, грязная жизнь, бездомное существование, сиротское, обездоленное будущее – это удел людей. Это удел людей без Христа, без спасения, потому что террор злого хозяина, рожки у свиного корыта заполонили всю жизнь человечества и сегодня. Это наследие падшего человечества. Сегодня Иисус Христос через Своих сотрудников, через Своих рабов, через проповедников приглашает войти в Царство Его каждому, каждого человека. В 9 стихе 22 главы мы читаем: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И что же делают рабы? Рабы, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Так говорит нам 10 стих этой же самой главы. Иисус Христос, обращаясь к народу, как-то сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие Матфея, 11 глава, 28 стих. Но не только Иисус Христос приглашал людей в Царство Свое на свой брачный пир. Он также посылал и тех, которые искренне служили Ему. И вот первый результат. Результат первой проповеди Петра. В Деянии апостолов во 2 главе мы читаем с 37 стиха, что 3000 человек, услышав весть о спасении, приняли это спасение. От второй проповеди Петра покаялось 5000 человек. А когда апостол Павел стал служителем Иисуса Христа, он организовал десятки церквей по всему тогдашнему миру и был благословенным служителем, может быть, самым выдающимся из всех. Но уже в эпоху Возрождения Бог пробуждает таких людей, как Мартин Лютер в Германии, как Ян Гус в Чехии, как Мина Симонс в Голландии, как Джон Виклифф в Англии, как Сундар Сингх в Индии. И сегодня Бог воздвигает служителей, подобно Билли Грэйму или подобно другим. Слово Божие говорит нам, что мы благодатью спасены, и сие не от нас, Божий дар.
Бог дает прощение грехов всякому уверующему. Он дает новую одежду, одежду праведности Иисуса Христа. Вместо лохмотьев греха мы имеем белую, чистую, славную одежду. И эта одежда – великий подарок всякому уверующему. И, образно говоря, в этой брачной одежде можно свободно войти на брачный пир Иисуса. Но вот условия, о которых нам нужно помнить. Во-первых, услышать приглашение. Во-вторых, принять его. В-третьих, прийти к нему, то есть покаяться и поверить в Иисуса Христа как единственного Спасителя, дающего право войти на брачный пир. Получив брачную одежду, человек получает еще и место на брачном пире и покровительство самого хозяина. Мы читаем, что царь вошел на брачный пир в свой дворец тогда, когда уже собрались приглашенные. Третья мысль. Без брачной одежды невозможно быть на брачном пире сына царя. Давайте представим себе картину, когда царь вошел и посмотрел на всех возлежащих на брачном пире сына своего, то он увидел человека, одетого не в брачную одежду. Мы знаем из истории, что тот человек, который приглашает на брачный пир, обязательно давал каждому приглашенному свою одежду, собственную одежду. И под покровом одежды, которую дал царь или которой дал хозяин дома, уже невозможно увидеть ту одежду, которую носил обычный человек. Ни его лохмотья, ни его какая-либо другая одежда не видна была через одежду, дарованную царем или хозяином. Вопрос царя. Об этом мы читаем в 22 главе с 11 стиха. «Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. Слово Божие учит, что нет возможности прийти к Отцу Небесному, как только путем Иисуса Христа, как только через Христа. Потому что сам Христос как-то выразился, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я есть дверь», — Он сказал. «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись», — мы читаем в Деяниях апостолов. «Нет другого войти в Царство Небесное, как только путем Иисуса Христа». «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». Без покаяния, без веры, без одежды праведности, которую дает Иисус Христос, невозможно войти в Царство Небесное, невозможно туда войти Индия. Сегодня каждому человеку, кто не имеет брачной одежды, Господь говорит, «Приди ко мне на пир и бери мою брачную одежду и находись рядом со мной». Тот человек, который не имел брачной одежды, не смог ничего ответить царю. Что ответишь ты, дорогой друг, царю, когда он спросит тебя? Если сегодня ты не имеешь этой брачной одежды, если сегодня ты далек от того, чтобы войти на брачный пир, то мое искреннее сожаление тебе, дорогой мой. Скажи, Господи, я хочу, но не могу. Мое лохмотье, мое унижение, оно стесняет меня. У меня ничего нет. Моя вера такая слабая, я не могу прийти к тебе. Мне надоело лежать под забором. Я хочу войти на брачный пир, но не могу. Помоги мне, Господи, и Он поможет тебе. Это гарантия самого Иисуса Христа. Он говорит, приходящего ко мне, не изгоняю вон. Итак, дорогой друг, брось это свиное корыто с рожками. Неужели же оно вкуснее, чем пища, которую дает сам Господь Бог? Неужели тебе не надоело барахтаться в болоте греха? Неужели это интересное занятие? И потому вот приглашение к тебе самого Иисуса Христа и Его Отца. Иди, Он приглашает тебя. Но ты сам должен решить свою судьбу. Ты должен или принять, или отвергнуть его предложение. Бог любит тебя и отдал Сына Своего. Он все сделал для твоего спасения. Теперь твоя очередь. Ты сам должен решить свое будущее. Если ты примешь его, ты будешь счастлив. Но если ты не примешь его, Бог свяжет тебя, как связали того, и бросит во тьму внешнюю, где дьявол и ангелы его, где все твои гонители, где все твои притеснители, где все твои враги. Иисус Христос, как Сын Царя, ожидает тебя на своем брачном пире.
Он предлагает тебе жизнь и жизнь вечную. И чтобы спасти тебя, чтобы ты не был с дьяволом во веки веков, Он пошел на Голгофский крест, Он умер за тебя. Он распялся за грехи твои и дал тебе право, свободное право, блаженное право войти в Царство Небесное на брачный пир. Пусть Бог благословит тебя. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На улице сыро и холодно. Небо затянуто дождливой пеленой. Холод проникает через тонкие осенние пальто, заставляя зябко поеживаться.
1: Ой, как холодно! О.
2: Да, осень есть осень, да. Свое берет. Правда, дедушка?
3: Да, пробираете меня немножко, да.
1: Верочка, постой, я подниму тебе воротник.
4: Не надо, мне не холодно.
3: Воды, они такие горячие.
1: Только что гриппом болела, немного простынешь и снова сляжешь.
4: Ты что, мам, не слышала, как сегодня проповедник говорил?
3: Вот правильно, внучка, правильно.
4: Против всего плохого, значит и против болезни.
2: Вот видите, у одного из слушателей во всяком случае слово Божье коснулось.
3: То
2: есть зерно упало на добрую почву.
3: Вот правильно.
5: Кто знает, вера она такая хитрая.
3: Ой-ой.
4: А ты, как всегда, еж колючий.
2: Вот теперь моя очередь спросить, вы что, не слышали, как говорили о Божьей семье, церкви, и как нужно жить в любви и мире?
1: Да.
5: Да, но любить другого так трудно, особенно если этот другой все время надоедает.
4: Это ты надоедаешь?
2: Ну вот.
1: Вот, так вот и получается, всегда кто-то другой виноват. Но не мы сами.
3: Но это уже обычно так бывает.
6: Увидеть самого себя очень трудно.
4: А ты посмотри в зеркало и увидишь.
6: Ну да, наружность свою я увижу.
3: Ну и Верочка.
6: Ну я ведь имею в виду...
3: Сказать.
6: Внутреннего человека имею в виду.
1: Да, для того, чтобы увидеть внутреннего человека, между прочим, тоже есть зеркало, Вадим. Слово Божие.
2: И Дух Святой, который показывает нам правду о себе.
5: Вот. И о других.
2: Ну, конечно, можно сказать обо всем.
1: Да.
5: Все равно людям трудно так, чтобы не ссориться и не ругаться все время.
1: Да, это правда. Сколько братьев, столько и мнений. Вот и возникают недоразумения и недопонимания.
3: Да, правильно, это правильно.
6: Но в церкви имеются все условия, возможности для радостной и счастливой жизни в единстве. Ведь это же общество людей, которых объединяет один и тот же Дух, Дух Святой.
1: Это так, но все равно это не просто, так же, как и в наших семьях. Ведь хотя нас объединяют узы родства и крови, но все равно происходят всякие недоразумения.
2: Да, жизнь такова, но главное – общая цель и стремление.
1: Да, это самое основное. Но
6: нужно иметь сильную волю, желание ко всему доброму.
5: И иногда входить в себя.
1: Вот правильно, правильно, Людочка. Это и является условием для роста, когда мы анализируем себя.
5: Нельзя убегать от правды.
3: Вот правильно.
4: Я и не убегаю.
2: Ой-ой, наша Верочка, конечно, ты не убегаешь, но тебе все время приходится защищаться.
1: Да, все время защищается.
2: Раз брат твой без конца нападает на тебя, ну, прямо как общественный обвинитель, Сережа у нас.
4: И почему я не родилась первой?
1: Ну, почему?
4: Мальчишки всегда думают, что они все знают, а девочки ничего. Хотя и я кое-что знаю.
1: Ну, конечно, знаешь.
4: Смотря что. Вот видите, всегда так.
1: Да. Как вас помирить, я просто не понимаю. Может, у дедушки найдется совет такой.
3: Трудный вопрос.
1: Да.
3: И, может быть, было бы и хорошо, если бы Верочка была первая у нас.
1: Да.
3: Первая моя внучка. Ну, хорошо и так, что она сейчас вот такая маленькая стрекоза.
1: Да.
5: Весь труда сказала бабушка. И опять упал в обморок.
1: Сережа, прекрати. Как тебе не стыдно? Такой большой мальчик и такое говоришь.
6: А я вот об этом обществе все думаю. Ведь чтобы почувствовать себя принадлежащим к одному обществу, у людей должна быть какая-то общая связь между собой. Вот я однажды прочитал, как ученые взяли сердечные клетки от разных людей и потом поместили их в какой-то специальный раствор. Я уже не помню, какой раствор это был. чтобы изучить их. Ну. Каждая клетка из них в своем углу билась, в своем ритме. Но вот через некоторое время произошло что-то удивительное.
4: Они объединились?
6: Нет, но вместо этого все эти сердечные клетки начали биться в одном и том же ритме.
1: Ой, надо же! Вот интересно.
6: Но это произошло от того, что клетки химическим путем сообщили друг другу. Я сердечная клетка и бью в таком-то ритме. И вот скоро они все бились в одном общем ритме. У них появилась между собой такая связь.
3: Как удивительно это.
1: Это удивительно.
2: Интересно, находились отдельно и все же вместе.
1: Да.
2: Угу. И связь говорила о той же задаче и цели. Да, здесь есть чему и нам поучиться.
3: Правильно.
1: Да, это так.
4: Папа, смотри, какая собака. Ой, какая хорошая собачка у дяденьки.
3: Вот еще красивая, с этими собаками да. Проблема.
1: Да.
4: Я тоже хочу такую собачку. Мам, пап, купите нам собаку.
2: Конечно, эта собака красивая. Я хотел бы такую, но...
1: Знаешь, Верочка, с ней так много работы. Да и ест она довольно много. За ней надо ухаживать.
3: Да, вот правда.
4: А я буду ухаживать за ней. Правда, буду ухаживать и днем, и ночью.
3: Ой, как легко говорить эти слова.
4: И Сережа следил бы за ней. Правда, Сережа? Да, конечно. Купите нам собачку.
6: Да, иметь собаку было бы все-таки здорово.
5: И я люблю собак.
1: Ну вот, видите? Ну, мне тоже собаки нравятся, но... Вы просто не понимаете, как много всяких хлопот и возни с ними. Вы и не представляете еще.
3: Боюсь, что дедушке придется еще за ней ухаживать.
1: Да, вот так может случиться.
2: Прежде всего.
1: Я боюсь, что мы возьмем собаку, а потом никто из вас, хотя и обещали, не будет за ней ухаживать. Это не так просто, дети.
4: Неправда. Вот увидите, я сама буду за ней ухаживать, если это будет моя собачка.
7: Да, но она не была бы только твоей. Она была бы общей. И ухаживать мы бы стали бы все, а не только ты одна.
4: Ну хорошо, пусть будет общая, только купите собачку.
1: Ну вот,
2: проблема. Не спорьте, мама совершенно права, что от собаки много забот и работы. Вот ее нужно мыть и чесать, вытирать ей лапы каждый раз, как придет с улицы. Надо всегда гулять с ней, иногда и ночью, когда она захочет на улице или утром рано.
1: Да.
6: Но если с ней ходить вечером поздно на улицу, то тогда уже ночью не надо.
2: Видно, и Вадим хочет собаку иметь, но все же с ней надо и на улице гулять подольше, чтобы она могла побегать, несмотря на то, холодно или жарко, идет ли дождь или нет.
1: Да.
2: Так что всегда нужно идти на прогулку.
6: Но, во всяком случае, можно выбрать время, не под ливень же, или как?
1: Ну, хотя и можно, но все равно с ней столько всякого труда, Вадим, что я серьезно сомневаюсь, как вы с этой собакой стали бы справляться. Я же знаю ваше непостоянство, минутную заинтересованность, так что...
6: Так что собаки мы не получим, так?
1: Ну, я такого мнения. Хотя боюсь, что останусь одна, если... Поднимем вопрос на голосование.
2: Да. Ну, я одного мнения пока с мамой, что не стоит брать собаки. С ней столько же хлопот, как с маленьким ребенком.
1: Да, это так.
2: А мамине от вас, дети, столько работы и заботы, что давай лучше смилуемся над ней.
4: Как же? Разве нельзя помиловать когда-нибудь и детей?
1: Ох, бедненька ты моя. Разве мы тебя не милуем?
6: А я вот читал в одной книге, как ребенку необходимо в какое-то время... Обязательно иметь дело с животным для его развития. В ней говорилось, как у ребенка, который гладит мягкую и теплую шерсть животного, появляются добрые чувства, которые он потом и взрослым сохранит. Это любовь и уважение к природе и к животным.
2: Да, это вполне обосновано. Но нам нужно обязательно взять во внимание все перед тем, как... Решим приобрести собаку.
1: Ой, надо серьезно подумать.
2: Особенно в городе. Mm. В деревне дело совсем другое.
1: Конечно. В деревне там проще.
4: Если бы мы жили в деревне, я взяла бы 10 собак и
3: все разные. Ой, Верочка.
2: И что бы ты с ними только делал?
1: Куда бы ты их поместила?
7: А я бы взял коня. Такого быстроногого скакуна. И собак тоже.
1: Ну вот.
2: И на охоту, да?
7: Но коров я не люблю.
3: Вон как, а молочко ты любишь.
7: Да, они такие глупые.
6: Серега, а между прочим, коровы, они не глупые.
1: Да, ты просто их не знаешь, Сережка.
5: А я хотела бы двух тигров.
3: Вон, еще лучше.
1: Тут целый зоопарк.
7: Тигров?
6: У моей сестренки, наверное, не все гайки на месте.
1: Но...
6: Интересно, что бы ты делала с ними? Тигры ведь хищники.
5: Я бы сначала приручила их, а потом ухаживала бы за ними. И любовалась бы ими. Они же такие красивые.
3: Да, они же красивые животные.
1: Да, большие кошки.
7: Да, конечно, они великолепны. Но они и страшные. Но зато никакой вор и близко бы не подошел к нашему дому.
1: Да и так не подойдет.
6: Я видел, как в зоопарке один тигр лизал свою лапу. Все равно, как домашняя кошка.
1: Они напоминают, да.
6: Только у нее лапа страшно огромная, как какой-то снежный ком. И язык такой огромный.
1: Да, интересный зверь. И вообще все животные по-своему интересны и привлекательны. Особенно, если можно иметь от них какую-то пользу, а не только ухаживать за ними.
6: Но разве мы не могли бы взять собаки и потом разделить все обязанности по уходу за ней между собой?
1: Ну вот, теперь
6: таким образом уход это... полностью не лежал бы на одном человеке.
2: Знаете что? Давай оставим этот вопрос созревать на дальнейшее время.
3: Вот это правильно.
4: Созревать. Слышите, папа сказал созревать. Значит, может, мы и получим.
3: Вот, она опять с верой к этому делу подходит.
7: Хорошо, пусть созревает этот вопрос.
1: Пусть созревает, да. Посмотрим. Потом решим.

Да, время имеет интересное воздействие. Многие вопросы со временем созревают, становятся ясными. То, что кажется сегодня трудным решить, завтра может решиться легко и ясно. Когда мы находимся в хорошем обществе, среди людей, которым можно доверять, нам полезно взять во внимание их мнение. Сообщество, будь оно хорошим или плохим, многое решает в жизни человека. Рассказывает поучительный случай, происшедший с одним попугаем. Земледелец, владелец попугая, рассердился на ворон, которые прилежно выкапывали его только что посаженную кукурузу. В порыве ярости он схватил дробовик и пополз вдоль забора по направлению к наглым мародерам. Попугай земледельца был очень общительной птицей. Он дружил со всеми. Увидев этих шумных воров на поле, попугай подлетел к ним, чтобы пообщаться с ними. Хозяин птицы видел ворон, но он не заметил, что и его попугай уже там, среди ворон. Хозяин прицелился и выстрелил. Когда он подошел, чтобы подобрать мертвых ворон, он увидел на земле перепуганного, чуть дышащего попугая с подстреленным крылом. Осторожно подняв раненую птицу, хозяин понес ее домой. Когда дети увидели своего любимца раненым, они со слезами спросили: «Папа, что случилось с попугаем?» Прежде чем папа успел ответить на этот вопрос, говорящий попугай простонал: «Плохая компания, плохая компания». Истиной остается то, что плохая компания всегда приведет человека к беде. Общаясь с плохой компанией, человек скоро переймет все недостойное и плохое, чем живет эта компания, и вместе с ней неуклонно покатится вниз. Да, то, с кем мы общаемся, влияет не только на наше поведение, но и на всю нашу жизнь. Слово Божие говорит: «Худые сообщества развращают добрые нравы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Слово «общение» — старое понятие. На первых страницах Библии мы читаем о первом человеческом общении. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Заметьте, сам Бог создал человека с желанием иметь общение. Мужем и женой Бог сотворил их. Кроме этого человеческого общения, первый человек имел живую, непрерывную связь, общение со своим Создателем, с самим Богом. Жизнь первой пары в этом общении была богатой. Что может быть прекраснее, чем жить в общении со справедливым и любящим Богом? Не было ни болезней, ни скорби, ни печали, ни обид. Воистину, это был рай на земле. Это был тот образ жизни, к которому человек сегодня стремится всеми своими силами, но которого никак не может достичь.

Богом. Предпосылка любого общения являются доверие, честность, открытость и уважение друг к другу. В этом вы со мной согласны. Эта предпосылка была в силе также между Адамом и Богом. Но потом в один день случилось нечто ужасное. То драгоценное, построенное на доверии, общение между Богом и человеком прервалось. На сцену пришел грех. Такое короткое слово, только 4 буквы в этом слове. Но какое проклятие оно принесло с собой! Сколько страданий оно причинило и также сегодня причиняет! Адам со своей женой приступили то взаимное доверие и уважение, которое было между ними и Богом. Они проявили непослушание Богу, и в результате общение прервалось. Они были отделены от Бога и изгнаны из того рая, в котором они блаженствовали, который от начала времен был предназначен для человека. Грех принес с собой проклятие. Бог сказал Еве, жене Адама, «И умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Этот приговор Божий исполняется и в наши дни. Адаму Бог сказал, «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Когда в картину входит грех, гармония и общение всегда разбиваются. Жизнь не может оставаться полноценной, если Бог отсутствует. И когда отсутствует Бог, в жизни человека создаются прекрасные условия для царствования греха. Уильям О'Хэр, сын известной американской атеистки, председателя общества атеистов, в своей автобиографии рассказывает, что его жизнь была адом. Говоря о своих детях, мать-атеистка утверждала, что ее сын никогда не будет поклоняться никакому богу. Жизнь Уильяма была полна эмоциональной неуравновешенности, ссор и насилия, наркотиков и контрабанды, до того, как он 33-летним обратился к живому Богу. После этого он испытал полную перемену. Только когда грех перестанет царствовать в жизни, жизнь может восстановиться. Только тогда создаются условия для гармонии и истинного общения человека с другими людьми и Богом. Некоторые спрашивают, когда прервалось общение между Адамом и Богом из-за согрешения Адама, не мог ли Бог простить Адаму его преступление и таким образом спасти человека от губительных последствий греха, которые постигли все человечество? Конечно, Бог мог, но Он так не сделал. Почему? Потому что любое преступление сопряжено с платой, и прощению всегда есть цена. Но когда Адам согрешил, не было никого, кто мог искупить его грех. И все человечество погибло бы навеки, если бы Иисус Христос, Сын Божий, в Богом предусмотренное время, не пришел на нашу землю, чтобы умереть за наши грехи, своей смертью заплатить цену нашему прощению. Библия повествует, что Христос не противостоял грешным людям, когда они распинали Его на кресте. Его святая кровь пролилась, как плата, как жертва за нас. Его смерть была ценой нашего прощения пред Богом. Да, Бог нам простил. И как Он обещал Адаму и Еве –

что поставит вражду между дьяволом и семенем Адама. Бог послал того, кто мог поставить эту вражду. Бог послал Иисуса Христа. Итак, Бог заплатил за наше прощение распятием Своего Сына. Когда человек, кто угодно, уверует в Иисуса Христа, он принимает на себя Христову кровь и то прощение, которое находится во Христе. И Бог, видя его веру и покаяние, которое вера производит, прощает ему его вину. Поэтому Библия говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Человек, уверовав в факт распятия Христа, получает чудную, необъяснимую силу над грехом. Его жизнь изменяется. Греховные привычки теряют свою силу и влечение. Человек, который раньше наслаждался всем нечистым и греховным, начинает жаждать чистоты и святости. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Библия о том человеке, который принял прощение и очищение в Иисусе Христе. Сразу после восстановления общения с Богом, человек замечает, что также его отношение к другим изменилось. Теперь он желает блага всем. Он желает облегчить бремя других. Апостол Иоанн пишет, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Тайна гармоничной истинной жизни сокрыта в общении человека с Богом. Нам невозможно построить полноценную жизнь без присутствия в ней краеугольного камня Иисуса Христа. Иисус сказал, «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Этот мир давно отверг краеугольный камень, источник самой жизни Иисуса Христа, и теперь пожинает последствия этого. Апостол Петр говорит, «Он, Христос, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Для одних Христос — краеугольный камень, фундамент всей жизни, а для других Он — камень преткновения и соблазна. Кем Христос является для тебя, друг? Соблазном или фундаментом всей твоей жизни? Если Христос для тебя соблазн и преткновение в этом веке, то в веке будущем ты будешь для Бога соблазном и преткновением. А это значит, что твоя душа навсегда погибнет. Но если Христос будет краеугольным камнем, фундаментом твоей жизни, то ты испытаешь, как благ Господь, потому что в нем ключ к счастью твоей жизни не только в вечности, но и уже здесь, на земле. Я поощряю тебя открыть свою жизнь Иисусу Христу. Дай ему стать крепким фундаментом, который никогда не разрушится, и на котором ты можешь начать строить полноценную и чистую и радостную жизнь. Я буду помнить тебя в своих молитвах.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из Евангелия от Марка 3 главы 5 стиха. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я намерен проповедовать на слова «Воззрев на них с гневом, скорбит об ожесточении сердец их». Наш Господь, кроткий и смиренный сердцем, милующий Иисус, описывается здесь как «разгневанный и скорбящий Бог». Не припомню, где бы мы еще встречали подобное этому публичное высказывание Христа. В синагогу пришел бедный человек с иссохшей рукой. А речь, надо уточнить, идет о правой руке. И люди, добывающие насущный хлеб своими руками, могли думать и гадать, от чего у несчастного иссохла рука. В ту же самую синагогу пришел и Спаситель, готовый вернуть иссохшей руке ее обычную силу и ловкость. Удачное стечение обстоятельств. Обратим внимание на людей, собравшихся в синагоге, предположительно, на богослужение. Разве не было у них особой причины прославить Господа, когда они увидели чудо божественной благодати? Мне бы хотелось представить себе, как они шепчутся друг с другом. «Посмотри-ка, Сын Божий явился к нам в силе творить исцеление, и благою силой сделает этот день весьма славной субботой». Однако я не дам своему воображению ввести себя в заблуждение. Ничего подобного эти люди не думали. Зато они сидели и наблюдали за Господом Иисусом, но не с тем, чтобы восхититься явлением Его силы, но чтобы найти нечто, в чем можно было бы обвинить Его. В конце концов, все обвинение их заключалось в том, что Он занялся исцелением больного в субботний день. Не засвидетельствовав почтение, которое должно было породить в них чудо исцеления, они возмутились тем, что это чудо было совершено в субботу. Они в ужасе воздевали руки к небу. Дескать, как можно в этот священный день заниматься земным и суетным делом? И вот Спаситель ставит перед ними четкий вопрос. Должно ли в субботу добро делать? В подобной постановке этот вопрос требовал такого же четкого ответа – да или нет. Несомненно, фарисеи и книжники могли ответить на этот вопрос, но тогда они осудили бы себя. Вот почему и не последовало ответа. Книжники, мастера в доказательстве ложных или сомнительных положений, спорившие о мелочах, и фарисеи, замерявшие края одежды с точностью до восьмушки дюйма, отказались ответить на один из простейших вопросов из области нравственности. Евангелист Марк пишет, что Спаситель смотрел на них с гневом и скорбью. Ведь он способен и на такое. Всем известно, сколь точен евангелист Марк, отчего его описания были предельно яркими и выразительными. Отталкиваясь от этого эпизода, можно легко представить себе Спасителя, окидывающего собравшихся взглядом. Он смело встает, так как ему нечего скрывать, ведь он делает то, что не нуждается ни в какой защите. Он бросает вызов наблюдающим за ним, хотя и знает, что его противостояние духовной власти чревато смертной казнью, и что это столкновение приближает час его крестной смерти. Не презирая их, он фактически заставил их ощутить свою незначительность. Он стоял, взирая поочередно на каждого из собравшихся вокруг. Способны ли вы постичь силу его взгляда? Взгляд обычного человека, впавшего в ярость, нельзя назвать сильным. Его можно сравнить со вспышкой пучка соломы, яркой, но бесполезной. Во многих случаях нас смешит подобная вспышка бессильного гнева, однако дух любви, отраженный в глазах верующих во Христа, заставляет нас трепетать. Кроткое и смирное сердце Спасителя могло приходить в состояние гнева под влиянием исключительных обстоятельств. Но его гнев творил благое. Иисус, хотя и бросал гневные взгляды, не выходил из себя. Посмотрев, он не сказал ни единого бранного слова, да и сам взгляд его выражал скорее не гнев, а скорбь. Как кто-то сказал, больше сострадания, чем страсти. Гневный и скорбный взгляд нашего Господа, взирающего на собрание своих противников, заслуживает самого серьезного рассмотрения. Он выдержал довольно долгую паузу, чтобы взглянуть в глаза каждому из присутствующих и дать понять, что он хотел передать своим взглядом. Никто не избежал того света, который изливался из его выразительных глаз на любого из числа злонамеренных наблюдателей. Люди понимали, что их подлое поведение было отвратительно ему. И Иисус понял присутствующих и был глубоко задет их упрямством. Заметьте, Иисус не сказал ни слова собравшимся в синагоге, но, о чудо, Он сказал без слов больше, чем иной мог сказать словами. Эти люди не стоили и одного Его слова. Да что там слово? Любая длинная речь не взымела бы на них ни малейшего действия. Он сохранил свои слова для бедного человека с иссохшей рукой. Но для лицемеров лучшим ответом был его взгляд. До этого они наблюдали за ним, а теперь он наблюдал за ними. Эта история помогает понять отрывок из книги Откровения Иоанна Богослова, где безбожники представлены кричащими горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сиящего на престоле!» Судья не сказал ни слова. «Книги еще не раскрыты, и не вынесен еще приговор, идите от меня, проклятые!» Тем не менее, все эти люди устрашились величественного, полного достоинства и внушающего благоговейный страх выражения его глаз. Великая любовь переполняет Иисуса судью. Но наступит день онный, страшный и ужасный, и тогда огонь ярости его истребит нечестивых. Страшен лев, рыкающий, но еще страшнее гневающийся агнец. Жаль, что я не могу более ярко описать взгляд Иисуса, поэтому призываю ваше воображение и ваш разум сделать это. Подумайте и представьте себе его. Поведав о взгляде Христа, Марк упоминает далее о смешанных чувствах, которые нахлынули на Иисуса. Его взгляд выражал гнев и скорбь, негодование и душевную печаль. Воззрев на них с гневом, скорбел об ожесточении сердец их. Он гневался, поскольку они охотно закрывали глаза на очевидное. Иисус поставил перед ними вопрос, на который имелся только один ответ — «да» или «нет», но они не захотели ответить Ему. Иисус просветил их духовные очи, но они не пожелали увидеть. Иисус разоблачил их отговорки, но они продолжали упорствовать в противостоянии Ему. Несомненно, можно гневаться и быть правым. Для многих заповедь «гневайся, не согрешайте» трудноисполнимая, и это обстоятельство свидетельствует о святости характера Спасителя. Ему дается то, что практически не дается человеку из-за греховного естества последнего. Иисус, гневаясь на грех, всегда сострадает грешнику. Его гнев не оборачивается злом для грешника. Злобы в его гневе нет. Его гнев — это любовь, пылающая пламенем негодования против всего мерзкого, уродливого и безобразного. Гнев Иисуса смешан со скорбью. Христос сокрушался сердцем от того, что сердца стоящих перед Ним людей были ожесточены. Разве в очах Христа горело безжалостное пламя гнева? Разве очи Его не были мокры от слез? Никак нет. Он гневался сквозь слезы сострадания. Гроза Его несла с собой потоки жалости. Христос скорбел вместе с людьми. Иисус понимал, что ожесточенность их сердец принесет им в день онный ужасные страдания. Предвидя их грядущую скорбь, Иисус скорбел с ними в ожидании этого. Он скорбел от их ожесточенности, понимая, что они сами губили себя, и слепая вражда доставляла ему страдания, поскольку они бежали от собственного спасения. Он гневался, потому что они преднамеренно отвергали свет, осиявший их с неба, и силу жизни, которая могла оживить их в полноту радости. Таким образом, они решительно и определенно губили собственную душу из ненависти к Нему, хотя Он гневался на них ради них самих, а не ради себя. Есть в нашем Спасителе нечто превосходное, даже в такие моменты, когда мы видим Его в необычном состоянии, и даже тогда, когда Иисус гневается на людей. Он гневается на них лишь потому, что люди не дают Ему благословить их. Они упорствуют в противостоянии Христу из тех соображений, которые сами не могут обосновать. Но признаться в этом они сами даже себе не желают. Если бы я был одним из учеников, что были с ним в синагоге, мне думается, я бы воспылал от негодования. Ведь люди судили о Господе ложно и предвзято, согласно заранее сложившемуся у них мнению о Нем. Воистину, человек — враг Богу. Но вернемся ко Христу. Сначала выясним, что явилось причиной Его гнева и скорби. Затем рассмотрим, нет ли той же причины в нас. Не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа? И, наконец, попробуем понять, как мы сами воспринимаем ситуацию. Да благословит Святой Дух нашу проповедь ради всех и каждого, кто слышит нас в этот день. Что явилось причиной гнева и скорби Иисуса? Ожесточенность людских сердец. Иными словами, речь идет о бессердечии и бездушии людей. Лишенные отзывчивости, жалости, безучастные и жестокие их сердца, утратив надлежащую мягкость, нежность и деликатность, и в самом деле окаменели. Возьмем, к примеру, руки. У некоторых людей бывают весьма чувствительные руки. Так слепой, буквально пальцами читающий книгу по системе Брайля, развивает особую кожную чувствительность, и такая чувствительность для слепых очень важна. Когда люди работают в каменоломне или занимаются другим тяжелым трудом, их руки становятся мозолистыми и грубыми. Так бывает и с сердцем. Оно должно быть очень чутким, но из-за продолжительных контактов с грехом становится зачерствелым и бездушным. Привычка — вторая натура. Так ноги путешественника привыкают к пути, лицо его становится невосприимчивым к холоду, а все естество приспосабливается к образу его жизни. Люди, принимающие мало-помалу смертельные препараты, постепенно привыкают к ним. Так из истории мы знаем о царе Митридате. Он специально принимал малыми порциями яд, пока у него не выработался иммунитет к нему. Организм его перестал реагировать на отраву. Подобным образом ожесточенное сердце перестает реагировать на добро. Сердце человека должно быть чутким, отзывчивым и советливым. Когда же оно не отвечает этим требованиям, сама жизнь становится грубой и жесткой. Нравственным недугом сердечного ожесточения поражено множество людей. Разве вы не знакомы с людьми, чьи сердца представляют собой не трепещущую мышцу, а кулак? Обладатель такого сердца глух и бесчувственен к нуждам других людей. Он не питает жалости никому, не выказывает никакого сочувствия даже к родственникам. Однако Бог спасает нас от жестокосердия, ибо оно ведет к худшему, чем смерть. Человек может лишиться плотяного сердца и обрести вместо него сердце каменное. Писание называет такое сердце окаменелым, бесчувственным, непроницаемым и упорным. Враги нашего Господа, сидевшие в синагоге в ту субботу, были неисправимы. Ими двигала животная ненависть к Иисусу. Они укрепились в решимости не уступать и продолжать бороться с Ним, что бы Он ни говорил и ни делал. Наш Господь Иисус гневался, скорбел и печалился о них. Но в чем, однако, состояла их конкретная вина? В духовной слепоте. В случае исцеления иссохшей руки все было ясно и просто. Иисус апеллирует к истине, причем столь явно, что людям пришлось изрядно потрудиться, чтобы не заметить очевидное. Чтобы не видеть, им пришлось задернуть шторы на духовных очах и захлопнуть ставни разумения. Никто не бывает так слеп, как бывает слеп, не желающий видеть. Таковые самые слепые из слепых. Эти слепцы, будучи зрячи, хвастались, что могут видеть, поэтому их грех непростителен. Боже мой! Мне страшно от того, что вокруг нас еще так много людей, которые все знают, но не действуют в соответствии со своим знанием. Сколько людей, противясь обличению, не желают обратиться к Богу, но ожесточаются против Бога. Всего примечательнее следующее. Этих людей вынуждали быть свидетелями того, что им не хотелось признавать. Они замыкали свои уста, когда им надлежало говорить. Разве не случается так же с множеством других людей, когда Евангелие властно вторгается в область их верований? Они понимают, что не могут изобрести никакого довода против божественной истины, излагаемой перед ними. Слово Божие действует столь явно, что будто бы бьет их кувалдой по голове, однако они не намерены покоряться его силе и ободряются тем, что лучше уклониться от удара, но не уступить. Они прикрывают уста и не пьют воды жизни, которая подается им в золотом евангельском кубке. Никто из детей не сжимает так зубы в отчаянной попытке отказаться от противной касторки, чем эти от Евангелия. Можно пригнать коня на водопой, но пить его не заставишь, ибо не всего можно добиться силой, как доказано на примере множества слушающих слова. В синагоге важно восседали книжники и фарисеи. Удивительно, что против них не возопили камни из стен, ибо эти люди столь упрямо держались своего, что просто решили не принимать самых очевидных вещей. Нет ли среди нас кого из подобного рода племени? Но люди в синагоге не только были слепы в отношении элементарных истин, они еще старались высмотреть пороки и грехи там, где не было ни одного, а именно в Господе Иисусе. Хочу заметить, что многие люди утверждают, что им недостает ума, дабы постичь Евангелие. Между тем, у них довольно рассудка, чтобы придираться и порочить его. О, здесь у них безжалостно острый глаз. Они видят мнимые пороки Писания. Находят одну ошибку в книге Второзакония, другую в книге Бытия. Что за бесовская мудрость быть прилежным в изыскании против своего же блага? Евангелие Господа Иисуса — это единственное упование человека на спасение. Как жаль почитать проявлением высокого ума истребление своей единственной надежды. О, горе коварным скептикам! Они зорки, как орлы, в действиях против себя и слепы, как летучие мыши, к тому, что служит к их благу. Книжники и фарисеи пробовали открыть несуществующие, какие-то грехи в безгрешном Иисусе, а сами не могли и не хотели видеть греха в противлении Ему. Они посмели судить Господа, подтвердившим свое божественное происхождение чудесами, хотя внешне выказывали великое почтение к Богу и Его закону. Выступая против Бога, они пытались показать ревность по Нему и особенно по Его субботе. Уловка древнего змея состояла в том, чтобы бороться с подлинной верой при помощи ложной веры, бороться с благочестием, прикрываясь им же. Не стоит удивляться тому, что наш воистину святой и верный Господь возмутился подобным поведением. А вы никогда не поступали подобным образом? Неужели нет? Боюсь, все же многие не только так поступали, но и поступают. Показывая ревность по Боге во внешних проявлениях религиозности, пробуют оправдать свое противление живой вере. Братья, я молю о том, чтобы ни один из нас не был лицемером, поскольку Господь Иисус не переносит их. Об окрашенных гробах Он не печется, ибо осуждает всех лжеверующих. Позвольте привести такой пример. В наших прекрасных древних церквах и соборах вы видите украшенные памятники умершим. Здесь много дорогого мрамора и прекрасных скульптур. Здесь и там золотом блестят посвящения на латыни, льстящие мертвым. Какое благообразное зрелище! Но что же все это значит на самом деле? Ведь там, внизу, под прекрасными плитами лежат трупы. Уберите мраморные плиты, удалите немного земли, и перед вами откроется отвратительная и жуткая картина тления. Надгробные камни приличные для кладбищ, а не для мест, посвященных живому Богу. Я не делаю никаких критических замечаний по поводу гробниц, которые сами по себе довольно хороши. Я лишь привожу пример. Что сказать о людях, почитающих эти гробницы? Эти люди мертвы, то есть живут и имеют вид благочестия, отрицая его силу. О, как благовидна бесчестность, исполненная внутри всевозможных мерзостей! Скажите, что таковым делать в церкви Господней? Какой ужас видеть то, что подобные люди есть в собраниях святых! О, слушатели мои! Страшитесь ожесточенности, которая делает вас лицемерами. Превыше всего избегайте омертвения души, которая порождает ложную веру, которая отвратительна Богу. Превыше всего избегайте омертвения души, которая порождает ложную веру, которая отвратительна Богу. Холодное, жестокое сердце безразлично, недоступно, непоколебимо. Скорее небо упадет на землю, чем сокрушится подобное сердце. Сатана укрепил его и сделал его обладателя твердым, непоколебимым, всегда преуспевающим в бесовском деле. Такое сердце из вражды противится всему, что благо. Ожесточенностью платит за любовь, противлением отвечает на призыв. Наш Спаситель видел перед собой народ, который будет противостоять ему всегда, несмотря на его слова и дела. Этот народ ни за что не передумает, как бы ни обличался их грех. Позвольте на этом закончить разбор эпизода, описывающего гнев и скорбь нашего Господа. Теперь, чтобы приблизиться к поставленной цели, ответим на вопрос, не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа. О Боже, помоги нам тщательно разобраться в своем состоянии. Будем помнить, что мы можем огорчать Спасителя ожесточением сердца, оставаясь внешне весьма примечательными людьми. Мы можем ходить в собрания, как ходили книжники и фарисеи. Мы можем знать Библию, как знали книжники. Мы можем исполнять предписания и участвовать в обрядах, как участвовали фарисеи. И все же Господь Иисус будет скорбеть о нас по причине ожесточения нашего сердца. Мы можем гневить Господа, не скомпрометировав себя ни в чем. Хочу сказать, что здесь между нами есть люди, не называющие себя христианами и ни разу не сказавшие ни слова против христианства. Они блюдут строжайший нейтралитет. Чем меньше думаешь или говоришь о христианстве, думают они, тем лучше. Иисус гневался на молчавших людей, когда честь и чистота нуждались в их защите. Не надо думать, что можно уклониться от его гнева со словами: «А я не лицемер, я просто стоял в стороне, я молчал». В вечности нет места нейтральности. Кто не с Иисусом, тот против него, и кто не собирает с ним, тот расточает. Вы либо пшеница, либо плевелы, третьего не дано. Господа, вы гневите Христа, хотя открыто против Него не выступаете. Причем некоторые из вас виновны вдвойне, поскольку были обязаны стать первыми в числе Его друзей. Стыд и срам. Как вам не стыдно относиться так плохо к Господу? Люди стараются не задеть чьих-то чувств и даже, как древний иудейский царь, относятся к ближним с великой нежностью, но только не к Господу. Разве не сказал Сидекия: «Царь ничего не может делать вопреки вам»? Я знаю многих, которые так стремятся угождать людям, что не могут быть христианами. Взирая на лица, таковые страшатся выступать в защиту истины. О, господа, одного этого довольно, чтобы побудить Христа воззреть на вас с гневом и скорбью. Как вы можете жертвовать своими интересами, быть такими добрыми и такими внимательными к ближним и в то же время действовать так безжалостно в отношении Христа и себя лично? Отказываясь выступать в защиту истины, вы действуете жестоко, прежде всего, против себя, ибо ваш страх ведет вас к духовному самоубийству. Спасая душу от мелкой, временной неприятности, вы собираете на себя гроздья гнева и осуждения. Увы, сердце может быть ожесточенно, несмотря на то, что время от времени наступает оттепель. Я думаю, что у человека, способного временами глубоко переживать и при этом подавлять свои чувства, весьма ожесточенное сердце. Бывает, нахлынут чувства, и человек в смятении, но проходит какое-то время, и он, овладев собой, оправляется от страха. Как часто нам хотелось лучшего для вас! Как часто вы губили наши надежды! Вы, должно быть, весьма ожесточенный сердцем, если упрямитесь так долго. Мы говорим о крепости человека, когда тот, бывший при смерти, впоследствии оправляется. Точно так же мы говорим об крепости греха, когда человек, оказавшийся на грани раскаяния, осознанно отступает на путь зла и грешит против совести и убеждений.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку. И должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь, лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь? Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня, но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа... Как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да, это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестивший его за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
7: Эй, Сэмми, ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
7: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
7: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
7: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа, и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не поднимал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас. Здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни, по-настоящему, обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию.
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз...

0: ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
0: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год, и опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть, потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, в 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, а я признался, что сам был во всем виноват, в тот же миг вся озлобленность, столько времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
2: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома.
2: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
2: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
1: И что ты ему говорил?
0: Ну, я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
1: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
0: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
1: И что же удержало тебя от этого?
0: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
1: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
0: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня, и мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
1: Что случилось?
0: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
1: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
0: Неужели?
1: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высоко образованного человека.
0: Правда?
1: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
0: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
0: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
0: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
0: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя! Сэмми!
0: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служениям помогать другим. Дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мы живем в век оптимизма, но это обманчивый век, который ставит человека в центр Вселенной и провозглашает его мерой всех вещей. Вопреки свидетельству собственной разрушительной истории, вопреки обличениям совести и вопреки учению Писания, человек громко рассказывает о своих добродетелях и заслугах и хвастается светлым будущим. Свои бесчисленные, безнравственные деяния и продолжающуюся деградацию он прикрывает тем, что, изменяя правила морали, называет добром то, что некогда считалось злом. Из-за этого обмана неудивительно, что мы отвечаем на обвинения Писания вопросом: «Действительно ли мы настолько плохие?» Библейский ответ: «Да, мы действительно такие плохие».

Тема прошлой нашей передачи – грех и его омерзительность. Важно понимать, что человек может поступать беззаконно, либо открыто бросая вызов Божьему закону, либо просто проявляя равнодушие и намеренно не желая его знать. И в том, и в другом случае он демонстрирует презрение к Богу и его власти. Также необходимо понимать, что серьезность нашего бунта не зависит от того, считаем ли мы какое-либо действие тяжким или незначительным нарушением закона. Всякий грех является беззаконием, и кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. То, что об Антихристе говорится как о сыне погибели, указывает на омерзительную природу беззакония. И Иисус прикажет тем, кто совершает беззаконие, отойти от него в день суда. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:23. Всякий грех есть беззаконие, рожденное в аду и заслуживающее всякого осуждения. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Бог призывает нас, проповедников Евангелия, разоблачать беззаконие и противостоять его распространению среди людей. Мы можем исполнить это, если будем провозглашать полноту Божьей истины. Автор книги «Притч» предупреждает нас: без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притча 29:18. Человеческое общество безрассудно устремляется к необузданному беззаконию, когда нет никакого понимания и откровения воли Божьей. Однако Бог сдерживает беззаконие, когда открывает людям свой закон и когда Дух Святой обличает их и приводит к спасительному знанию Иисуса Христа. Проповедь Евангелия – это небезопасная работа для боязливых. Бог призывает нас стать посреди потока и против течения для того, чтобы обличить грех как беззаконие, а людей как преступников, и указать им на Христа, единственного посредника между Богом и людьми. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8:7. Одна из самых неприятных истин о грехе заключается в том, что грех является выражением или проявлением враждебности, неприязни и даже ненависти человека к Богу. Чтобы понять эту истину, нам нужно рассмотреть причину такого положения вещей. Почему человек, как зависимое творение, питает такую враждебность к бесконечно доброму Богу? Согласно Писанию, это происходит потому, что падший человек нравственно развращен и всеми силами стремится к автономии, чтобы делать то, что правильно в его собственных глазах. В результате он также ненавидит Бога, который праведен, и ненавидит его закон, который является выражением этой праведности. Падший человек настолько ненавидит Бога, что он не будет подчиняться ему, даже если это противление ведет его к вечной погибели. Господь Иисус Христос учил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Это еще раз подтверждает, что существует прямая связь
между нашим отношением к Богу и нашим отношением к Его воле. Он хранит завет свой и милость до тысячи родов, и ни одно из Его слов или обещаний никогда не оставалось неисполненным. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Второзаконие 7:9. Поэтому, когда человек грешит против Бога, он изменяет тому, кто достоин его величайшей преданности, верности и почтения.

Тема нашей передачи сегодня – грешники, не достигающие цели. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Словом «лишены» переведен греческий глагол «гюстерео», который означает «не достигнуть цели или желаемого результата». Согласно выше приведенному тексту из послания к римлянам, цель или результат, которого человек не достиг, это слава Божия. На протяжении истории Церкви было много мнений относительно точного значения этой фразы. Однако, наиболее распространенное и общепринятое толкование заключается в следующем. То, что человек не достиг или лишился славы Божией, означает, что он не смог прославить Бога как следовало и поэтому утратил возможность свидетельствовать о славе Божией и отражать ее. Грех, который наполняет жизнь человека, полностью противоположен прославлению Бога. И это показывает, насколько бессмысленной и пустой стала человеческая жизнь. Человек отказался от самой цели, ради которой Бог сотворил его и лишил себя единственного основания своего существования. Человек отверг славу нетленного Бога и сделал самого себя предметом поклонения. Он отверг волю Божью и подчинил себя самому себе. Неудивительно, что человек пытается и не может найти смысл, и все его попытки в высшей степени смехотворны. Из-за неспособности и нежелания прославлять Бога жизнь человека становится бессмысленной, а грехи его умножаются. Все те грехи и пороки, о которых говорит Павел во вступительной части послания к римлянам, являются лишь следствием одного большого греха – отказа человека признать Бога и прославить Его как Бога. Размышление о потере славы Божьей особенно полезно, когда мы начинаем разговор о мифическом персонаже по имени «хороший атеист». Часто люди пытаются опровергнуть христианство, ссылаются на атеистов, которые не верят в Бога и не воздают Ему славу, но ведут нравственную жизнь и желают добра ближнему. Затем следует вывод. Несправедливо судить и выносить обвинительный приговор неверующим только потому, что они не видят достаточно свидетельств, подтверждающих существование Бога. Такой аргумент, хоть и популярен, не выдерживает проверки Писанием. Во-первых, Писание утверждает, что истинных атеистов не бывает, потому что у всех людей есть знание о едином истинном Боге. То, что можно знать о Боге, открыто для них, поскольку Бог явил им это через творение. Таким образом, у них нет оправдания. Во-вторых, из Писания мы видим, что проблема атеиста не интеллектуальная, а нравственная. Согласно псалмопевцу, безумцем является тот, кто говорит в своем сердце, что нет Бога. Ведь он говорит так, не на основании рациональных доводов, но из-за своей развращенности и желания делать зло. Поскольку он не жаждет Бога и его нравственности, то отрицает и то, и другое. Отнюдь нерациональная утонченность атеиста препятствует ему верить в Бога, а порочность и неправедность не дают ему принять истину. В-третьих, Писание отвергает существование нравственного атеиста, потому что вне Божьей благодати нет праведного ни одного. Тот факт, что человек хвалится своей праведностью, не делает его праведным. Не слушатели и не защитники нравственности являются истинно праведными, а те, кто действительно исполняет то, что защищают. В-четвертых, утверждение, что несправедливо осуждать нравственного атеиста, это, несомненно,
гуманистический, то есть человекоцентричный взгляд на реальность. В человекоцентричной вселенной человек ответственный перед человеком, а в богоцентричной вселенной он ответственен прежде всего пред Богом и только потом перед человеком. Даже если в глазах других людей кто-то выглядит праведным и добропорядочным, он все же потерпел бы неудачу в главном, в своих отношениях и в своей ответственности пред Богом, который дал ему и дыхание, и жизнь. Этот грех против Бога бесконечно больше, чем любое безнравственное деяние против ближнего. Нравственный атеист виновен не только в том, что он отказывается воздать славу Богу, но и также в том, что пытается присвоить себе эту принадлежащую Богу славу. Все люди рождаются нравственно развращенными и полностью испорченными. Единственное, что сдерживает людское зло и заставляет их творить какое-то подобие добра, это общая благодать Божия. Если бы Бог лишил нас этой благодати и отдал во власть наших порочных сердец, человеческий род очень быстро уничтожил бы себя. На земле установился бы настоящий ад, по крайней мере, на то время, пока бы продолжалось такое положение вещей. Божья благодать удерживает общество от гибели для того, чтобы Бог мог совершить дело искупления среди порочности и безнадежности человеческого рода. Отнюдь не гуманизм атеиста и не какая-то эволюционировавшая нравственность удерживают его от того, чтобы стать, например, серийным убийцем, и позволяют ему совершать какое-то доброе дело, но благодатное провидение Бога, совершающего все по изволению своей воли. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передача «Грешники, недостигающие цели» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Итак, преступление атеиста в том, что он решительно отрицает Бога, который по своей благодати ограничивает его в злых делах и дает ему возможность творить какое-то подобие добра. Атеист же заявляет, что эти дела являются его собственными и присваивает славу, которая должна быть отдана Богу. Он вор самого худшего рода, жалкий шарлатан. Суд над ним справедлив. Бог сотворил человека быть носителем своего славного образа. Мы не понимаем эти слова до конца, но знаем, что согласно своему решению Бог сотворил человека быть чем-то большим, чем земной прах, быть тем, что получает и отражает славу Божию. Люди получили непостижимое и немыслимое право быть в общении с Богом и преображаться от славы в славу, взирая на Него открытым лицом. Однако человек утратил это право в тот день, когда Адам возвысил себя перед Богом и предпочел независимость ограниченного существа, не подчиняющегося господству бесконечно мудрого и благого Бога. В результате Адам стал беспомощным и нагим, лишенным славы, которая некогда в избытке принадлежала ему. Грех исказил в человеке образ Божий. Итак, Адам стал противоположностью тому, кем он был сотворен, стал разбитым зеркалом, которое невозможно использовать. Его сердце стало пустым и твердым, как камень. Его внешний человек стал отражать его внутреннее состояние. Он стал искаженным творением, потерявшим себя и лишившимся смысла существования. Вот то наследство, которое Адам оставил своим детям. Хотя минуло несколько тысячелетий,
человек не смог восстановить утраченное семейное богатство. Все рождаются по образу того, кто лишился образа, по которому был сотворен. Сейчас человечество с трудом поддерживает свое существование, находясь под проклятием. И тем не менее, в человеке остается достаточно от образа Божьего, чтобы он не мог найти удовлетворение ни в ком и ни в чем, кроме того, от кого он бежит. Он может получить славу и богатство этого мира, и тем не менее будет оставаться нищим. Он может лелеять чувство собственного достоинства и окружить себя группами поддержки, чтобы утвердиться в своих мыслях и делах. Но он не избежит обвинений своей совести. Он может приобрести мир и тысячи других миров, но его нищета будет продолжать изъедать его изнутри. Бог сотворил человеческое сердце так, чтобы оно было местом Божьего обитания, и чтобы ничто меньшее, чем Бог, не могли его наполнить. Августин выразил эту мысль так: «И все-таки, славословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо ты создал нас для себя. И не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Хотя действительность нашей жизни крайне мрачна, катастрофа, которой человек привел себя, имеет и светлую сторону. Она дает церкви замечательную возможность проповедовать Евангелие. Но только в том случае, если церковь и ее весть являются действительно христианскими. Во-первых, мы должны обрести свободу от уловок нынешнего века и его тщетных попыток найти замену Богу. Для того, чтобы быть свидетелями для опустошенного мира, Бог должен наполнять нас, и мы должны с радостью исполнять Его волю. Хотя христиане в западном мире живут, пожалуй, в самых лучших условиях за всю историю церкви, они все же страдают от внутренней пустоты. Наши христианские книжные магазины – свидетельство против нас. Сколько книг написано для того, чтобы избавить нас от ощущения пустоты, наполнить жизнь смыслом и вернуть нам чувство собственного достоинства. И все же, в отличие от Иисуса, мы страдаем от опустошенности. Иисус испытывал усталость, голод, непонимание людей, гонения и предательство, но он никогда не бывал опустошен. Источник его полноты, а также объяснение того, почему ее нет у нас, мы находим в его словах. Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4:32-34. Западные христиане опустошены, потому что они заполнены этим миром, поглощены собой и исполняют свою волю. Для того, чтобы перейти от опустошенности к истинной наполненности, необходимо решительно отвернуться от себя и своей воли и повернуться к Богу и Его воле. Во-вторых, церковь должна соответствовать Библии, а не ожиданиям мира. Мы не оставим след в нашей культуре, если, изучив ее, адаптируемся к ней. Мы оставим след и будем светом только в той степени, в которой мы изучим Божьи пути и будем следовать им, несмотря на то, что нас сбивает с ног постоянно меняющееся течение нашей культуры. Мы не влияем на мир, когда мы похожи на него. Мы оказываем влияние на него тогда, когда полностью отвергаем его и становимся его противоположностью. Состояние нашего общества открывает для церкви большие возможности быть солью земли. Но если мы смешиваемся со всякой нечистотой, которую мы должны обличать,
Тогда мы больше не годимся ни на что, как только быть выброшенными и попранными людьми, на которых мы призваны влиять. Нам дано великое право быть городом на вершине холма, но если свет, которым мы светим, это лишь христианизированное отражение идей и желаний нашей культуры, тогда мы абсолютно бесполезны, как и думает о нас окружающий мир. Мы должны противостоять пустоте нашего времени, вооружившись неизменными истинами библейского Евангелия. Мы должны довольствоваться одним Богом, посвятив себя исполнению лишь Его воли и сообразуясь лишь с Его образом. Тогда мы будем непорочными и чистыми детьми Бога. Мы будем совершенными среди развращенного рода. Мы будем светильниками среди тьмы в этом мире. Будем твердо держаться за слово жизни до дня Христова. Для такого образа жизни необходимо великое мужество. Мы должны быть готовы говорить людям, что они полностью ошибаются в своем поиске значимости, самоуважения и самореализации. Мы должны разоблачить ложные надежды гуманизма, материализма и все формы так называемого христианства, которое старается исцелить людей, направляя их к христианизированной версии тех же идей. Мы должны отвергнуть весь прагматизм, который видит в Иисусе лишь способ наладить свою жизнь и взять от нее все уже сейчас. Мы не должны принимать взгляды мира, а затем, слегка подправив, называть их христианскими. Мы должны провести черту и твердо стоять в истинном и радикальном по своей сути учении Христа в Его Евангелии. Мы должны проповедовать истину и на своем примере являть истину, которую проповедуем. Мы должны почитать все тщетой ради ценности познания Иисуса Христа, нашего Господа. Мы должны почитать все за сор для того, чтобы приобрести Христа и найти себя в Нем. В следующей нашей передаче мы продолжим эту тему. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с пушным зверем, которому принадлежит мировой рекорд среди четвероногих животных по плаванию. И вы узнаете, какую важную роль в жизни этого зверя играют его длинные усы.
2: А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу?
1: Добрый день, проворный зверь пушной. Ты не мог бы побеседовать со мной?
3: Побеседовать? Когда? Зачем? О чем?
1: Прямо сейчас. Ты расскажи мне о житье своем.
3: Ну что ж, хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, зверь, вначале, как тебя назвали?
3: Меня зовут Выдра.
1: Ах ты, Выдра?
3: Да, Выдра.
1: Скажи, пожалуйста, что ты умеешь делать?
3: Я умею в воду очень тихо нырять.
1: Ты умеешь очень тихо нырять?
3: Да. Тихо-тихо. Хоп. И поплыла.
1: Молодец.
3: А плавать я умею очень быстро.
1: Ты быстро плаваешь?
3: Конечно. Если хочешь знать, я плаваю быстрее всех остальных четвероногих животных.
1: Правда? Вот так выдра. Выдра-чемпионка. Не могла бы ты вкратце рассказать мне и нашим радиослушателям, как ты выглядишь?
3: Как выгляжу? Одета я в шубу с красивым и прочным мехом. Сверху мех мой темно-бурый, снизу серебристый.
1: В длину туловище твое почти метр?
3: Верно. И еще хвост длиной полметра.
1: Хорошо. На вид ты, выдра-зверь, симпатичный. Значит, ты любишь плавать?
3: Да. Недаром мы, выдры, живем всегда в реках или в озерах.
1: Ты, как видно, к жизни в воде хорошо приспособлена. Лапы у тебя особые.
3: Да. Со специальными перепонками между пальцами. Вот. Такими лапами мне грести удобнее. Они как маленькие весла.
1: Недаром ты стала чемпионкой по плаванию среди четвероногих.
3: Благодарение Создателю, что он снабдил меня такими лапами и очень сильными мышцами ног. А иначе из меня быстрой пловчихи не получилось бы.
1: Понятно.
3: Да. Кроме того, обтекаемая форма туловища и гладкий мех мне быстро плавать помогают.
1: Я видела, как проворно ты в воде двигаешься. Заворачивать можешь быстро и ловко.
3: Да. Чтобы мне было удобнее поворачивать, Творец дал мне очень хороший руль.
1: Руль? Что ты имеешь в виду?
3: Мой хвост.
1: А, понятно. Хвост тебе рулем служит?
3: Ну да. Я могу повернуть свой хвост направо, налево, вверх, вниз. И в зависимости от этого направление моего движения меняется.

0: Отлично.
1: А когда я ныряю, специальные клапаны запирают мой нос и уши, чтобы в них вода не попадала.
0: Разумно устроено.
1: Да, в воде я себя как в родной стихии чувствую. Плаваю быстро, а вот на суше я медлительная.
0: Наверное, потому что у тебя ножки коротенькие.
1: Верно. Да, одних животных Творец приспособил для жизни на суше, а других в воде.
0: Я вижу, у тебя, выдра, длинные усы есть, как у кошки, и даже еще длиннее.
1: Да, а как же, усы ведь мои мне очень нужны. Усы мои очень и очень важны.
0: Зачем?
1: Как зачем? Для охоты.
0: Ты с помощью своих усов охотишься?
1: Конечно.
0: Интересно. Выдра, расскажи, пожалуйста, как усы твои тебе охотиться помогают?
1: Хорошо. Видишь ли, у меня щеки чувствительные.
0: Щеки чувствительные?
1: Да. Усы мои прикреплены к нервным окончаниям в моих щеках расположенным.
0: Ага, вот оно что.
1: Да, вот поэтому-то и усы мои чуткие очень. Я ими осязаю гораздо лучше, чем вы, люди, кончиками пальцев.
0: Понятно. Ну и как ты с помощью усов охотишься?
1: А вот как. Вода в реке, как ты знаешь, часто мутная бывает.
0: Верно.
1: И я, нырнув, в мутной воде ничего не вижу.
0: Так, ну и что?
1: Ну и вот, а рыба, когда плывет, всегда воду немного колеблет.
0: А, вот в чем дело. Ты, выдра, наверное, своими усами эти колебания чувствуешь?
1: Правильно, догадалась. Мои чуткие усы эти слабые колебания улавливают.
0: И ты плывешь туда, откуда эти колебания исходят?
1: Верно. Причем, воспринимая эти колебания, я могу даже размер рыбы определить.
0: Да что ты?
1: Да, в зависимости от того, как рыба воду колеблет, я могу догадаться, какого она размера. Мои усы улавливают колебания воды и посылают особые сигналы в мой мозг.
0: И тогда ты знаешь, что впереди проплывает рыба, и притом знаешь, какого она примерно размера.
1: Точно. Так я и обнаруживаю рыбу в мутной воде.

0: слова. Ну а если рыба в мутной воде не плывет, а у дна затаилась и отдыхает, ты ее уже обнаружить не можешь с помощью своих усов?
1: Почему? Могу и такую рыбу обнаружить.
0: Как? Она же воду не колеблет.
1: А она производит электричество.
0: Электричество? Ах, да! Все живые существа производят электричество. Биотоки.
1: Верно, биотоки. И мои усы чувствительны к этому электричеству.
0: Правда?
1: Да. Так что, когда я близко подплываю к рыбе, в мутной воде затаившейся, я ее замечаю. Именно потому, что она электрическое поле создает.
0: Потрясающе!
1: Да, так вот я и ловлю рыбку в мутной воде.
0: Теперь я понимаю, выдра, как твои усы тебе в подводной охоте помогают.
1: Да, усы мне очень помогают. А без усов среди мутной воды и не туды, и не сюды.

0: Действительно, не зря тебя создатель такими чуткими усами снабдил.
1: Что верно, то верно. Усы мои мне и раков помогают ловить.
0: Ты выдра и раков ловишь?
1: Да, ведь раки — моя любимая еда.
0: Интересно.
1: Раки, они прячутся в иле и под камнями на дне реки.
0: И как ты их ловишь?
1: Я ныряю и своими лапами на дне ил раскапываю, а усами чуткими стараюсь электрическое поле почувствовать, которое рак создает и тем себя выдает.
0: Разумно действуешь. Скажи, выдра, а сколько времени ты можешь под водой пробыть?
1: 4 минуты.
0: И ты, когда ныряешь, не боишься утонуть? Не боишься, что тебе воздуха не хватит, и ты на поверхность не выберешься?
1: Зимой бывает труднее плавать, подо льдом.
0: Ты можешь не успеть вернуться к той полынье, в которую нырнула?
1: Да, и в этом случае я стараюсь найти место, где лед вздулся немного, и пузырьки воздуха скопились между льдом и водой.
0: И ты этим воздухом можешь дышать?
1: Конечно, ведь мой нос так устроен, что ноздри на самом кончике его расположены.
0: Так что ты можешь свои ноздри высунуть в это узенькое пространство между льдом и водой?
1: Верно. Благодарение Богу, что Он мои ноздри на самом кончике носа поместил.
0: Скажи, выдра, а как ты из-подо льда выбираешься, когда потеряешь отверстие, в которое нырнула?
1: А я тогда под самый лед подплываю и теплый воздух выдыхаю.
0: И что получается?
1: Лед тает. Снизу во льду образуется такая маленькая выемка.
0: Ну и что?
1: И туда пузырьки воздуха собираются.
0: И ты этим воздухом дышишь?
1: Да, я продолжаю дышать, и выемка во льду от теплого дыхания все увеличивается, воздуха все больше там скапливается, а лед все больше тает.
0: Пока не образуется во льду отверстие.
1: Верно. И через это отверстие я и вылезаю.
0: Молодец! Здорово!
1: Так действовать меня мой творец научил.
0: Это верно.
1: Выбираюсь я на лед, а потом залезаю на крутой бережок и съезжаю с него на животе, как на санках.
0: Так ты по снегу с горок любишь кататься, как дети?
1: Да, очень люблю. Один раз скачусь, потом снова на горку залезаю и снова мчусь вниз. А летом мы, выдры, с глинистых крутых склонов в воду скатываемся.
0: Интересно.
1: Да, мы звери веселые, с горок кататься и играть любим.
0: Играть?
1: Да, в воде, например, друг за другом носимся, в догонялки играем. А иногда я пускаюсь вдогонку за радужной форелью. Поймаю эту проворную рыбку, поиграю немного с ней и отпущу.
0: Чтобы форель поймать, нужно плавать уметь быстро.
1: Это уж точно. А ты знаешь, что нам, выдрам, приходится учить своих детей плаванью?
0: Вы учите своих деток плавать?
1: Да. Мы сажаем своих детей себе на спину и плывем. А потом постепенно из-под них выскальзываем и оставляем их одних на плаву. Пусть барахтаются, сами лапками грести приучаются.
0: А если они, еще не умея плавать, тонуть начнут?
1: А мы, взрослые выдры, тут как тут. снизу к деткам подплываем и тонуть не позволяем.
0: Мудро себя ведете.
1: Этому нас тоже наш Создатель научил.
0: Да, узнавая больше о жизни животных, все больше восхищаешься мудростью Творца. Недаром в Библии сказано о нем: невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы.

наука и религия. Противоречат ли они друг другу? В современном мире этот вопрос неоднократно поднимался на страницах различных изданий, в радио и телевизионных передачах. Сегодня мы решили затронуть его и в нашей программе. Под словом «наука» мы будем понимать точные, естественные науки, изучающие Вселенную, а под словом «религия» — религию, основанную на Библии. Итак, тема нашей беседы — «Противоречит ли наука религии?»

Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос так. Правда, имеется в виду научная истина, и вера, две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда в распрю между собою прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования их во вражде обвинит. Так писал Ломоносов в своей статье «О согласии естествознания с религией». Знаменитый русский ученый отрицал противоречия науки и библейской религии. По словам Ломоносова, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первая — видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его созданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. Сам Ломоносов был глубоко верующим человеком, так же, как и многие другие выдающиеся ученые, имена которых можно встретить на страницах школьных учебников всех стран. К числу верующих ученых, внесших значительный вклад в науку, относятся, например, знаменитые астрономы Коперник, Кеплер, Галилей, выдающиеся математики Декарт,

0: Верующими были основатель бактериологии Пастер, знаменитый физиолог Павлов, выдающийся биолог Мендель, открывший законы наследственности, также знаменитый ученый Рентген, обнаруживший рентгеновские лучи, изобретатель радио Попов, изобретатель фонографа и электрической лампочки Эдисон. Этот список можно было бы продолжить. Если религия действительно противоречит науке, как утверждают атеисты, каким образом упомянутые нами создатели науки могли производить свои научные исследования, сохраняя веру в Бога? Оказывается, на самом деле религиозные убеждения не препятствовали этим ученым заниматься наукой. Наоборот, именно вера в осмысленность мироздания, в то, что Вселенная создана по проекту разумного Творца, побуждала ученых искать во Вселенной разумный порядок. Вера в единого Создателя помогала им рассматривать материальный мир как единое целое, в котором все явления взаимосвязаны. Вера в высшего законодателя приводила к поискам и открытиям законов природы. Известный физик Маркони, живший в 20 веке, сказал: «Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни». Многие выдающиеся ученые заявляли, что их научная деятельность способствовала укреплению их веры в Бога. Изучая дела творения, мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем его божественные свойства, писал знаменитый физик Ампер. Живший в 20 веке известный французский геолог Термье утверждал: «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога. Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о неподвижном, беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу. И в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие». Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, заявил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Таковы высказывания ученых, утверждающих, что занятия наукой не только не разрушили, но наоборот укрепили их веру в Бога или даже привели к вере.
1: Почему же атеисты утверждают, что наука противоречит религии? Потому что они считают, что вера в Бога основана лишь на невежестве людей, на их неспособности объяснить явления природы. В древности, говорят атеисты, люди не могли, например, объяснить, почему гремит гром и сверкает молния. Они ничего не знали об электричестве, и поэтому они верили, что гром и молния — это нечто сверхъестественное, исходящее от Бога. Но когда люди открыли законы электричества и объяснили, почему гремит гром, они поняли, что им больше не нужно бояться Бога. Однако эти рассуждения атеистов довольно наивны. Неужели они думают, что такие выдающиеся ученые, такие блестящие умы человечества, как, например, Ньютон и Менделеев, Павлов и Резерфорд, верили в Бога-Творца лишь по причине своего невежества, только из-за того, что они не могли

0: могли объяснить каких-то явлений природы? Нет, конечно. Наоборот, чем больше верующие ученые узнавали о строении Вселенной, чем больше они открывали тайн природы, тем больше понимали, насколько сложно устроен материальный мир, и тем больше преклонялись перед разумом его Создателя. И даже если наука в будущем окажется способной понять и объяснить все в материальном мире, вопросы происхождения этого мира останутся вопросами, относящимися к религии и философии. Ведь ответы на эти вопросы зависят от вашей веры. Французский ученый Гурса утверждает: «Каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы».
1: Следует также отметить, что наука имеет в человеческой жизни важное, но все же ограниченное значение. Ведь наука не имеет непосредственного отношения к морали. И человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью для блага людей, одинаково принадлежат науке. В нашем взгляде на жизнь всегда присутствует нечто, лежащее за пределами науки. И человек никогда не может руководствоваться в своих поступках лишь тем, что принесло ему изучение материальной вселенной. Высшие категории смысла и ценности добра и зла — это область религии и морали. Библейская религия дает человеку знание о том, для чего он живет и как он должен жить. Наука не отвечает на эти вопросы. Она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. В заключение нашей беседы о взаимоотношениях науки и религии мы хотим привести высказывание физика Макса Планка, одного из самых выдающихся ученых 20-го столетия. Вот что он писал: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклеймит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

не туда ль, где слезы льются, где печаль теснит, и Иисус Христос Спаситель с помощью спешит. Там, где трудно, там, где горе, где нужда царит, Он с любовью в нежном взоре с помощью спешит. Кто-то болен, и в тревоге дух родных скорбит, но недаром по дороге Иисус спешит. Мать, оплакивая сына, горько слезы льет и не знает, что навстречу Иисус идет. Он могуществом небесным дивное творит, и опять туда, где тесно, с помощью спешит. Горько плакала Мария там, в глухом саду, у пустого гроба стоя, рано поутру. И Христос, поправший тленье, в этот сад спешит, сердцем, полным утешенья, перед ней стоит. Он все тот же, с нежным словом, вечный царь царей, помогать всегда готовый бедным из людей. Кто печален, кто страдает, кто здесь слезы льет, к нам Спаситель, поспешая, с помощью идет.

молодым капитаном веры, направляющий в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Капитаны, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестия яркое пламя, на просторах людских живи. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь.

Музыка. Я знаю музыку в стране земной невзгоды, с высот святых явившуюся мне. Она дает мне крылья в край свободы, влечет меня к небесной стране. Я знаю музыку, когда душа бывает в раздумье над тайгой бытия, в волнах ее смирен и гордость тает, и пред отцом мое смолкает я. Не звуки дикие, в которых дух проказы приносит вам страстей бесплодных рать, куплеты монотонные и джазы, о нет, их музыкой нельзя назвать. Люблю до глубины звучания органа его святой молитвенный минор, когда смягчается душа разбитой рана и к Богу направляется мой взор. Люблю я музыку, которая в смиренье для славы всемогущего звучит, и, побуждая перед ним склонить колени, душе моей о Боге говорит. В долине слез, в шатрах земного края, где падший человек так черст и горд, я, слушая простой земной аккорд, воспоминаю звуки ангельского рая.

Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И мне он, как многим чудесно открылся, как друг и как вечный творец, и свет Иисуса мне в душу пролился, и в сердце моем Иисус поселился, а с ним мой небесный Отец. И жалко мне тех, кто его отвергает и к бездне мучений спешат, что Божью любовь и премудрость не знают, и совесть поправши грешат. Хотел бы, чтоб все преклонились колени пред Богом и другом моим, и чтоб Фимиам покаяний молений вознесся пред взором святым. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, но в сердце живет у меня. Об этом делюсь с дорогими друзьями, любовь Иисуса храня. И ясен мне путь мой, тернистый и трудный, начало пути и конец, и манит к стране долгожданной и чудной меня мой небесный Отец. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, живущий во веки веков.

новая жизнь. Я принял водное крещение, когда Спасителем Христом спасен был от порабощения грехов, которых был рабом. Вся жизнь наполнилась уютом, живу Царя любви хваля, и Божьим ласковым приютом с тех пор мне стала вся земля. В большой ли город я приеду, в деревню ль малую войду, хочу всегда иметь победу, хочу со всеми быть в ладу. И на божественном собрании своих возлюбленных друзей я поделюсь переживанием великой радости моей. А радостью моею этой готов делиться я всегда, чудесней солнечного света, любовь Спасителя Христа.

Молитва. Я не знаю, как дальше идти. Помоги мне, Спаситель любимый. Изнемог, обессилен в пути. Твоя помощь мне необходима. Сердце стало, как камень в груди, и язык хуже жало втрое. Преступления мои прости и омой своей чистой кровью. Я с тобою хочу идти, до конца оставаться рядом, семя радости сеять в пути под твоим ободряющим взглядом.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Размышления вслух. Кто мы? Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Матфея 7:13. Мы, христиане сытого и во многом благополучного Запада, часто расширяем, сами того не замечая, этот узкий путь. Не секрет, что многие считают, достаточно быть верующим. Мы живем в самом конце последнего времени, когда все меньше говорят в церквях о тернистом и узком пути христиан. Многие считают, что путь и так достаточно узок из-за тех ограничений, которые хоть немного, но отличают христиан от мира. Но в тех церквях, где пастор водим Духом Божиим, невзирая ни на что напоминают, говоря о широком пути погибели. И многим, может, надоело слушать одно и то же, ведь о последнем времени говорили еще наши предки, но время оно действительно последнее, и многие ждут второго пришествия, потому что чаша беззакония переполнена. Я часто думаю, рассуждаю, как же любили первые христиане Христа, что шли на пытки бесчеловечные, шли в пасти голодных диких зверей, гнили в северных лагерях, и многие полегли. Они любили Христа, истину, и готовы были умереть. Сейчас же мы задаем вопрос, а где это написано? Длина юбки столько-то, прическа строго такая-то, что можно делать, что нельзя, этим самым оправдывая себя. Неужели не написано на скрижалях сердца нашего жертвенность Богу? Что приносим мы в жертву, стараясь идти налегке, в ногу со временем? Любим мы так Христа, как те, которые полегли за веру? Мы, что должны быть светом и солью, часто мало отличаемся от мира. Мы не можем часто любить и прощать. С любовью у нас очень даже иногда трудно. Можем ли мы кротко прощать? Трудно. Любить тех, кто о нас говорит худо и ненавидит нас за то, что верим в Бога? Трудно. Даже дети из верующих семей стесняются говорить, что их родители верующие и в семье много детей. Разлагающий похотью мир разлагает и соль. Она становится непригодной. Мы стонем и ропщим. Нет, мы и требуем, но как мало мы даем. Часто впадаем в отчаяние, что нам никогда не достичь тех высот, но если мы начнем пробуждение себя, если научимся кротко любить, не ожидая взаимной любви, смирять себя, видеть себя в свете Божьей любви, наш дух ободрится, мы расправим крылья веры. Как часто враг души шепчет: «Кто ты такая? Смотри, какие великие люди тоже падают, а ты хочешь устоять?» «Да, я никто, я пылинка вселенной, но я не забыта Богом, поэтому Дух Его тревожит меня, ставит на колени снова и снова. Я где-то читала чудесные слова, они преследуют меня всюду. Дьявол никогда не сможет зачеркнуть наши имена в книге жизни, не может он и разбавить кровь Иисуса Христа. Она имеет силу сегодня, вчера, 2000 лет назад, и завтра имеет силу. Нам нужно Иисуса искать, нам нужно Его найти, искать всем сердцем, и Он даст себя найти. Мы читаем в Слове: где скорбь, там ближе Бог. Но разве хотим мы скорбеть? Хотим ли тесноту и гонения? Конечно, нет. Но почему мы не всегда бываем благословением для других? Ведь с нами Бог. Вспомним Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. Он не впал в отчаяние, когда стоял на торге с другими рабами в унижении, в бесправии и бессилии. С ним был Бог. И когда его привели в дом Потифара, он стал благословением не только для дома царя, позже и для всего Египта, потому что с ним был Бог, которому Иосиф был верен во всем, даже в самом малом. Этим благословением он мог делиться со всеми, потому что и смог устоять
против соблазна жены Потифара, мог простить братьям, продавшим его в рабство. Бог был с ним. Это очень важно, и нужно нам держаться за нашего Спасителя крепкой мертвой хваткой, иначе не устоять в бушующем море жизни, иначе разлетится наш челн на мелкие кусочки, столкнувшись со скалой неверия или слабой верой. Но слава Богу, Господь сегодня касается многих душ, очищает их, дает возможность пережить святость Его. Будем же черпать из книги книг мудрость, чтить Бога как святого, справедливого, неподкупного судью. Видим ли мы себя правдиво в свете Его слова? Если не так, будем искать Бога в молитве покаяния, очищения, смирения, чтобы снова стать солью. Будем же благословением для других. Будем спешить делать добро на земле. Будем любить, прощать. Будем помнить, тесны врата и узок путь, что ведет к небесам, и широка дорога, что ведет к погибели. Людмила Франц.

Неожиданное наследство. Не спалось. Мысли накатывали, словно безжалостные волны холодного безбрежного океана. Пустая, никчемная жизнь. Глаза скользили по стене с давно выцветшими обоями. Но почему все так? Казалось, от этого назойливого вопроса Николай вот-вот расплачется, но слез не было. Наверное, тот родник, который дарует нам слезы, давно высох. Эта мысль показалась занятой. Николай даже сел на кровати. А кто вообще в жизни может даровать облегчение? И возможно ли оно? Жизнь прожита не так. Это становится все более очевидно. Но кому до этого есть дело? Кому может быть дело до человека с такой бурной биографией? Отсидки, отсидки, малые промежутки, казавшиеся бурным фонтаном удовольствия перед вновь начавшимся кошмаром, с лаем собак и лязгом затворов в длинных этапах с бесконечными проверками в лагерях, немыслимой нормой выработки и смехотворной нормой питания. Коварная штука — память. Не дано человеку помнить только то, что ему хочется. Рука непроизвольно потянулась к ночному столику за сигаретой. Пачка оказалась пуста. «Наверное, к лучшему», — подумал Николай. И тотчас память возродила одну встречу, которая случилась с ним, когда он находился в одной из пересылочных тюрем. Судьба, как думал Николай, свела его с верующим баптистом, который говорил, что Бог делает все к лучшему. Тогда они поговорили несколько часов подряд. Не все было понятно Николаю, многое он пытался поставить под сомнение, но одно для него было несомненно. Этот верующий не был похож ни на одного, кто находился с ним в камере, и не был похож ни на одного человека, которого он знал до этого. От Виталия, так звали этого верующего, исходила какая-то сила, которая притягивала к себе других. Не все, конечно, одинаково относились к тому, что Виталий даже в таких условиях проповедовал Слово Божие. Были и такие, кто хотел, чтобы его убрали из их камеры, но, слава Богу, нашлись люди, которые заступились за него. Эта встреча накрепко засела в сознании у Николая. У него даже появилась поговорка «наверное, к лучшему». После этой случайной встречи Николай долго перебирал весь их разговор, как бы продолжая разговаривать с Виталием. Их дороги разошлись, и вскоре привычная жизнь поглотила Николая. Новый лагерь, новые знакомства, расписанный чуть ли не по минутам режим дня, почти не оставляли времени для глубоких размышлений о смысле жизни. Однако долгими ночами, когда наваливалась бессонница, Николаю вдруг вспомнились люди, которых когда-то он обманул. Сейчас это называют модным словом «кинул». Или вспомнились случаи, когда он незаслуженно обижал других. Николай долго не мог понять, что с ним происходит. Главное, что поделиться своими переживаниями ему было не с кем. Перебирая в голове всех своих знакомых, он постепенно одного за другим отсеивал. «Не поймут», — думал Николай. Да и как он мог поделиться тем, что сам до конца не понимал? После каждой бессонной ночи Николай выглядел не очень здорово. Это, конечно, не ускользнуло от его ближайшего окружения. «Колян, ты что, заболел, что ли?» Но он только отмалчивался, становясь еще угрюмее, чем обычно. «Уж не совесть ли меня мучает?» — задавался вопросом сам себе Николай. От этой мысли было и смешно, и грустно. «Сколько людей обворовал?» Кинул или просто обманул, что и не помнил всех своих подвигов. «Покайся, и Господь простит тебя», — вспомнились ему слова Виталия. Но Николаю никак не верилось, что за все эти похождения и все дела, которые он успел натворить за свои неполные 35 лет, Бог может его простить. В этот раз Николаю не пришлось тянуть лямку своего срока до конца. Он простыл на промзоне и попал в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз
туберкулез, распад легких. Были оформлены соответствующие документы на актирование, освобождение по болезни. И вот областная туберкулезная лечебница в городе, где до приговора суда проживал Николай, приняла своего нового пациента. Такого оборота в своей жизни Николай никак не ожидал. Желанная свобода. Правда, она мало чем отличалась от режима лагерной санчасти. Выходить за пределы больницы было строго запрещено. Но все же это была свобода. Проведя несколько дней в своей палате, обособленно, постепенно привыкая к тому, что за ним не следует конвой и нет всевидящего глаза надзирателя, Николай стал выходить и знакомиться с пациентами других палат, как у себя на этаже, так и этажом ниже. И вот в один из дней, когда он вышел прогуляться по этажу, зайдя в одну из палат, на тумбочке какого-то больного Николай увидел толстую книгу. Золотым тиснением было написано «Библия». Вот так, сколько раз заходил, а не знал, что здесь лежит верующий человек. «Надо с ним познакомиться поближе», — подумал Николай, и пожалел, что мужчина в данное время спал. На другой день, дождавшись обхода лечащего врача и приняв надлежащее лекарство, Николай зашел в ту палату, где вчера видел, как он думал, верующего. Каково же было его удивление, когда он увидел в палате несколько человек, игравших картой, среди которых был и тот, кого Николай принял за верующего. «Заходи, приятель!» — встретил его златозубый, улыбка один из играющих. Николай застыл в дверях, не зная, что сказать. Повисла пауза. Сидевшие в палате люди с интересом разглядывали удивленное лицо Николая. Наконец, когда пауза стала совсем невыносимой, Николай выдавил из себя: «Не обессудьте, но вчера, когда я заходил сюда, у тебя, — он обратился к одному из сидящих, — у тебя на тумбочке лежала книга. Библия, что ли?» Мужчина улыбнулся и встал с кровати, чтобы достать из тумбочки книгу. «На, почитай», — протянул Николаю Библию. «Меня Станиславом зовут, а тебя?» Тому было на вид около 50 лет. «А меня Николай». Скованность, овладевшая Николаем, в первую минуту постепенно проходила. «Ты извини нас, браток, мы тут в картишке решили побаловаться. Ну а как закончим, так милости просим. Посидим, чайку попьем, пообщаемся. Приходи». Станислав дружески подмигнул Николаю и, взяв за колоду, давая понять, что их разговор окончен. Николай вышел в коридор, и вдруг ему стало как-то не по себе. Он посмотрел на книгу с золотым тиснением и подумал, что подумает о нем в палате, когда увидит его с Библией. И, не отдавая себе в том отчета, он сунул Библию за пазуху. Так и пришел Николай в свою палату с Библией, спрятанной за пазухой. В палате никого не было, не считая старика, который лежал, отвернувшись к стене. Николай достал Библию, сев на кровать, он раскрыл книгу «Бытие». Прочел он название первой книги Моисея. «Даже слова не как у нас», — подумал он. И в этот момент дверь палаты распахнулась, и со смехом, громкими разговорами стали входить пациенты. Одним движением Николай спрятал книгу под подушку. Соседи обсуждали только что просмотренный фильм. Они были очень довольны увиденным и мало обращали внимания на одиноко сидевшего и не участвовавшего в разговоре Николая. «Скорее бы спать легли, что ли?» — подумал он с огорчением Николай. «Читать как-то само собой расхотелось. Пойду покурю». Николай вышел из палаты, направляясь к лестничному маршу, где врачи разрешают курить. Подумалось о Станиславе. «Интересный человек, Библию читает, не скрывая этого, и в карты играет». Николай знал из личного опыта, что играть в карты, честно, невозможно. «Надо будет зайти к нему», — подумал Николай. Тем более, что вроде как приглашал. Сигаретный окурок обжег пальцы. «Вот бы курить бросить, было бы здорово.
Тем более, что и врачи усиленно советовали Николаю бросить эту вредную привычку. И тут же в памяти всплыли слова Виталия: «Что не попросите в молитве с верою, даст Господь». «Эх, жаль, я молиться не умею, а то бы первое, что попросил у Бога, что бросить это курево». Николай тяжело вздохнул и открыл дверь лестницы в коридор. Возле палаты, где лежал Станислав, столпились больные, нелепо вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Что-то случилось? У Николая похолодела спина. Подойдя ближе, услышал высказывание, которое усилили его подозрения. «Так ему и надо. Полбольницы обыграл». Усипший голос человека был каким-то неестественным. «Карты — дело добровольное. Хочешь — садись, не хочешь — никто не заставит». «Мнение противоречивое. Отстранено», — подумал Николай. «А что там все-таки случилось?» И тут толпа резко отхлынула от дверей. Из палаты выходил главврач из корпуса Николая Васильевич с грустным голосом, не оборачиваясь, сказал кому-то из своего окружения: «Несите в морг и позвоните в милицию». Похоронили Станислава в больничном кладбище. Человека, который ударил его ножом, забрали приехавшие по вызову стражи порядка. Больница об этом происшествии говорили все, от больных до медперсонала. Кто-то защищал погибшего, кто-то осуждал. Николай не принимал в этих осуждениях участия. Смерть Станислава настолько потрясла его, что у него даже аппетит пропал. «Ну кто он мне?» — подумалось ему. «Ну, встретились один единственный раз, а разволновался, как будто родственника похоронил», — пытался себя успокоить Николай. Но глубоко внутри было жаль этого человека, которого он, по сути, не знал совсем. Неожиданное наследство, Библия, которая осталась от Станислава, теперь лежала на тумбочке Николая. Со дня похорон прошло несколько дней. Николай несколько раз открыл книгу, но прочитанное не удерживалось в голове. Навалилась бессонница. Вопрос, который жарил в самое сердце и не давал покоя, вопрос, на который не было ответа. Вопрос, который затрагивал всю прошлую жизнь. «Ну почему все так?» исходил из самой глубины. Уже ничего не хотелось. Казалось, что даже вокруг Николая образовалась пустота. «Внутри пустота, вокруг пустота», — отрешенно думал он. «Что же со мной происходит?» И вдруг Николай отчетливо услышал голос: «Покайся». Николай вскинул голову к потолку. Глаза застилали слезы, в горле застрял ком. «Боже!» — еле выдавил он из себя. «Прости меня!» Илья Ефремов, Казахстан.

Утинный пир. Осенний день выдался на славу светло, тепло, тихо и празднично. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью. Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли глаза и увидели, что за лодкой с видом попрошаек плывет огромная стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали желтые листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака. Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перочинный ножичек, выловил в реке яблоко, медленно разрезал на кусочки и бросил уткам. Утки, обрадованно закрякав, жадностью проглотили корм. Друг, довольный таким общением, без устали ловил в реке яблоки, разрезал их и кормил уток. На шумный пир прилетели новые утки, плюхались в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг в России был заядлым охотником и теперь глазами своими не верил, что в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по облакам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, творцом и его творением. Райнольд Шульц.

Осень. Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня, где мера полноты хвалы моей. Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнажение. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радует и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе, нездешний храм, где ни один нуждой не обижен. Ты навсегда обогатишься сам, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мироздания. Не потому так я ее люблю, что каждый шаг ее мое назидание. Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Михаил Бурчак, Россия. От редакции. Это стихотворение написано незрячим человеком, а какую красоту он видит своими невидящими глазами. Такое может сделать только Бог. И как же нам, зрячим, нужно научиться видеть эту красоту, созданную всемогущим Творцом.

терпеть и прощать. Я все думаю о том, какой у нас Господь удивительный, и как чудно Он заботится.

о нас. В февральском номере забытого алтаря я прочла наше письмо, и Господь побудил сердца Вальдемара и Татьяны из Германии прислать нам посылку с духовной литературой, которая так нужна нам. Мы сердечно благодарим за эту семью и вас за помощь в деле Божьем. Как здорово, что мы одна семья и что сам Бог наш Отец. Еще у меня есть просьба ко всем читателям помочь своим советам. Я знаю несколько сестер, у которых серьезные проблемы с детьми, со взрослыми детьми. Эти дети не работают, живут на деньги родителей, и об их детях тоже заботятся родители. Воспитывают, одевают, обувают, кормят, а дети пьют, развлекаются, издеваются над родителями и своими детьми. Как быть? Что делать? Терпеть и прощать или принимать меры? Как по Слову Божьему правильно поступить? Все случаи не похожи, но суть одна. Может, кто-то был в такой ситуации или и сейчас находится. Подскажите, откликнитесь. Думаю, таких случаев очень много, и ваши советы пригодятся очень многим. Заранее искренне благодарю. Татьяна Ефремова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

А мы живем. 19 апреля 2010 года мы отмечали День памяти павших воинов и жертв террора, а 20 апреля – День провозглашения независимости Израиля. Звучали траурные сирены. Мы читали специальную молитву, а потом молчали, отдавая дань памяти тем, кто погиб за нашу страну, за нашу маленькую страну, история которой насчитывает всего 62 года и одновременно десятки веков. В 1896 году сэр Уильям Мэтью Флиндрес Питри, видный английский ученый, египтолог и археолог, обнаружил в Египте стелу фараона Мернептаха, самый древний из известных до ныне исторический документ, в котором упоминается Израиль. Библию, конечно, научное сообщество историческим документом не считает. Вот какую надпись, какое самое древнее пока свидетельство донесло до нас время. Израиль опустошен, его семени нет. За 1200 лет до нашей эры фараон сделал запись об опустошении Израиля и уничтожении его народа. А мы все еще живем. Давно вымерли фараоны, мумии которых поворовали из могил и растащили по музеям и коллекциям. Давно исчезли египтяне, а их место заняли арабы. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили вавилонское пленение, разрушение первого храма, нашествие персов и греков, римское владычество и связанное с ним разрушение второго храма Иерусалима. Римский император Тит поставил триумфальную арку в память о взятии Иерусалима в 70-м году нашей эры и о своей победе над народом Израиля, народом-бунтарем. На арке был сделан барельеф, изображавший Минору, светильник-семисвечник из Иерусалимского храма, который несли на плечах римские солдаты. Нет уже Римской империи. Давно исчезли некогда грозные римляне, разгромленные варварами. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили 18 веков галута, рассеяния, когда у нас не было своей страны. Мы пережили гонения и притеснения, унижения и издевательства, крестовые походы, насильственные крещения, преследование инквизиции, изгнание из Испании и Англии, черту оседлости, погромы, кровавый навет. Мы пережили хрустальную ночь, Освенцим, Майданик, Бабий Яр. Нет уже крестоносцев, ликвидирована инквизиция, католическая церковь официально исключила из своего учения и практики обвинения евреев в богоубийстве, развенчаны кровавые наветы, проиграли войну и понесли наказание гитлеровцы. В Испании и Англии существуют большие еврейские общины. Многие евреи составляют гордость этих стран. Мы все еще живем. Более миллиона евреев из бывшей Российской империи, из Советского Союза переехали в Израиль. Живем. Мы не просто живем, но живем в своей стране, в своем государстве, которое восстановлено именно на этой земле, которую Всевышний обещал нашему народу. Мы живем в окружении врагов, которые за короткий век нового Израиля не раз пытались уничтожить его и которые до сих пор не убрали из своих политических задач ликвидацию этого государства вместе с его еврейским населением. Мы живем в условиях постоянно растущей неприязни европейцев по отношению к Израилю и евреям. Но мы живем здесь и будем жить здесь, по милости Всевышнего и по его воле. Ави Турецкий.

язык, на котором говорил Бог. По чудной милости Божией я, у которого никогда не было тяги к другим языкам, изучаю иврит, язык, на котором Бог говорил к еврейскому народу, к своим пророкам, и который есть язык Мессии. За небольшое время выучил алфавит, затем по крупицам, по кусочкам начал читать. Например, на шоколадной обертке, попавшей ко мне случайно, я увидел текст на иврите печатными буквами. Сейчас я уже читаю на иврите Новый Завет, подарок любящего брата по вере. Но проблема с произношением, не имея живого общения, я коверкаю слова, и это меня удручает. Может, кому-нибудь Господь положит на сердце прислать мне разговорник по ивриту. Всем сердцем желаю мира израильской земле. Всегда с жадностью читаю накануне, и особенно стихи об Израиле. Александр Нечунаев. Тюрьма, Удмуртия, Россия. Эрец Израиль. Святая земля, где столб патриархов. Мы видим следы через грани веков, и их веры путям до сих пор подражая, мы песни к сердцам твоим говорим вновь. Святая земля, ты до ныне стенаешь от притеснений окруживших врагов, до ныне Мессию своего ожидаешь, не признав в Иисусе владыку миров. Святая земля в постоянных нападках, ты много сынов потеряла в веках, не дай уже уйти безвозвратность остатку. Прими же Иисуса, прими же сейчас. Святая земля, скоро кончится время, грядет наш Иисус в облаках. Последний язычник, гласу Господа внемля, вступает в завет по примеру Христа. Воззри на распятого Божий народ, воззри на воскресшего племя святое. Господь наш грядет, Господь ваш грядет. Эрец Израиль, Эрец Израиль. Прислал Александр Нечунаев.

Во-первых, иудеи. «Израиль есть сын мой, первенец мой» – Исход 4.22. У человека свои принципы и разделения, а у Бога – свои. Люди делят себя на нации, государства, на богатых и бедных, молодых и старых, и придают этому огромное значение. Для Господа же важно другое различие. Все человечество перед Ним – это иудеи и елены, то есть язычники, а также спасенные им для вечности и нечестивые. В нашем обществе все быстро меняется, нет ничего прочного и надежного, а Бог неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Поэтому Израиль для Него всегда был, есть и будет избранным народом, первенцем Божьим, о котором постоянно проявляет особую заботу, ставит его на особое место. «Ибо я не стыжусь благовествия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину» Римлянам 1:16. В наш век церкви все больше и больше евреев обращаются к живой вере во Христа. У Бога нет лицеприятия, и поэтому, выделяя Израиль как своего первенца, Он не намерен снисходить ко грехам возлюбленного им народа. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Римлянам 2:9. Святой праведный Бог никогда не был и не будет нейтральным по отношению ко злу. Более того, Он особенно взыскателен к тем, кого отделил для Себя. Не принимая служения по мертвой букве, Господь строго обращается к оправдывающему Себя формальной принадлежностью к богам и избранному народу. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Римлянам 2:25. Безусловно, те, кого Господь выделил, на ком поставил свой знак, имеют высокие привилегии. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Римлянам 3:1-2. Поэтому Господа не удовлетворит внешняя религиозность Его избранного народа, Он ожидает и дождется от Него гораздо большего, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12:48. И все-таки Господь несподвижимой любовью продолжает опекать и обильно благословлять Свой навеки возлюбленный народ, шаг за шагом направляя его к познанию истины во Христе Иисусе. Какое же счастье знать, что весь Израиль спасется! Римлянам 11:26. Что Божий первенец возрыдает, узнав в Господе Иисусе своего Мессию. Захария 12:10. И воздаст любовью тому, кто в своей великой верности не лишил Израиля его первенства. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Римлянам 2:10. Забудет ли дитя родная мать? Пусть даже так, Израиль, я не забуду. Народ строптивый, непокорный, трудный, но выше неба Божья благодать. Мой первенец, возлюбленный мой сын, восплачешь ты, узнав Христа Мессию, и упадешь на грудь его бессильно, и возвратится блудный сын домой. Во вретище в слезах, душой скорбя, Иешуя, Хамашиах, воскликнешь, и сладостный ответ его услышишь. Любовью вечной я люблю тебя. Размышления из стихотворений Светланы Тимохиной. Украина.

Я еврейка по отцу, принявшая в сердце Иисуса Христа как Спасителя и поверившая в то, что Он – Сын Божий, спасающий людей от греха. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга с двумя дочерьми. Живем здесь уже 9 лет. Всегда писала стихи, песни. Здесь, в Германии, Господь нашел меня и призвал на служение. Охотно принимаю участие в работе по развитию контактов между евреями и немцами, а также помогаю людям наладить их жизнь в Германии. А это мои стихи. «Сына Божьего просила я в молитве перед сном, и ответил он мне, силой не прорваться в мире том, там себя унизить нужно, раствориться, возлюбить. Там помогут, если нужно, об обидчике забыть, там тебя наполнят светом, лаской, кротостью, теплом. Там поверишь ты завету, что мой отчий дорог дом. Успокоишься, стряхнешься и поедешь в край любви. В доме Божьем улыбнешься, сыну радость подарив. Только ты в дорогу к Богу отправляешься в сей путь, и Христовой доброй силой запастись не позабудь. Будет много испытаний, будет счастье, будет крах, будут новые преграды и любовь на небесах. Ирина Козлова.

ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель. Я не знал, как просить прощения. Вырос я в семье коммунистов. Дед был инженером, а бабушка – ветеран труда. Рос у них и не знал о делах своей матери, которая жила отдельно от нас. Дедушка и бабушка умерли в один год. Переехав жить к матери, понял, что она наркоманка, которая предоставляет свою квартиру для изготовления наркотиков, чтобы быть в доле с изготовителями. Для меня начались тяжелые дни. Мне было 11 лет, и было страшно жить в притоне наркоманов. Я видел, как впадает в наркотическую кому до полумертвого состояния, как мучаются от ломок, как идут на унизительные поступки ради дозы наркотиков. Насмотревшись на последствия наркотической зависимости, я решил никогда не пробовать этой заразы. Но дух грабежа и разбоя настолько завладели моим умом, что я считал, что только таким образом можно получить средства на жизнь. Мои ровесники были обеспечены родителями, а я нуждался в питании и одежде. Я завидовал и злился. Сойдясь с некоторыми знакомыми, мы встали на путь злоумышленных преступлений. Но нам недолго пришлось разворачиваться в преступном мире. Хоть я и не стал употреблять наркотики, как моя мать, и не стал пить алкоголь, как мой отец, зато пошел по их стопам через следственные изоляторы, распределители и лагеря. В лагере со мной стало происходить удивительное. Как будто кто-то защищает меня, хранит. Иногда так было и до заключения, но внимания на это не обращал. Однажды осужденный, который жил со мной в одной секции, пошел в комнату, где собираются верующие. Вернулся он совсем другим. Отказался от сигарет, чефира, крепкого чая и наркотиков. Стал постоянно читать Библию, молиться и ходить на собрания. Многие осуждали и высмеивали его поступки, но меня они затрагивали и интересовали. Мы стали много общаться. Стал читать Библию и я, но читал как простую книгу. Выйдя за забор, я был полон энтузиазма и уверенности в себе. Больше меня не поймают так просто. Мне стало известно также, что некоторые из моих знакомых, которые плотно сидели на игле, покаялись и уверовали в Господа. Они приглашали меня на собрания, но я избегал их. Но зато, садясь с некоторыми новыми приятелями, совершил разбойное нападение. Под следствием я сокрушался о том, что снова попался так легко. Гордость и самолюбие не давали мне покоя. И здесь я пришел к выводу, что неверно мыслю, неверно поступаю. Слова, прочитанные в Библии, стали всплывать в памяти, и я встал взывать к Господу. В пустой камере впервые в жизни я встал на колени, но не знал, что говорить и как, не знал, как обращаться к Богу за прощением. В таких поисках прощение было около 2 лет. Прибывший в колонию, где сейчас и нахожусь, познакомился с Мишей, верующим человеком. Мы стали много общаться о Боге, причем ощущал нечто благодатное при этом. И пришло время, когда я понял, что время покаяния приблизилось, что сейчас время благоприятное и что час спасения настал. После долгого изнурительного пути поисков и колебаний, одним вечером я сказал: «Хочу покаяться». Миша предложил мне помолиться. А так как это было на улице, в локальном секторе,
где гуляют осужденные, то мы сели на лавочку, где я просил у Бога прощения за все содеянное преступление и за всю свою греховную жизнь. Радости после обращения не описать. После этого у меня началась другая жизнь. Жизнь, соединенная с Господом. Мы с Мишей, идя на работу, старались пребывать в молитве и рассуждали о Христе и Божьем Царстве. Со временем Господь обратил к себе других заключенных – Женю, Сергея, Леню и по сегодняшний день стучится в сердца, не познавшие Господа. Моя мать тоже приняла Иисуса Христа, раскаявшись в своей грешной жизни. Это произошло весной этого года, благодаря Господу при содействии некоторых Божьих работников. А в июле Господь забрал ее душу, избавив от телесных мук, которыми она страдала. Наркотики оставили большой след от длительного их употребления. Сердце радуется за спасенную душу, которая получит новое совершенное тело в вечности от Бога. Александр Игнатьев, тюрьма, Украина.

Невыдуманные рассказы. Я назвал тебя по имени. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Исаия 43:1. Седой лежал на холодном полу тюремной камеры одиночки, подавленный, внутренне совершенно разбитый. Вчера ему был объявлен приговор, пожизненное заключение. С одной стороны, тоскливо размышлял он, это вполне заслуженно, ведь я убил человека. А с другой, как же я могу выдержать здесь столько времени? Как? Он перевернулся со спины на бок, дрожа от холода. Сейчас мне только 23, значит, впереди 20, 30, а может и больше, мучительных лет заточения. Седой застонал и еще теснее прижался всем телом к цементному полу. В камере имелись нары, но он решил лежать и спать только на полу. Возможно, размышлял он, таким образом можно будет заболеть воспалением легких и умереть. Ему припомнился сиротский дом, где он провел свое детство. «Седой, пасуй сюда!» — звенели мальчишеские голоса. Любимая игра — футбол — детям разрешалось только раз в неделю, и уж тогда они отводили душу. В остальные дни мальчиков нагружали разнообразной работой, чтобы даром хлеб не ели. Кличку «Седой» ему дали за белоснежную прядь в черных, как смоль, волосах на голове. Ох, и покуролесил же он в своей недолгой еще одинокой жизни. После выпуска из детского дома пьянки, наркотики, женщины, групповое воровство. Ах, как он спешил насладиться всеми прелестями этого мира! А для чего же еще жизнь дана? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Театрально покачивая головой, басил в микрофон певец в ресторане, где Седой с шиком тратил наворованные деньги. А слова этой очень популярной тогда песенки были девизом его жизни. Переживал он и неудачные дни, когда не на что было и хлеба купить. Никто из друзей ему в то время не помогал, и он все больше утверждался в мирской мудрости. «Человек человеку волк. Ничего прочного, ничего искреннего нет и быть не может. Пользуйся подходящим моментом. Вот и вся философия». Как-то одна девица, с которой он проводил время на море, с опаской отодвинувшись от него, спросила: «Седой, почему ты такой жестокий? Даже когда ты улыбаешься, я боюсь тебя». Он усмехнулся и, закурив, быстро отвернулся в сторону, чтобы она не увидела набухшие в глазах слезы. Затем, справившись с комом в груди, постарался сказать небрежно, как обычно: «Я не жестокий, я просто злой. А почему эта красотка, ты называешь меня не по имени? Ведь я сказал тебе, как меня зовут». Да как-то замялась та, успокоенная его доброжелательным тоном. «Понимаешь, тебе твое имя совсем не подходит. Седой лучше». При ударе он не рассчитал и чуть не разбил ей переносицу. Она долго плакала от обиды и боли, делая холодные примочки, а Седой с ненавистью думал: «Жестокий не он, а жестока жизнь, которая не дала ему ничего хорошего, а только отняла родителей, детство, благополучие, да еще и имя». Он даже не заметил, как дверь камеры открылась, и поэтому вздрогнул, увидев возле себя какого-то мужчину. «Вы не могли бы немного поговорить со мной?» Незнакомец сказал это почти умоляюще, но Седой взглянул на него враждебно. Спокойное, приветливое лицо, скромный костюм, а в руках толстая черная книга. «А, понял он, это спасатель». К нему уже несколько раз направляли проповедников Библии, но он всем наотрез отказывал, не давая даже слова сказать. «К сожалению, я не имею права выставить вас отсюда, но слушать о Боге не желаю. Уходите!» — с раздражением крикнул он и отвернулся лицом к стене. «Как вас зовут?» — все же спросил посетитель. Седой резко вскочил и, сверкая злобным взглядом сквозь зубы, проговорил:
«Разве вам непонятно? Я не желаю спасаться. У меня нет охоты слушать ваши басни о Боге. Но на ваш вопрос я отвечу. У меня нет имени. У меня ничего нет». «Прекрасно», — невозмутимо ответил мужчина. «Если вы понимаете, что у вас ничего нет, то вы именно тот, кто может все получить». Седой подозрительно посмотрел на посетителя и с презрением сказал: «Ваши гуманитарки мне тоже не нужны. Ни еда, ни одежда, ничего. Я не хочу жить, а хочу побыстрее умереть». «Зачем я ему это сказал?» — тут же с досадой подумал он. «Сейчас начнет уговаривать стать верующим. Как это все скучно и нудно! Вы знаете, когда мне исполнилось 15 лет, я тоже решил умереть. Родился я в детдоме», — начал было проповедник. «Родились в детдоме?» Седой с удивлением внимательно посмотрел ему в глаза. «Да, в детдоме для сирот, и я даже не знаю, кто мои родители. У меня тоже ничего не было, даже имени. Дело в том, что в детдоме дети обычно дают друг другу клички. Меня звали Волк. Это от моей фамилии Волков. А фамилию мне подобрали в сиротском доме. И точно оказалось, с детства я как волчонок был, злой, всем старался навредить». «Человек человеку волк», — неожиданно вставил Седой, изумляясь совпадению судеб. «Да, и я так думал», — согласился посетитель. «Много бед в жизни натворил, за несколько дней не расскажешь, да и не стоит теперь об этом». Несколько минут они молчали, вспоминая каждый свое. Седому уже очень не хотелось, чтобы проповедник сейчас ушел. Он даже был готов просить его остаться, чувствуя, что тот может сказать ему что-то очень важное. «Вы не хотите, чтобы я говорила о Боге?» — продолжал тот. «Поэтому я скажу вам о пути, истине и жизни. Есть путь, встав на который человек начинает видеть свет. Есть истина, познав которую становишься другим. И, наконец, есть жизнь, приняв которую человек обретает бессмертие и настоящее счастье, и, конечно, Божью любовь. Вы сказали, что у вас нет имени, а я назову имя того, кто может дать вам все самое лучшее, и имя тоже. Это Иисус Христос, который изменил и мою жизнь». Ночью Седой проснулся от холода, но, покосившись на нары, упрямо остался лежать на полу. Вспоминая разговор с проповедником, попытался рассердиться. Он, видите ли, нашел любовь и истину. Тут он понял, что очень завидует этому явно счастливому человеку, тоже бывшему детдомовцу. «Да, он, наверное, имеет что-то стоящее. И я хочу!» — без слов вскричало его сердце. «И ты, Святослав, можешь получить эту новую жизнь». Голос был незнакомый, очень мягкий. Кто это, знающий его настоящее имя? Он почти не дышал. Впервые за столько лет к нему обратились, назвав его по имени. Но ведь в камере больше никого нет. Вдруг он все понял. И тогда, впервые склонив колени, едва прошептал: «Господи!» Осознав, что его слышат, нерешительно продолжил: «Что мне делать?» Ответ прозвучал почти одновременно с его вопросом: «Только прими мою любовь к тебе». Утром охранник открыл окошко, чтобы поставить тарелку с едой, и заглянул в камеру. На полу узника не было. Он безмятежно спал на нарах. Охранник громко постучал. Проснувшись, заключенный воскликнул: «Слава Богу, это не сон!» Он взял еду и вежливо поблагодарил работника, который после этого с удивлением спросил: «Седой, тебе что, приговор пересмотрели?» Тот уже с аппетитом приступил к еде с не очень приятным запахом. Услышав вопрос, он прервал трапезу и приветливо ответил: «Да, Небесный суд полностью простил мне все преступления. Это главное. А земное наказание я смогу теперь перенести с Господом. Кстати, мое имя Святослав,
Седова уже нет, он умер. И еще. Простите меня ради Христа за мою прежнюю грубость и оскорбление. Чудеса Божьи! Только и ответил изумленный охранник, с большой неохотой закрывая маленькое окошко одиночной тюремной камеры. Не бойся, только веруй. Евангелие от Луки 8:50. Мир отбирает все, и даже имя. Считая жертвы, радуется враг. Но всех раскаявшихся небо примет. Не прогляди открытых Божьих врат. Не бойся, грешник, говорит Спаситель. Не бойся, только искренно поверь. Ты слаб, но у меня есть много силы. Я пред тобой открыл спасение дверь.

Письма из-за колючей проволоки. Не хочу возвращаться. Вся моя жизнь – это борьба за выживание. Почему? Потому что в пятилетнем возрасте я потерял родителей и воспитывался в детдоме, где каждый день надо было утверждать себя и заявлять о себе, что я есть. Это на первый взгляд кажется, что воспитатели любят своих воспитанников, но на самом деле это далеко не так, поверьте моему горькому опыту. Мысль о том, что я один, сводила меня с ума, но слава Богу, что все это позади. Отслужил в армии, вернулся домой, но куда идти? Работы нет. Познакомился на тренировке с ребятами из спортзала. Мои знакомые оказались рэкетерами, и я стал одним из них. Не мог даже представить, что меня ожидает за это ремесло, а ожидала меня тюрьма. Но это стало началом моего знакомства с Богом. Когда возбудили на меня уголовное дело, я поддался в бега, и вот, когда скрывался, познакомился с верующими. Я рассказал им, что со мной произошло. Мы помолились, и они посоветовали, чтоб я пошел добровольно в милицию и сознался в содеянном, и что так будет, буду спасен, и Господь выведет меня из тюрьмы. Не мог я этому верить. В моей голове не укладывались мысли, что меня не посадят, если признаюсь. Да кто он такой, этот Иисус? Быть того не может. Но вера моих братьев и сестер была сильна. За тот месяц, что был с ними, я много молился. Но так сложилось обстоятельство, что меня все-таки приняли. Доброжелательный дядя с погонами. На этот момент вера у меня была очень слабая. Но она была. По всем моим делам мне должны были дать лет 10, но мне дали условный срок.

и освободили. Адвокатом, я верю, был сам Иисус Христос. И самое интересное, никто не заплатил за меня ни цента. Вот так я познакомился с Господом нашим Иисусом Христом. Что было дальше и почему я сейчас в тюрьме? Дальше было ужасно. Сатана преследовал и одолел меня. Он утопил меня в алкоголе и наркотиках. Со временем снова этап и срок. Здесь, в тюрьме, снова пошел я в церковь и снова живу с миром в сердце. Молитесь обо мне. Сейчас осталось совсем немного до освобождения. Очень не хочется возвращаться к прошлому. Хочу жить полноценной жизнью. Кто поможет? Юрий Карпов, тюрьма, Голод Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Дорогие слушатели, сердечно приветствуем вас у ваших радиоприемников. Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Желаем вам благословения от Бога при слушании сегодняшней программы, которую мы открываем песней «Если б обладал я всей вселенной».

Известный немецкий публицист и поэт Гейне сказал о Библии следующее. «Что за книга, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубине Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Божие Слово, тогда как все другие книги высказывают только человеческое искусство». В Библии нет и следа подделки, невозможно критически разбирать ее стиль. Конец цитаты. Так отозвался о Библии человек, который познакомился с ее содержанием. В этой книге сам ее автор Бог без прикрас и искажений передает нам информацию о себе, о смысле и назначении сотворенного им мира и человека. Библию можно назвать учебником жизни, и всю нашу жизнь мы нуждаемся в ее наставлениях. Руководствуясь Библией в своей жизни, мы избежим многих ошибок, будем поступать благоразумно и достигнем цели, которую Бог для нас назначил. В Библии, в книге Иисуса Навина, в первой главе мы читаем: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение последовательного разбора Евангелия от Луки. На прошлой неделе мы остановились на 20 стихе 2 главы. Сейчас прозвучит музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть свои Библии, чтобы проследить за разбираемым текстом. Евангелие от Луки, 2 глава, со стиха 21 до конца главы.

В сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, Он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освяти мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги Чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о Его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира.
И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаем мы в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеона. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Так же и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, Анна не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. Они совершили все по закону Господню.
заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его. 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответам Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного, но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». Дорогие друзья, мы будем рады вашим отзывам и пожеланиям по поводу этой программы. Письма направляйте по следующему адресу. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Повторяю. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Передачу «По страницам Библии» вы можете слушать опять на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Их пригласили в просторную комнату и предложили сесть. К гостям вышел глава дома. «Приветствую вас, сосуды благодати Божьей! С радушием принимаем вас, верные наши друзья!» Так как время уже было позднее, и пилигримы были утомлены дорогой и душевными волнениями, они мечтали поскорее расположиться на отдых. «Вначале, — сказал глава дома, — поужинайте». Им приготовили агнца с особо вкусной приправой. После того, как ужин закончился молитвой и пением псалма, наступило время отдыха. «Дозвольте нам, — обратилась Христиана к главе дома, — ночевать в комнате, которую когда-то занимал муж мой». Их отвели туда, и они устроились все в одной комнате. Сыновья заснули, не спали только женщины. Христиана первая нарушила молчание. «Вот уж никак не думала, когда мой муж отправился в путь, что и я скоро за ним последую, да еще со всеми детьми. И уже, наверное, совсем не думала, что будешь отдыхать на его постели и в его комнате», — сказала Любовь. «Да, и что когда-нибудь с радостью увижу его снова и с ним вместе буду восхвалять Царя и Господа. А теперь верую, что будет так». «Тсс! Слышишь? Да, эти звуки в честь нашего прибытия. Чудо! Гармония в доме, гармония в сердце, радость на небесах. Все потому, что мы здесь». Они побеседовали еще немного и уснули. Наутро Христиана спросила Любовь: «Почему ты всю ночь так счастливо улыбалась? Верно, тебе снилось что-то прекрасное?» «Я видела чудный сон, но неужели я в самом деле улыбалась?» «Да, расскажи мне твой сон». «Вижу себя одну и громко сожалею, что у меня такое жестокое сердце. Но я недолго оставалась одна. Вокруг меня стали собираться люди, внимая моим словам. Они слушали, а я продолжала громко выражать свое сожаление. При этом некоторые стали насмехаться надо мной, другие называли глупой, третьи явно сторонились меня. Вдруг я подняла глаза и увидела, что кто-то приближается ко мне на крыльях. Этот некто спросил меня: «Любовь, о чем ты печалишься?» Когда я ему поведала причину своей скорби, он ответил: «Мир тебе». Потом отер мне слезы и облег меня в серебро и золото. На шею надел золотую цепочку. В уши вдел серьги и чудный венец возложил мне на голову. Затем взял меня за руку, сказал: «Любовь, иди за мной». Я пошла за ним, и так мы дошли до золотых врат. Он постучался, и когда ему отворили, мы вошли и подошли к престолу, на котором сидел некто, сказавший мне: «Приветствую тебя, дочь моя». Место это было светлое, как звезды на небе, или скорее, как само солнце, и мне показалось, что я видела там твоего мужа. «Тебе приснился чудный сон», — сказала Христиана. «Начало его уже сбылось, сбудется и конец. Господь может прийти к нам во сне и заставит внимать его голосу. Нередко сердце наше бодрствует, когда мы во сне, и Господь может к нему обратиться со словами, видениями, словно наяву. Я очень рада, если сон сбудется, я буду самой счастливой. Мне кажется, однако, что нам пора вставать. Надо узнать, что нам делать дальше, заметила Христиана. Давай, если нас станут уговаривать остаться здесь подольше, согласимся. Я бы очень хотела пожить здесь некоторое время и поближе узнать мудрость, благочестие и милосердие, которые столь кротки и скромны. Посмотрим, что они нам скажут. Они встали и, одевшись, спустились в общую комнату, где их спросили, хорошо ли они спали. «Превосходно!» — ответила за всех Любовь. Мудрость и благочестие стали их уговаривать пожить у них некоторое время, уверяя, что все будет сделано для того, чтобы им было спокойно. Милосердие пообещало от всего сердца угодить им. Путешественницы согласились. Они провели около месяца в доме привратника, что оказалось для них весьма полезным. Мудрость захотела узнать, какое воспитание дала Христиана своим детям, и попросила разрешения задать им несколько вопросов из христианского катехизиса. «Пойди сюда, Иаков!» — обратилась Мудрость к одному из них. «И скажи мне, знаешь ли ты, кто тебя сотворил?» «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой!» — без запинки ответил Иаков. «Хорошо. Ну, а кто спас тебя?» «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». «Так. Но каким образом спас тебя Бог Отец?» «Своею благодатью». «А как спас тебя Бог Сын?» «Своей праведностью, кровью, смертью и воскресением». «А как спас тебя Бог Дух Святой?» «Обновлением». «Ты достойна похвалы за воспитание, которое дала своим детям», — сказала Мудрость Христиане. Затем она обратилась к другому сыну Христианы, Иосифу. «Иосиф, хочешь ответить на мои вопросы?» «Охотно». «Что такое человек?» «Разумное творение Божие». «Что ты понимаешь под словом «спасенный»?» Человек, согрешив, попал в рабство греха, от которого освободил его Господь. Власть греха так велика, что никто не может вырвать человека из его когтей, кроме Бога, который так благ и так любит свои создания, что в буквальном смысле вырывает их из этого жалкого состояния. Какова цель Бога, спасающего грешников? Прославление имени Его, благодати и правосудия Его и вечное блаженство Его творения. Кто будет спасен? Только тот, кто сердцем верует и принимает спасение. Хорошо, Иосиф, мать твоя учила тебя верно, а ты был прилежным учеником. Наступила очередь Самуила, который был немного постарше. А ты, Самуил, станешь отвечать на мои вопросы?
3: Конечно.
2: Что такое небо? Место блаженства, ибо там обитает Бог. Что такое ад? Место страдания, ибо там обитают грех, дьявол и смерть. Почему ты стремишься на небо?
3: Дабы узреть Бога и служить Ему неустанно, чтобы видеть Христа, любить Его вечно и получить в сердце ту полноту Духа Святого, которую здесь в совершенстве испытать не могу.
2: Отлично! И ты хорошо усвоил уроки своей матери. Остался последний, самый старший. Теперь ты, Матфей, подойди ко мне и ответь на несколько вопросов.
4: С удовольствием!
2: Есть ли бытие вне Бога?
4: Нет, потому что Бог предвечный, и ничто, кроме Него, не существовало до начала первого дня, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Твое мнение о Библии. Это святое Слово Божие. Все ли тебе в Библии понятно?
3: Очень многое непонятно.
4: Как ты поступаешь, когда тебе что-то непонятно?
3: Я знаю, что Господь мудрее меня, и молюсь, чтобы Он дал мне понять все то, что может пойти на пользу моей душе.
4: Что ты думаешь о воскресении мертвых?
3: Я верую, что воскреснет то же тело, которое было погребено, но будет оно нетленным. И верую я по двум причинам. Во-первых, потому что Господь обещал это. Во-вторых, потому что Он властен исполнить это.
4: Мудрость обратилась ко всем юношам. Продолжайте слушаться вашей матери, ибо она может еще многому научить вас. Вы также должны внимательно прислушиваться к взрослым, их советам, мнению. Читайте ту книгу, которая сделала из вашего отца пилигрима. С моей стороны, милые дети, я стану вас учить всему, что знаю сама. Пока вы у нас гостите, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Неделю спустя к Любви зашел в гости весельчак, неплохо воспитанный человек, имеющий некоторые претензии на религиозность, а на самом деле преданный миру и делам мирским. Он несколько раз навестил ее и, наконец, признался ей в любви. Ведь любовь была очень хороша собой. Она трудилась, не покладая рук, и даже в свободное от своих обязанностей время собирала одежду и обувь для неимущих. Весельчак был в восхищении от ее трудолюбия и думал, что в ее лице найдет отличную хозяйку. Любовь рассказала об этом девушкам в доме и расспросила их о нем подробнее. Они охарактеризовали его как весьма суетного молодого человека с некоторыми претензиями на религию, но, по их мнению, вовсе чуждого доброму влиянию веры. «Если так, — сказала Любовь, — я не намерена обращать на него никакого внимания, ибо твердо решила следовать путем спасения души». Мудрость объяснила, что совсем не обязательно давать весельчаку отказ. Он сам перестанет ходить к ней, если убедится, что она помогает бедным, не имея от этой никакой выгоды. Придя на следующий день, он снова застал ее дома за работой.
5: «Как? Опять трудимся?»
3: «Да», — ответила она.
4: «А сколько вы можете заработать в день?» — поинтересовался он.
3: «Я тружусь, чтобы стать богатой добрыми делами, положив тем самым твердые основания своему будущему и стяжав жизнь вечную».
5: «Но что же вы делаете со всеми этими вещами?» – удивился он.
3: «Одеваю неимущих».
4: При этих словах лицо его вытянулось, и с тех пор он больше не приходил. Когда его спрашивали: «Почему?», он сухо отвечал: «Девушка хороша, но у нее не все дома». Когда он исчез, Мудрость сказала Любви: «Не говорила ли я тебе, что весельчак скоро оставит тебя? Теперь он, конечно, станет нехорошо о тебе отзываться. Но ты не переживай. Вы очень разные. У вас нет ничего общего».
3: «Я бы давно могла быть замужем, но все сватавшиеся ко мне не принимали моих условий, хотя и были довольны моей внешностью. Поэтому я всем отказывала». «В наше время любовь не считается важным чувством, и потому каждый, кто не понимает любви, не в силах подчиниться ее условиям», — заметила Мудрость.
4: «Ничего не поделаешь. Если я никому не нужна, я лучше умру девицей, чем изменю тому, что отныне стало целью моей жизни. Моя сестра по имени Добродушная замужем за подобным шалопаем. Они так и не нашли общего языка».
3: «А между тем, я уверена, что он на словах исповедовал христианство».
4: «Да, но такое христианство, представителем которого сам являлся, такими христианами полон мир в наше время. Но я не стану женой подобного человека», — твердо ответила Любовь.
3: «В
4: Вскоре Матфей, старший сын Христианы, сильно заболел. Недалеко от них жил Разумение, известный в округе врач. По желанию Христианы послали за ним. Когда он осмотрел больного юношу, он спросил мать, что он ел в последние дни.
2: «Ничего особенного, то же, что и мы», — ответила мать.
4: «О нет», — прервал ее врач, — «он давно съел что-то нехорошее, что еще до сих пор камнем лежит в желудке. Желудок надо промыть, не то ваш сын умрет».
2: «Мама, а что за плод съел брат, сорвав его с дерева, когда мы вышли из тесных врат? Помнишь тот сад и полный плодов ветви?»
4: «И впрямь! Я еще тогда побронила его за это», — вспомнила Христиана. «Это плоды из фруктового сада Вильзевула, и я удивляюсь, что вас никто от них не предостерег. Многие от этого уже даже умирают», — заметил врач.
2: Христиана громко зарыдала. «О, негодный мальчишка! Чем теперь спасти тебя?»
4: «Не отчаивайтесь. Сын ваш может выздороветь, если примет рвотное и слабительное», — успокоил врач женщину.
2: «Прошу вас, доктор, вылечите его, как бы дорого это ни стоило».
4: Разумение приготовил лекарство, которое, однако, не принесло облегчения. Тогда врач решил прибегнуть к самому сильному средству, которое ставило на ноги всех. Он приготовил это лекарство в виде пилюль, смешав два обещания и прибавив порядочное количество соли. Принимать их больной должен был три раза в день натощак в четверти стакана слез покаяния. Когда оно было предложено юноше, он не пожелал его проглотить, хотя страдания его все увеличивались.
5: «Нечего толковать», — уговаривал его доктор, — «тебе следует это принять».
2: «Но оно противно!» – возразил юноша.
4: «Я требую, чтобы ты это принял!» – твердо возразила Христиана.
2: «Меня вырвет!» – простонал юноша.
4: «Скажите, доктор, какой вкус у этого лекарства?» – спросила мать. Не дождавшись ответа, Христиана сама попробовала его.
2: «О, Матфей, средство это слаще меда! Если ты любишь меня, мать свою, если тебе дороги братья твои, если тебе мила любовь, если, наконец, дорога тебе твоя жизнь, проглоти эту пилюлю».
4: После некоторого колебания и короткой молитвы для испрошения благословения Божия на лекарство, юноша проглотил предложенное ему и тотчас почувствовал облегчение. Оно очистило его от зла, которое вызывало нестерпимую боль. Он спокойно и тихо уснул, и более не метался по постели от страданий. Озноб сменился приятной теплотой, разлившейся по его телу. Пот вывел из организма все яды. Матфей задремал, ровно дыша и радостно улыбаясь.

Вскоре он настолько поправился, что встал с постели и стал прохаживаться по комнате. Мудрость, благочестие и милосердие радовались вместе с ним, что он вылечен от своего дурного нрава. Когда юноша совсем окреп, Христиана спросила врача: «Что тому причитается за лечение?» На это он ответил: «Вы должны поднести главе общества врачей хвалу и благодарность». «В каких случаях можно принимать эти пилюли?» – спросила Христиана. «Они от всех болезней, особенно от тех, к которым склонны пилигримы. В любом случае, если их правильно принимать, они помогут. Срок годности их не ограничен. Прошу вас, доктор, изготовить мне 12 коробочек подобных пилюль, и тогда я никогда не стану прибегать к иному лекарству. Эти пилюли могут даже предохранить от будущих болезней», — сказал врач. «Да, я твердо убежден, что, принимая их правильно, можно жить вечно». Он вручил это лекарство ей, ее детям и любви, еще раз посоветовав Матфею быть впредь осторожным, и распрощался с ними. Я уже говорил, что мудрость предложила мальчикам заниматься с ними, пока они будут жить в этом доме. Однажды они все собрались возле нее. «Почему лекарство чаще всего горькое?» – спросил Матфей. «Это лишний раз доказывает, насколько нашей грешной природе неприятно чувствовать действие Слова Божия», — ответила мудрость. «А почему, если желаешь получить облегчение, следует принять слабительное средство?» «Потому что Слово Божие очищает нашу душу и наше сердце. Лекарство лечит тело, а Слово – душу». «Почему пламя в очаге восходит кверху, а лучи и живительная теплота солнца устремлены вниз к нам?» «У восходящего пламени мы учимся стремиться к небу, а солнце, дарящее нам свое тепло и живительную силу, учит нас, что наш Спаситель, находясь высоко над нами, ниспосылает нам свою благодать и любовь». «Где тучи берут воду?» «Из морей, рек и озер». «Что это значит?» «Это значит, что проповедники должны нести людям Слово Божие», — ответила мудрость. «Для чего Бог создал радугу?» «Чтобы доказать нам, что завет благодати Божией утвержден Христом, солнцем правды». «Почему источники воды берут свое начало в недрах земли?» «Это символ того, что благодать Божия приходит к нам через тело Христово». «Почему источники можно встретить и на вершинах высоких гор?» «Потому что дух благодати даруется им, всем, великим и смиренным, сильным и слабым». «Почему фитиль, даруя свет, сгорает?» «Тело должно быть принесено в жертву для полного проявления в нас благодати Божией». «Что нужно помнить, внимая пению петуха?» «Помни о грехе Петра и о его покаянии». «Пение петуха возвещает нам также, что настанет новый день». «Да, напомнит же оно тебе всякий раз, что настанет и последний».

Письмо толкователь ответил гонцу, что просьба их будет исполнена. Когда в доме узнали о намерении пилигримов отправиться в путь, все собрались для совершения молитвы. Они воздали хвалу царю своему за то, что прислал он им в дом таких гостей. Затем, обратясь к христиане, они сказали: «По обычаю нашего дома мы перед вашим отъездом покажем нечто, о чем не лишне поразмыслить пилигримам во время путешествия». Они провели их в комнату, где показали им яблоко, от которого вкусила Ева, и другое, от которого она дала вкусить Адаму, за что оба были изгнаны из рая. Подвели их и к лестнице Иакова. Как раз в это время несколько ангелов подымались по ней. Пилигримы смотрели на это во все глаза. Когда все хотели пойти дальше, Иаков обратился к матери: «Пожалуйста, останемся здесь подольше. Это такое чудное видение!» И они продолжали восхищаться светлыми ангелами. Потом они все отправились смотреть золотой якорь. Хозяин предложил христиане снять его: «Возьми якорь с собой, он тебе может пригодиться во время бури». Она с благодарностью приняла его. Затем их повели на гору, на которой Авраам должен был принести в жертву сына своего Иакова, и показали им жертвенник, дрова, огонь и нож его. Увидев все это, пилигримы воскликнули: «О, какой великий человек был Авраам! Какая любовь к Творцу! И какая самоотверженность!» После осмотра все прошли в столовую, где мудрость стала играть на гуслях и петь: «Ты видела яблоко Евы, да будет оно тебе уроком, и ты узрела лестницу Иакова, по которой поднимаются ангелы, и здесь получила ты якорь. Но не успокаивайся, пока не принесла в жертву, как Авраам, самое дорогое твоему сердцу». В эту минуту кто-то постучал в дверь. Привратник отворил ее, и вошел дух мужества, их проводник. Радость пилигримов была безгранична. Вошедший обратился к христиане и любви: «Господин мой прислал вам по бутылке вина, немного хлеба. Мальчикам же прислал он винограду на дорогу». Они отправились в путь. Мудрость и благочестие пошли их провожать. Дойдя до ограды, христиана спросила у привратника: «Не проходил ли кто здесь в последнее время?» «Нет», — ответил он, — «только один, рассказавший, что недавно по дороге, по которой вы идете, объявились разбойники. Однако они схвачены и скоро предстанут перед судом». Женщины смутились. Но Матфей, старший из юношей, сказал: «Не бойтесь, пока с нами дух мужества, никакая опасность не должна нас страшить». Христиана, прощаясь, сказала привратнику: «Спасибо, добрый хозяин, за радушное гостеприимство и за доброту. Не знаю, как выразить мою признательность, но примите на память от меня вот это». И она положила ему в руку деньги, на что он почтительно поклонился, поблагодарил и, обращаясь к юношам, добавил: «Оберегайте себя от страстей юности и стремитесь к святости мудрых. Вы наполните радостью сердце вашей матери и получите за это награду, назначенную смиренным душам». Еще раз поблагодарив привратника, они отправились в путь. Но только дошли они до ближайшего пригорка, как провожавшая их благочестие, вспомнив о чем-то, воскликнула: «Ах, я забыла вручить христиане то, что я приготовила для нее и ее спутников! Я быстро вернусь». Как только она ушла, христиане из ближайшей рощи справа послышалось чудное пение. Она даже могла различить слова: «Во всей моей жизни твоя милость ко мне так ясна, что я жажду поселиться навеки в твоих жилищах». Другой голос ответил: «Это потому, что
Господь

0: Господь Бог наш столь благ, Он изливает на нас милость Свою. Истина Его во все времена неизменна, и от века до века твердо выражает Его святую волю. Христиана спросила у мудрости, откуда раздается это чудное пение? «Это наши лесные птички», — ответила та. «Они редко поют, только весной, когда распускаются цветы и солнце начинает греть землю. Я часто хожу в рощу послушать их. Некоторых мы приносим домой кормить, и они нас знают. Своим пением они приносят радость в рощи, леса и самые уединенные ущелья». В это время вернулась благочестие и обратилась к христиане. «Я тебе принесла рассказ про все тобою виденное и слышанное в нашем доме. Если что-либо забудешь, прочти и вспомнишь все».
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых и одел их в хитоны и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвенники. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвенники. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, который изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь». Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря, все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы изучали восьмую главу книги «Левит», в которой речь идет о посвящении Аарона и его сыновей на священническое служение. Обряд посвящения состоял из четырех актов. Вначале Моисей совершил омовение посвящаемых, что символически указывало на необходимость святости ветхозаветнего первосвященника. Вторым актом было облачение Аарона и его сынов в особые священнические одежды. Затем было совершено помазание священным елеем, что служило символом преподания им благодати Святого Духа. Последним актом посвящения было жертвоприношение от посвящаемых. Очень важно, что все эти действия совершались в четком согласии с Божьими повелениями. В каждой из рассматриваемых нами глав особо подчеркивается, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Послушание Моисея заключалось в непосредственном следовании распоряжениям Бога. Итак, Моисей совершил все, что надлежало ему сделать, и теперь действие переходит к Аарону и его сыновьям. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 8 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги «Левит» и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги «Левит» напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все, а остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться и испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. «У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать 7 дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих 3 последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки. Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7 Аарон готовится начать свое служение. Стихи с 8 по 11 Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16 а Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21. Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24. Аарон благословляет народ и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся семи дней, и теперь, на восьмой день, Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь восьмой день – это первый день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то Он не был бы первосвященником. Только после Своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию Он стал первосвященником, и вошел Он во святилище посредством принесения своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в первый день недели, четыре его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть четыре Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним, он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу, за исключением жертвы повинности. В самом начале не было нужды приносить жертву повинности, поскольку они еще не успели ничего совершить, за что им пришлось бы повиниться. А принесли они обычного козла в жертву за грех. Двойное приношение тельца и агнца в жертву всесожжения, двойную жертву вола и овна в мирную жертву и обычное хлебное приношение. В этот день им должна была явиться слава Господня. Все это было призвано показать нам, что прийти к Богу мы можем только через смерть Христа. И только обратившись к воскресшему первосвященнику, сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога. А вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником. И вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. Седьмой стих первой главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже выполнялся в скрупулезном соответствии с указаниями Бога. Сначала Аарон принес жертву за себя. Прочтем стихи с 12 по 14. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. Затем приносят жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения, и заколол вола, и овна, который от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови. После чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв. Жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей, 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение – точно как в книге Иисуса Навина,

0: тебе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как совершено было посвящение Аарона и его сыновей на священническое служение. Причем посвящение не означает обещание стать кем-то великим или что-то сделать для Господа. Посвящение означает прийти к Богу с пустыми руками и спросить Его: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А Господь наполнит ваши руки, то есть сделает вашу жизнь полезной и значимой. Интересно также, что в греческом переводе слово, соответствующее посвящению, созвучно слову «цель». Это наводит на размышление о том, что наша задача — исполнить то предназначение, ради которого мы появились в этом мире. Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить волю Божью. Моисей и Аарон выполнили все, что повелел Бог. А как относимся к воле Божьей мы, каждый из нас? Или все еще пытаемся искать смысл жизни далеко от Бога и Его предвечных планов о нас? 9 глава книги Левит говорит о том, как Аарон приступает непосредственно к служению. Это происходит на 8-й день, то есть в первый день недели. И это также прообраз, символическое указание на великого первосвященника – Иисуса Христа, который воскрес в первый день недели и заступил на свое первосвященническое служение пред Богом. Аарон был несовершенным первосвященником, со всеми грехами и слабостями человеческой природы, поэтому он должен был вначале принести жертву за себя. Но, совершив все по предписанию Божьему, он достиг цели всего этого сложного ритуала жертвоприношений – приблизиться к Богу. О том, что Бог принял его послушание, свидетельствовало явление славы Господней. Итак, Бог показал, что Он обитает среди своего народа. Приводит ли наше послушание к такому же результату?

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В сегодняшней передаче мы желаем поговорить с вами, дорогие радиослушатели, о живой вере.
1: Что такое вера? В послании к евреям 11.1 мы читаем.
0: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Поэтесса Нелли Акст написала о вере следующий стих.
0: «Услышал слово я твое и веру получил. Прими хваление мое, ведь я душой ожил».
1: «Я знаю, ты осуществишь все то, что обещал. Меня к себе переселишь, ведь ты мне завещал».
0: «Так много, я уверен в этом, что истина в тебе. Там в небесах родной мой дом, прими хвалу в мольбе».
1: Да, в вере ожидание есть, уверенность в словах. Все то, что я не вижу здесь, увижу в небесах.

Бог, дай твоим обещаниям верить, верой увидеть свершение дел, верой твои дай сокровища мерить, дай мне увидеть твой вечный

0: Ты спрашиваешь, как и где обрести веру? Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе 17 стихом отвечает на этот вопрос. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
1: Один человек жаловался проповеднику, что он не может верить. Проповедник, не стараясь убеждать его, написал на клочке бумаги следующий вопрос. «Кому это ты не можешь верить?» И с этим ушел домой. Прочитав этот вопрос, он начал думать, «Кому я не могу верить?» И должен был дать ответ. «Я не могу верить Богу. Я не верю Богу. Почему? Разве Бог когда-нибудь обманул? Ведь не верят обманщикам, людям плохой репутации. О нет, дорогой друг, Бог не человек, чтобы ему лгать. Он хочет нам помочь, он хочет нас спасти».

0: Один человек спросил у Георга Мюллера, основателя сиротских домов в Англии, какой наилучший способ для получения сильной веры?
1: Единственный путь к получению сильной веры – это через преодоление больших испытаний. Я научился вере, сохраняя твердость в сильнейших испытаниях.
0: Дорогой друг, если ты в данное время переживаешь большое горе, то ты находишься как раз в обстоятельствах, способствующих укреплению веры.
1: Господь хочет в течение этого тяжелого времени укрепить твою веру в Него.

0: Христос спасает каждого человека по его личной вере. Он сам говорит нам со страниц Священного Писания Евангелия Иоанна, 6 глава, 47 стих.
1: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную».
0: Когда темничный страж спросил у Павла и Силы, что ему надо сделать, чтобы спастись, они ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». А в Евреям 11:6 читаем:
1: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

0: один книгоноша продавал на базаре Слово Божие. Собрав вокруг себя толпу, книгоноша проповедовал о спасении во Христе. К нему подошел один торговец и сказал: «Я знаю, что нужно, чтобы спасти душу. Делай добро, никого не обижай и больше ничего». Через некоторое время книгоноша, посещая тюрьму, увидел там того торговца, арестованного за обман. Книгоноша спросил: «А что надо теперь делать, чтобы твой грех был прощен?» И предложил ему прочитать Галатам 3:11, где говорится:
1: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет».
0: Да, Бог спасает не по делам, а для добрых дел.
1: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Матфея 5, глава 16 стих.

0: В заключение нашей программы хочется прочитать еще одно стихотворение Нелли Акст, написанное на стих к посланию Иакова 2:26.
1: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
0: «Я видел, лодка проплывала. На лодке два простых весла. Название их меня смущало. То были вера и дела. Я с любопытством обратился, чтоб их значение разузнать. И к лодочнику устремился, и он стал просто объяснять. Он взял одно весло с делами, забил усердно по воде, и закружилась лодка с нами, не зная выхода нигде. Оставив это, взял другое весло, что верой называл. Кружение стало уж иное, а он на месте все стоял. Но чтоб вперед проплыть, немного уменья нужно и ума. Загреб он веслами, и строго вперед вмиг лодка поплыла».
1: «Я в жизни так же жил когда-то», —
0: старик с досадою сказал.
1: «Делами угождал из злата, уж не жалел, чтоб жизнь Бог дал. Кружился я в водовороте и сам того не замечал, что ноль стараниям и работе, коль я для Бога не восстал. Когда ж принял я верой Бога и все прощения получил, открылась к жизни мне дорога, и я уверенно поплыл».
0: Мертва без дел Христова вера. Сначала верь, потом трудись. Возьми же лодку для примера. На одном месте не крутись.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Вильям возвращался в свой маленький дом грустный. Ему приходилось много работать, так как к тому времени он обзавелся семьей, женой и двумя детьми, которых нужно было содержать. «Я не против тяжелой работы», – успокаивал он себя. «И я могу упорно работать, но я должен заставить людей понять, чего хочет Бог». Три комнаты в коттедже располагались одна над другой. Общая комната с кирпичным полом находилась на уровне земли. Там Вильям в кожаном фартуке ремонтировал обувь своими натруженными, огрубевшими от работы руками. С ним всегда была его карта, висевшая на стене, книги и чудесные цветы, росшие в горшочках на подоконнике. Над мастерской помещалась семейная спальня, а над ней маленькая мансарда под крышей. Туда Вильям приходил, закончив ремонт обуви. Здесь он подбирал материал для книги, которую назвал «Исследование». Он писал при слабом свете свечи, так как масляные лампы были слишком дороги. Исследование начиналось с призыва Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вильям написал рассказы о людях, которые повиновались этому призыву, включая тех, кто впервые принес Евангелие в Британию. Затем он записал сведения обо всех известных странах, их географическом положении, обычаях и языках общения населения. Он предполагал, что в конце концов миссионерское общество должно начать знакомить эти страны с Евангелием. Лежа в постели в комнате под мансардой, маленький Феликс Корей часто слышал, как его отец шагал туда-сюда над его головой. «Его книга закончена», – думал Феликс. «Интересно, что он теперь делает?» Когда его мать вошла в комнату, Феликс спросил ее об этом. «Твоего отца просят проповедовать перед пасторами в Ноттингеме», – сказала она. «Он хочет призвать их открыть миссионерское общество. Это особая проповедь, и он готовит ее сейчас». Феликс наблюдал, как его отец отправлялся в Ноттингем майским днем 1792 года. Маленький мальчик слышал, как он повторял две фразы снова и снова, и сын запомнил их навсегда. «Ожидай великое от Бога, совершай великое для Бога». «Они совершают это, папа?» – спросил Феликс, когда Вильям Корей вернулся. «Нет еще, мой мальчик», – признался отец. «Но они думают об этом. Мы снова встретимся в октябре». После октябрьской встречи в Кетгеринге Вильям вернулся домой радостный, с сияющими глазами. Наконец-то было образовано баптистское миссионерское общество. У одного из пасторов на собрании оказалась с собой табакерка, большая круглая коробка из рога с портретом апостола Павла, миссионера среди язычников на крышке. Служители написали свои обязательства в поддержку нового общества на полосках бумаги, которые были собраны в коробку. Сумма составила 13 фунтов стерлингов. Вот с ними и начало действовать миссионерское общество. Миссис Корей и Феликс страстно желали услышать подробный рассказ Вильяма об организации миссионерского общества. Они и не думали, что это событие существенно изменит их собственную жизнь, и не могли даже предположить, какие приключения ожидают их впереди. Глава 2. Наконец-то Индия. 7-летний Феликс Каре поднял небольшую сумку, которую упаковал его отец. «Это мой багаж!» – похвастался он своему школьному другу, который пришел проводить его и расспросить о будущем путешествии. «Он слишком маленький для поездки в Индию», – заметил мальчик. «А где она, эта самая Индия?» «Она здесь, посмотри», – ответил Феликс, указывая на отцовский кожаный глобус. «Это страна Индия, вот куда мы едем. Отец берет с собой этот глобус. Он сделал еще несколько других, потому что хочет учить индийских мальчиков, как учил нас».
1: «Но они же не говорят по-английски».
0: «Да, но мой отец изучает их язык. Он уже знает немного».
1: «Это, кажется, очень длинный путь», – рассуждал мальчик.
0: «Вы все едете?»
1: «Нет, только мой отец, я, да мистер и миссис Томас с дочкой. Он врач и уже был там. Мама и младшие мальчики приедут позже».
0: Феликс очень любил маму и двух меньших братиков. Его мать не умела ни читать, ни писать, но была доброй и нежной. И Феликс очень хотел, чтобы она поскорее приехала к ним в эту неизвестную страну.
1: «Отец поехал в Лондон, чтобы договориться о нашей поездке».
0: «В Лондон!» – воскликнул его друг. «Это опасное путешествие! На дороге много бандитов, стража кареты носит при себе пистолеты».
1: «Мы увидим тигров в Индии», – важно продолжал Феликс. «Мой отец показывал мне их на картинках».
0: В то время как Феликс удивлял своими сообщениями приятеля, Вильям и его друзья вели переговоры с владельцами пароходов и капитанами на шумных причалах и в пыльных конторах, разместившихся у берегов Темзы. Практически ни один англичанин не мог въехать в Британскую Индию без разрешения Ост-Индской компании, которая контролировала торговые суда, плывущие на восток. Добиться разрешения им не удалось, а договориться о том, чтобы какое-либо судно взяло на борт пассажиров с детьми, было нелегко. Но Вильям Каре был уверен, что Бог избрал его для поездки в Индию и что каким-то образом путь для него будет открыт. Наконец им повезло. Они нашли пароход «Граф Оксфорд», капитан которого сжалился над ними. Каре вернулся в Лейчестер с хорошими новостями. «Вы едете в неизвестное, брат Каре», – предупреждали его друзья. «У меня такое чувство, как будто я погружаюсь в глубокий колодец и не знаю, что находится на дне его», – признался Каре. «Но я просил христиан в наших церквах молиться за наше дело и верю, что все будет хорошо». В церкви в Лейчестере состоялось прощальное служение, и спустя 4 дня Каре и Феликс отправились в Лондон. Карета, громыхая, тряслась по немощенным дорогам через города и деревни, обширные равнины и луга. Когда они добрались до Лондона, Феликс удивился, как легко его отец ориентировался в таком большом городе с множеством народа. Вильям указывал путь к докам, и вскоре он, Феликс, доктор Томас и его жена с маленькой дочкой поднялись на борт графа Оксфорда. Пароход спускался вниз по Темзе. Участники миссии были взволнованы. Началось их путешествие в Индию. Англия тогда вела военные действия против Франции, и на пути вниз по реке им встретились 2 военных корабля.
1: «А когда мы будем в Индии?» – не терпелось узнать Феликсу.
0: «Мы должны остановиться сначала в Райде», – объяснял Каре. «И подождать там конвой. Пролив полон французских катеров, подстерегающих британские суда». В Райде пароход бросил якорь на время, пока соберется конвой, и миссионеры нашли на берегу жилище. После 3-недельного ожидания прибыл корабельный казначей с запиской от капитана.
1: «Это наши пропуска на плавание», – предположил Карей, с интересом открывая письмо. Но вдруг он изменился в лице. «Капитан передает, что не может взять нас на судно. Кто-то прислал ему анонимное письмо с угрозой, что он может потерять свой пост капитана, если посмеет вести пассажиров без разрешения Ост-Индской компании». Капитан графа Оксфорда соглашался взять на борт лишь женщину и маленькую девочку. И миссис Томас с дочуркой отправились одни. В Калькутте они должны были ждать доктора Томаса. Сложнее было организовать поездку для двух мужчин и мальчика. Карей, Феликс и Томас печально следили за тем, как граф Оксфорд удалялся от берега. Карей решил не сдаваться. Они вернулись в Лондон, чтобы все-таки попытаться найти корабль, который возьмет их на борт. Однажды они услыхали, что на днях ожидается прибытие в Дувр датского корабля «Кронпринцесса Мария», который находится на пути в Индию. Это судно не находилось под контролем Ост-Индской компании и могло бы взять их на борт. Карей поспешил навестить свою жену с детьми, в том числе и с новорожденным сыном, появившимся на свет в то время, когда Карей был в Райте. Жена и дети пока оставались в их старом доме. Карей попытался уговорить жену ехать всей семьей. Ее очень страшила мысль о пятимесячном путешествии в неизвестное с тремя маленькими мальчиками и грудным ребенком. Но, наконец, когда ее сестра пообещала поехать с ними, она уступила. Уже на следующий день все было упаковано и собрано в дорогу. Карей и Дороти, его жена, сестра его жены и трое детей, мчались в Лондон со скоростью 20 миль в час в двух почтовых каретах, покачиваясь от быстрого бега резвых лошадей. В каждом городе по пути следования они останавливались на почтовой станции, чтобы поменять лошадей и таким образом могли ехать, не сбавляя скорости. Из Лондона они добрались на судне до Дувра, где им предстояло ожидать корабль. Рано утром 13 июня 1793 года Карей, выглянув из окна своего временного жилища, увидел аккуратное маленькое парусное судно с развивающимся датским флагом. Оно находилось на некотором расстоянии от порта. Он разбудил свою спящую семью и поторопил их всех спуститься к причалу. Ребенок беспокойно плакал. Маленькие мальчики прыгали от возбуждения. Стоя на борту корабля, Вильям и Дороти грустно наблюдали за тем, как удаляется от них берег. Ведь там оставалась страна, где они прожили всю свою жизнь. Это был их последний взгляд на родную землю. В полдень кронпринцесса Мария с семьей Карея на борту уже плыла через Ла-Манш, сопровождаемая легким летним ветром. Это было судно водоизмещением 600 тонн, длиной 130 футов. Британский фрегат эскортировал его до тех пор, пока оно не достигло Бискайского залива. Парусник перенес бурную погоду в заливе, застрял во время штиля в тропиках, а у берегов Южной Африки был так сильно бит штормами, что свое плавание продолжал со свисающими по сторонам мачтами, реями и снастями. Вильяма и Дороти измучила морская болезнь. Но как только Вильям выздоровел, он сразу же продолжил изучение бенгальского языка, помогал Томасу переводить Библию и с наслаждением читал свой любимый ботанический журнал, который прихватил с собой. Но даже для него путешествие было утомительным. Дети, ограниченные в движении на небольшом корабле с тесной, заполненной народом палубой, в течение длительного времени скучали и томились. По воскресеньям Каре и Томас проводили богослужения, на которые приходили некоторые пассажиры и члены команды, но остальные дни казались похожими друг на друга. Мальчики запомнили тот день, когда отец выбросил за борт свой парик. Парики были в моде, но у Корея он был дешевый, плохо сидел на нем, и Феликс подумал, что отец гораздо приятнее выглядит без парика. «В Индии будет слишком жарко», – объяснил отец. Путешествие продолжалось до тех пор, пока 7 ноября, спустя 5 месяцев после того, как они покинули Дувр, маленький корабль не вошел в устье реки Хугли. Наконец-то Индия. Но у них не было ни разрешения на жительство, ни паспортов. Как быть? Позволят ли им высадиться на берег? И хотя Корей предполагал, что трудности и опасности ожидают их, но он был уверен, что Бог благополучно доведет их до цели. Глава 3. В джунглях. При входе в реку Хугли капитан должен был принять на борт лоцмана, чтобы тот помог ему провести корабль через опасные отмели из ила и наносы песка в широком устье реки. И хотя он был капитаном датского корабля, плывущего к датскому поселению Зирампур в 16 милях от Калькутты, он обязан был, запросив лоцмана, официально уведомить Ост-Индскую компанию о прибытии, представив властям список всех пассажиров, находящихся на борту, и сообщив, имеют ли они разрешение компании на въезд в страну. И если бы у него обнаружили пассажиров без разрешения на въезд, его могли лишить права командования кораблем. Поэтому он обратился с просьбой к экипажу небольшого индийского судна, проходящего мимо них к берегу, принять на борт группу миссионеров. Коричневые руки протянулись, чтобы надежно поддержать приезжих, когда они переходили с одного корабля на другой. Миссис Каре, прижимая к себе ребенка, первой ступила на борт гостеприимного судна. Остальные последовали за ней. Семья Каре с мистером Томасом приближались к берегу, а кронпринцесса Мария приняла лоцмана, и капитан смог декларировать: пассажиров без разрешения и контрабанды на борту не имеется. Индийскому речному суденушку не требовался лоцман. В течение 3 дней рулевой вел его по желтым водам Хугли, пока оно не пристало к берегу, где находилась индийская деревушка. Корей и Томас вышли на разведку. Вернувшись на борт, Корей рассказал Феликсу кое-что интересное. Брат Томас проповедовал в деревне. Затем человек с коричневой кожей принес нам еды. Мы сели на землю и ели рис с острым соусом керри, разложенный на банановых листьях вместо тарелок. Мальчикам очень хотелось выйти на берег, и они обрадовались, когда суденышко пристало в Калькутте. Семья Корея и Томас ускользнули на берег незамеченными и смешались с индийцами и европейцами на улицах города. Наконец они были в Индии. После того, как Томас нашел свою жену с маленькой дочкой, он показал Корею некоторые достопримечательности Калькутты. Корей наблюдал, как индусские богослужители входили в храм, чтобы принести коз в жертву богине Кали, которая была изображена с жестоким лицом и стекавшими с языка каплями крови. Он посетил наполненные толпами базары, где индийские торговцы и ремесленники продавали засахаренные фрукты и ювелирные изделия, сандаловое дерево и специи в своих магазинах и на открытых прилавках. Он мечтал о том дне, когда сможет свободно проповедовать на родном языке этих людей. Семье Корей трудно было привыкнуть ко всему необычному, что окружало их на новом месте жительства. Совсем не похожей на английскую была, например, пища. Дороти хотелось хорошего английского хлеба, но она вынуждена была довольствоваться чапати, которые были похожи на плоские безвкусные бисквиты. Вместо говядины они ели овощи, приправленные горячим соусом керри и рис. Маленькие мальчики обнаружили, что перченая пища горит у них во рту. Кроме того, им начали надоедать бесконечные блюда из риса. Необычная пища, нечистая питьевая вода, грязные улицы и жара, насыщенная горячими парами, подвергали большим испытаниям вновь прибывших. Вскоре Феликс пожаловался на сильную головную боль. Корей потрогал его лоб, у мальчика был жар. В течение месяца он страдал тяжелой дизентерией. Вильям и Дороти боялись, что он не выживет. Дороти и младшего Вильяма также свалила эта болезнь. Доктору Томасу были поручены деньги, которые миссионерское общество в Англии выделило миссионерам, чтобы поддержать их в первый год пребывания в Индии. Однако их хватило всего на 3 месяца. Корей решил оставить Калькутту с ее слишком высокими ценами и выехать в деревню, где жизнь подешевле. Томас пока остался в Калькутте, где у него была врачебная практика и возможность проповедовать в свободное время. Корей услышал о деревне в 3 днях пути. Сначала по реке, а потом через болото и лес. Деревне, где он мог поселиться со своей семьей. Миссис Корей и дети, все еще слабые от болезни, с трудом забрались на борт индийского суденышка и отправились в путешествие по реке. У мальчиков было слишком мало сил, чтобы любоваться береговыми пейзажами. Но мало-помалу восклицания их отца пробудили у них интерес. Они поднялись, осмотрелись и обнаружили, что путешествуют по узкой речке, окаймленной красивыми пальмовыми деревьями. С одной стороны простирались бесконечные рисовые поля. Феликс и Вильям решили, что они достаточно насмотрелись на рис за 3 месяца, чтобы созерцать его теперь. Но на другом берегу появилась небольшая деревенька, расположенная среди бамбуковых зарослей. Они проплывали довольно близко, чтобы наблюдать за жителями деревни, которые клали фрукты и чаши с рисом перед статуей Бога Познания. «Они думают, что он съест фрукты, будет доволен и пошлет мудрость их детям», — объяснил Корей. Идол, увешанный гирляндами, стоял под грубым навесом. «Почему у того человека белые отметины на лице и груди?» — поинтересовался Феликс. «Это священник», — сказал его отец. «Такие отметины показывают, что он слуга Бога». «Что это за ужасный шум?» — воскликнула Дороти Корей с содроганием. Компания индусских музыкантов

0: вернет подсудно и не перевернет его. Они понаблюдали за шалостями обезьян, в то время как те раскачивались с ветки на ветку высоких деревьев джунглей, иногда свисая вниз головой и держась только с помощью хвостов. Обезьяны-мамы носили своих детенышей на спинах. Дети заметили, как леопард шел, крадучись через запутанный подлесок, а стадо носорогов с треском прокладывало себе путь к реке. Индийские лодочники пристали к берегу для отдыха, но пассажиров строго предупредили, чтобы они не сходили на берег. Кроме крокодилов, щелкавших своими страшными зубами, в джунглях таилось немало других опасностей. Питоны и кобры с их смертельным укусом, тигры, дремавшие в своих лесных логовищах. Ослабевший от болезни и жары Феликс уже не мечтал, как недавно в Англии, увидеть тигра. Ночью, когда джунгли ожили и голоса животных разбудили его, Карей услышал ужасный рев охотившегося тигра. Лягушки квакали в болоте, сверчки непрерывно стрекотали, шакалы выли, охотясь во тьме, гиены смеялись. Москиты гудели вокруг путешественников в темноте, кусая лица, руки и ноги до тех пор, пока они не начинали с раздражением чесать и расцарапывать раны. На третье утро, как раз когда их небольшой запас еды подходил к концу, они достигли своего места назначения – небольшого поселения Декарта, где жили несколько европейских плантаторов. Карей подружился с одним из них – мистером Шортом. Мистер Шорт не верил в успех миссионерской деятельности среди местного населения, но он был очень рад встретиться с соотечественниками. Он пригласил семью Карея остановиться в его бунгало до тех пор, пока не будет построен их дом. Карей выбрал участок земли для поселения на противоположном берегу реки. Участок был небольшой, но Вильям был уверен, что благодаря упорному труду он сможет культивировать землю, чтобы поддерживать свою семью продуктами земледелия и таким образом получить возможность свободно проповедовать Евангелие в окрестных деревнях, не расходуя денег общества в Англии. Пока он строил простой дом и расчищал землю, они продолжали жить у мистера Шорта. Карей бывало ходил в джунгли с ружьем Шорта пострелять диких свиней, ланей, дичь, чтобы прокормить семью. Миссис Карей и ее сестра находили свежее мясо приятной переменой после риса с острым соусом и лепешек чапати. Только в семье мистера Шорта сыновья Карея слышали английскую речь. Все остальные, с кем они общались, говорили на бенгальском языке, и вскоре Феликс, Вильям и Питер говорили на нем почти как местные жители. Пятилетний Питер усвоил его даже легче, чем английский, и другие члены семьи обращались к нему, когда хотели узнать незнакомое слово. Иногда мальчики могли подсказать своему отцу правильное индийское слово, когда он переводил или готовил проповеди. Они с нетерпением наблюдали, как продвигается строительство их нового дома. Карей смастерил бамбуковый сруб, который покрыл травяными ковриками. Теперь нужно было подготовить тростник для крыши. Индийцы, которые накануне приезда Карея ушли отсюда из-за того, что боялись тигров, начали возвращаться, когда обнаружили, что белый человек с ружьем поселился среди них. «Они будут моими первыми индийскими братьями», – с надеждой думал Карей. Но неожиданно пришло письмо от доктора Томаса, которое изменило все планы Карея. Расчищенному с таким трудом месту в джунглях не суждено было стать их домом. Карей поспешил в бунгало, чтобы обсудить новости с Дороти и детьми.
1: «Дорогие ребята!» Вы прослушали одну часть рассказа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

отечная, так быстро проходит, словно черной.

0: Дорогие друзья, все мы с нетерпением ожидаем праздник жатвы. Сердце наше радуется, глядя, каким чудным урожаем благословил нас Господь. Мы посеяли зерно, взрастил же его Господь. Он вовремя посылал нам благодатный дождь.
1: Зреют, наливая соком золотистые яблоки и груши. А вот виноградная кисть, такая большая, что не умещается даже на ладони. А там колосок пшеницы тяжело склонился к земле. Да разве перечислишь все фрукты и овощи, все те плоды, которые дает нам Господь? А благодарим ли мы от сердца нашего небесного Творца за этот обильный урожай?
0: Чем воздаем мы нашему Господу за все это изобилие? С какими плодами предстанем мы пред Ним? Пустыми, без единого снопа? Трудились ли мы для Него? Привели ли мы хоть одну душу к Иисусу?

0: дети Божии, какое семя сеем мы в души людей? Призываем ли мы наших ближних ко Христу? Говорим ли мы о вечном спасении? Доброе семя дает и хорошие всходы. И если мы будем их постоянно питать Словом Божиим, то соберем и хороший урожай.
1: Да, дорогой друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь великое слово любви, слово нашего Отца Небесного, расскажешь людям о Его великой Голгофской жертве, о крови, пролитой на кресте, то и на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
0: Господь ждет от нас плода. Так будем же трудиться, дорогие друзья, на Божьей ниве, чтобы предстать пред Ним не с пустыми руками.

«Почему, милый друг, ко Христу ты все медлишь прийти? Нива спеет вокруг, ангел Божий с серпом на пути. Если скосит тебя, что ты будешь Христу отвечать? Он зовет и, любя, предлагает тебе благодать.

зреет все на земле, и душа поспевает, как плод. Если спеешь во зле, Божий суд душу вечности ждет.

Лучше бедной душой семя доброе в сердце принять, чтобы спелый большой урожай для души в небе жать.

0: В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, во 2 стихе сказано:
1: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода».
0: Это драгоценное обетование для каждого, кто хочет любой ценой приносить плод. Неужели и плодоносящую ветвь нужно очищать?
2: Несомненно. И часто Господь производит очищение страданиями того или иного рода. Если мы хотим принести нашему Господу больше плода, тогда с радостью подвергнем себя очищению.
0: Господь, даровавший нам определенную меру плодоношения, продолжает трудиться в нас, чтобы мы были еще плодоноснее. Разве это, друзья, не основание для великой радости?
2: Поистине, в обетовании о плодоношении гораздо больше утешения, нежели в обетовании богатства, здоровья и славы.
0: Нам нужно просить Иисуса Христа исполнить свое милостивое слово и помочь нам принести обильный плод в Его славу.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» «Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что мы согрешаем не случайно. Мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас, мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно, оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай. Урожай рабства, разрушения и смерти.

0: А сейчас представим себе Еву и послушаем записи ее дневника.
1: Я совсем запуталась. Еще вчера утром я была уверена в завтрашнем дне, а сейчас не знаю, кому и чему верить. Бог никогда не давал мне повода сомневаться в Его любви. У меня было тысяча причин верить, что Он благ. Я никогда не задумывалась, говорит ли Он нам правду. Я доверяла Ему, я верила Его словам. Теперь Он как будто уже не тот Бог, который гулял с нами по саду, разговаривал и пел каждое утро. Если Он так благ, почему тогда не прервал мой разговор со змеем или не помешал мне съесть плод? Почему Он сделал этот плод таким желанным? И вообще, зачем Он посадил это дерево в саду? И почему для Него было важно, чтобы мы не ели от Него? Бог кажется таким далеким. Я боюсь Его. Он сказал, что мы умрем, если вкусим плода от того дерева. Наказание кажется таким жестоким, несправедливым, ведь это был наш первый грех. Сегодня Он велел нам уйти из Эдема. Почему Он не мог нам дать еще один шанс? Беспокоит ли Его наше будущее? Все это так ужасно и запутано. Разве Бог не может ничего сделать?
0: Моя цель — рассмотреть некоторые виды лжи, широко распространенные среди верующих женщин. Сатана — мастер обмана, и цепь его лжи бесконечна. Сразу хочу предупредить вас, что мы сможем рассмотреть далеко не все виды лжи, в которые верят женщины. Я уверена, что именно эта ложь лежит в корне множества проблем современных христианок. Далее я приведу в пример свидетельство женщин о том, что они испытали, поверив в какую-либо ложь. Конечно, не все женщины верят всякой лжи. Вы, возможно, видите, что сами склонны верить в определенную ложь или сочетание разных ее видов. Сатана знает ваши уязвимые места, и именно туда направляет свое оружие. Сначала вы можете сказать: «Нет, я не верю в эту ложь». Один из ходов сатаны – ослепить нас и помешать увидеть ложь, в которую мы поверили. Заставить думать, что поскольку мы знаем истину, то также и верим в нее. Множество раз я разговаривала с женщинами, которые считали, что верят в истину. Но их жизнь, решения, приоритеты, реакция на боль доказывает, что на самом деле они не верят в истину. Наши убеждения подтверждаются не словами, а делами. Итак, когда мы будем рассматривать разные виды лжи, недостаточно спросить себя, верю ли я в это. Каждая из нас должна также задаться вопросом, живу ли я так, как будто верю этой лжи. Некоторые виды лжи особенно опасны, потому что являются скорее полуправдой, нежели откровенной ложью. А потому они еще тоньше и опасней. Дело в том, что полуправда порабощает точно так же, как и стопроцентная ложь. Мы не будем останавливаться на каждой лжи подробно. Моя цель состоит в том, чтобы представить характеристику мышления, которое разрушило жизни и семьи многих христианок. Я бы хотела, чтобы вы внимательно прослушали эту передачу, чтобы получить дальнейшую помощь по конкретным, волнующим вас темам, особенно если вы находитесь в сложной ситуации. Некоторые темы вполне можно назвать больными. Они вызывают множество споров, даже в христианском мире. В некоторых случаях вы не согласитесь со мной. Я не думаю, что это ложь. Пусть конкретные вопросы, по которым вы не согласны со мной, не мешают вам слушать дальше. Я просто говорю о том, чему, на мой взгляд, учит Писание. Я не истина в конечной инстанции. Иисус и Его Слово – вот истина. Моя цель состоит не в том, чтобы вы во всем согласились со мной, а в том, чтобы вы отправились на поиски истины, которая открывается через Слово Божие, проверили и оценили каждую область своей жизни в свете истины. Для начала я выбрала несколько ложных утверждений о Боге, потому что наши представления о нем крайне важны. Ханна Уайтл Смит в своей духовной автобиографии «Самоотверженность Бога» писала: «Наша духовная жизнь зависит от того, какому Богу мы поклоняемся. Потому что характер поклоняющегося всегда будет изменяться под влиянием объекта поклонения. Если Бог жесток и мстителен, поклоняющийся ему будет таким же. Если же это любящий, нежный, прощающий, самоотверженный Бог, последователь постепенно будет преображаться в его образ и подобие. Наше представление о характере Бога – основа системы наших убеждений. Если наше представление о Боге неверно, то у нас будет неверное представление обо всем. Понимание Бога определяет образ нашей жизни. Если же наше восприятие Бога ложно, то мы будем действовать на основании этой лжи и в итоге окажемся в рабстве». Первая ложь. Бог не очень-то благ, иначе он бы... В эту ложь мало кто верит осознанно. Большинство из нас никогда не скажет: «Бог не очень-то благ». Мы знаем правду. Теоретически, умом, мы знаем, что Бог благ. Но глубоко в наших сердцах живет подозрение, что он, возможно, не так уж и благ, по крайней мере, лично ко мне. Я верю, что эта ложь лежит в основе множества неверных представлений о Боге. По сути, именно об этом говорил сатана, пытаясь соблазнить Еву. Бог благословил мужчину и женщину и создал рай для их наслаждения. Он дал им свободу есть от любого дерева в саду, кроме одного. Если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения в благости Божьей, вернитесь и перечитайте первые две главы книги «Бытие». Там вы увидите щедрого, доброго Бога. Все, что Он создал, было благо, потому что абсолютно все отражало Его благость. Когда сатана хотел спровоцировать женщину восстать против Бога, то посеял в ее разуме семя сомнения в благости Божьей. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Бытие 3.1. Подтекст был такой: Бог, наверное, не очень-то добр, иначе Он не отказал бы вам в исполнении ваших желаний. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Понимание Бога определяет образ нашей жизни». Если в вашу жизнь врывается хаос, разочарование и боль, если мы теряем любимых, если все идет не так, как мы надеялись или планировали, сатана искушает нас, предлагая задуматься, а благ ли Бог? Если он добр, то как он мог допустить, чтобы такое произошло? Или почему он не исполняет моего заветного желания? В этом падшем мире, где царят катастрофы и голод, ведутся непрестанные войны, обманщик пытается изобразить Бога в мрачных красках. Как мог по-настоящему добрый Бог допустить войны на планете? Или голод в Эфиопии? Или массовые убийства в Колумбии? Как только мы начинаем сомневаться в благости Бога, то легко находим оправдание тому, что отвергаем Его волю и начинаем сами решать, что плохо, а что хорошо. Но Бог действительно благ. Он благ независимо от того, кажутся ли нам благими Его решения. Он благ, чувствуем мы это или нет. подтверждают это жизненные обстоятельства или нет, он все равно благ. Я никогда не забуду тот день, когда я впервые обрела покой, осознав эту истину. Я проводила выходные дома с родителями и 6 братьями и сестрами. Мне как раз исполнился 21 год. В субботу вечером родители отвезли меня в аэропорт. Я улетала в Вирджинию, где работала в одной церкви. Когда мой самолет приземлился, мне позвонила мама и сообщила, что у отца был сердечный приступ, и он мгновенно отошел к Господу. Никаких предупреждений, никаких прощаний. Моя 40-летняя мать осталась с 7 детьми, которым было от 8 до 21 года. На протяжении следующих дней, недель и месяцев слезы текли рекой. У каждого из нас были теплые отношения с ним. Он был удивительным мужем и отцом. Каждый, кто лично знал Арта Демоса, переживал огромную потерю. Но в тот момент, когда я узнала о смерти отца, Господь дал мне особенную благодать. Он напомнил мне истину. Прежде чем появились первые мысли, прежде чем потекли слезы, он привел мне на память стих, который я читала несколькими днями раньше. В одном из переводов он гласит: «Благ Господь, и хорошо все, что Он делает». Псалом 118, 68 стих. Всю мою жизнь Отец учил меня этой истине. И теперь, в такой важный момент, эта истина превратилась в настоящую крепость в моем сердце. Я страшно скучала по отцу и до сих пор скучаю спустя 20 лет. Мне не хватило общения с ним, нам нужно было еще так о многом поговорить. Но я знала тогда, как знаю и теперь, что Бог благ, и все, что Он делает, благо. Хорошо сказала об этом Ханна Уайтл Смит. Зачастую божественное провидение не похоже на благость. Но вера склоняется перед этими тайнами и говорит: «Господь благ, следовательно, все, что Он делает, должно быть благостью, независимо от того, чем кажется сейчас. Я буду ждать Его объяснений». Вторая ложь. Бог не любит меня. Эта ложь зачастую бывает напрямую связана с предыдущей. Опять же, мало кто признается, что верит в нее, потому что на уровне разума мы знаем, что должны верить в любовь Бога. Но у многих женщин пролегает огромная пропасть между тем, что они знают, и тем, что чувствуют. И в этом заключается одна из наших проблем. Мы доверяем тому, что подтверждают чувства, а не тому, что знаем как истину. Мы еще вернемся к этой мысли, потому что эта проблема так характерна для женщин. Мы смотрим на свои взаимоотношения. Брак, в котором нет любви, развод по инициативе бывшего супруга, взрослых детей, которые не звонят и не приезжают в гости. Мы понимаем, что нам уже под 40, и последний шанс на замужество тает. И тогда чувства кричат: «Никто не любит меня, даже Бог! Может, Он и любит весь мир или кого-нибудь другого, но меня Он не любит, иначе я бы не чувствовала себя такой одинокой и нелюбимой». Мы никогда не скажем этого вслух, но верим в это, потому что чувствуем это. Так в почву нашего разума падает семя лжи. Мы размышляем о ней, пока не начнем верить. И рано или поздно мы начинаем жить этой ложью и в конечном итоге оказываемся в рабстве. Может быть, вы знакомы с тем, что пережила Вероника. Здесь и далее, если не дается фамилия женщины, значит, ее имя и мелкие детали истории были изменены в целях анонимности. В моей семье все очень холодно относились друг к другу. Любовь всегда была условным понятием. Поэтому мне было очень трудно поверить, что Бог может любить меня безусловно. Это рождало ужасное самоосуждение и чувство вины, когда я совершала ошибку или грешила. Я не говорю, что на грех вообще не надо обращать внимание. Я не верила, что Бог простит меня. Ложь «Бог не любит меня» вовсе не безобидна. Она оставляет свой след в каждой сфере нашей жизни и взаимоотношений. Крошечные семена, которым мы позволили пустить корни в разуме, прорастают и дают богатый урожай. Истина заключается в том, что Бог действительно любит нас, независимо от того, чувствуем ли мы себя любимыми, что мы натворили или какое у нас прошлое. Бог любит нас безграничной, непостижимой любовью. Бог любит меня не потому, что я люблю Его с 4-летнего возраста, не потому, что я хочу угождать Ему, не потому, что я выступаю на конференциях и пишу книги. Он любит меня, потому что Бог есть любовь. Его любовь ко мне не основана на моих делах. Она не основана на моих стараниях. Я не заслуживаю Его любви и никогда не смогу ее заслужить. Писание говорит, что когда я еще была Его врагом, Он любил меня. Вы скажете, как ты могла быть врагом Бога, если была такой маленькой? Библия говорит, что с самого рождения я была грешной, была врагом Бога и заслуживала Его наказания. Римлянам 5 глава. Несмотря на мое отчуждение, Он возлюбил меня и послал Своего Сына на смерть ради меня. Он любил меня всю вечность в прошлом. Он будет любить меня всю вечность в будущем. Я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня меньше, и я ничего не могу сделать, чтобы Он любил меня больше. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отдаляется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы. Нет, Бог Библии — скорый помощник в бедах. Псалом 45, 2 стих. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и до смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы, но Он говорит: «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает вас свободными». Одной из самых важных частей нашей передачи являются разделы под названием «Практическое применение». Дайте себе время откликнуться на ту истину, о которой вы только что услышали. Возможно, вы захотите записать ответы на ваши вопросы в своем дневнике. Оставьте место в конце каждого раздела, чтобы в будущем записывать туда новые для вас мысли и стихи из Писания. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь первая. Бог не очень-то благ, иначе Он бы... Истина.

повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем поистине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если же мы повинуемся истине, то мы благословенны. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Отец, я признаю, что Ты благ, и все, что Ты делаешь, благо. Спасибо, что Ты не совершаешь ошибок, и что Тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что Ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в Твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю Тебя и часто неправильно истолковываю Твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать Тебя, любить и доверять Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «На брачном пире сына царя» и также две песни. Нашу программу начинает Борис Бережной и Ирина Тимченко. Они исполняют гимн «Хочешь ли увидеть Иисуса?». Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь милосердный благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня я желаю с вами поделиться из Слова Господня и буду читать из Евангелия Матфея 22 главы 14 первых стихов. Здесь будет речь идти о притче, притче о брачном пире у царя. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед, посмотрел возлежащих, и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши им руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Итак, друзья мои, я прочитал из 22 главы Евангелия Матфея первых 14 стихов. Прочитанное место с Писания очень сходно с Евангелием Луки, 14 главой. 16 по 24 стихи там написано, где человек сделал большой ужин, и он приглашал тоже всех прийти на этот ужин, но услышал от первого человека, приглашенного, извинения. Первый купил землю и пошел смотреть ее. Второй купил 5 пар волов и идет испытывать их. Третий женился и тоже не мог прийти. Далее в Евангелии Луки мы читаем, в 21 стихе ниже 14 главы: «И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди». Заметьте, братья и сестры, здесь сказано: «Убеди прийти, чтобы и наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Как похожа первая притча, которую мы с вами прочитали в Евангелии Матфея, на вторую притчу, которую мы прошли только что из Евангелия Луки. И здесь мы видим существенное различие. Различие в том, что здесь, в 22 главе Евангелия Матфея, не просто ужин, но брачный пир для сына своего. Иисус Христос в разное время сказал эти две притчи по двум различным поводам. Притча об ужине была сказана в доме фарисея, а притча о брачном пире для сына своего сказана была в храме. Притча у Луки раньше была сказана, когда фарисеи еще не замышляли убить Иисуса Христа. А вот притча у Матфея вызвала бурю гнева, бурю негодования, потому что в то время уже евреи, и особенно фарисеи и книжники, собирались покончить с Иисусом Христом.
Особенно оскорбительным и обидным было то слово, когда Господь говорит: «Царь послал войска истребить, убить его посланных рабов». Надо сказать, братья и сестры, что по изложению и результату притча о брачном пире сына царя очень близка с притчей о злых виноградарях. Для ясности я хочу прочесть несколько стихов из этой притчи. «Выслушайте другую притчу, — говорит Христос. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». Прочитав эти три притчи, мы можем видеть следующее. Во-первых, великое долготерпение Божие, его попечение о людях. Во-вторых, нечестивое отношение человека к хозяину или к Богу и неблагодарность тех, кому посылал Господь своих слуг. Во всех этих трех притчах мы видим своеобразные прообразы. Бог выступает в роли царя. Иисус Христос в роли сына царя. Званный на пир – это народ израильский, отпавший по неверию своему. Но собранные люди и злые, и добрые – это ветхозаветная церковь из язычников и евреев, уверовавших в Иисуса Христа и принявшую Его как личного Спасителя. Посланные им рабы рассматриваются как пророки, как слуги царя, как те, которые на протяжении многих-многих веков исполняли волю своего господина, то есть Господа. В 22 главе, в 3 и 4 стихе мы читаем: «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал рабов других, сказав: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Со дней Авраама, человека Божия, и до пришествия во плоти Иисуса Христа на протяжении 2000 лет Господь через своих пророков звал народ еврейский к себе. И Слово Божие нам говорит, какое было отношение еврейского народа к своим пророкам, к посланникам самого Господа Бога. Пророк Малахия был последним из пророков, которых посылал Господь к народу своему. И вот пришло время исполнения Писания, когда должен воплотиться Сын Его, Сын Божий, и стать человеком, о чем мы читаем послание апостола Павла Филиппийцам. 21 глава Евангелия Матфея, 37 стих и ниже. «Наконец, Он послал к ним Сына Своего, говоря: «Постыдятся Сына Моего». Но виноградари, увидевши Сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». Слова, которые сказал Господь и которые записал евангелист Матфей, конечно же, возбудили евреев против Иисуса Христа. Эти слова конкретно прямо говорили об убийцах пророков и убийцах Иисуса Христа. Из уст Христа иудеи выслушали явный намек его о том, что знал Иисус Христос, как с ним поступят евреи, что они убьют его, что они распнут его. Притча об ужине говорит о том, как Бог звал евреев к себе. В притче о виноградарях сказано, что Бог отдаст свой виноградник другим виноградарям. И притча о брачном пире сына царя нам рассказывают о необыкновенной любви Бога, несмотря на убийство своих верных, а потом и сына своего.
Мы читаем, что царь наказывает убить и город, и собирает новых всех тех, кого только нашли и злых, и добрых. И мы читаем ниже, пир наполнился возлежащими. Вторая мысль. Бог на протяжении 2000 лет зовет всех людей на брачный пир для сына своего. И люди не принимают приглашения. Званные на протяжении 2000 лет люди Ветхого Завета были недостойными. И вот Иисус Христос, пришедший на эту землю, плачет о народе своем, плачет об Иерусалиме, о чем мы читаем в 19 главе Евангелия Луки. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты хотя бы в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слова Иисуса Христа о Иерусалиме, о его народе. Можно сказать, что этим плачем заканчивается весь период жизни ветхозаветнего народа, как народа, которого звал Господь к себе. Итак, Иисуса Христа, Сына Божия, народ еврейский отверг. Но любовь Иисуса Христа к человечеству продолжается. Мы видим из Писания о жертвенном служении Его, о Голгофе. Мы читаем о воскрешении Его в тот великий день, когда Он восстал из мертвых. Мы ожидаем, братья и сестры, что воскресший Иисус Христос будет ждать нам на своем будущем брачном пире, куда мы все так стремимся. Его рабы, новые рабы, рабы Нового Завета, апостолы, пророки, пастыри, учители собирают всех без исключения на брачный пир Иисуса Христа и приглашают от имени Его каждого. Лохмотья греха, грязная жизнь, бездомное существование, сиротское, обездоленное будущее – это удел людей. Это удел людей без Христа, без спасения, потому что террор злого хозяина, рожки у свиного корыта заполонили всю жизнь человечества и сегодня. Это наследие падшего человечества. Сегодня Иисус Христос через своих сотрудников, через своих рабов, через проповедников приглашает войти в царство Его каждому, каждого человека. В 9 стихе 22 главы мы читаем: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И что же делают рабы? Рабы, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Так говорит нам 10 стих этой же самой главы. Иисус Христос, обращаясь к народу, как-то сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие Матфея, 11 глава, 28 стих. Но не только Иисус Христос приглашал людей в Царство Свое на свой брачный пир. Он также посылал и тех, которые искренне служили Ему. И вот первый результат. Результат первой проповеди Петра. В Деяниях апостолов во 2 главе мы читаем с 37 стиха, что 3000 человек, услышав весть о спасении, приняли это спасение. От второй проповеди Петра покаялось 5000 человек. А когда апостол Павел стал служителем Иисуса Христа, он организовал десятки церквей по всему тогдашнему миру и был благословенным служителем, может быть, самым выдающимся из всех. Но уже в эпоху Возрождения Бог пробуждает таких людей, как Мартин Лютер в Германии, как Ян Гус в Чехии, как Мина Симонс в Голландии, как Джон Виклифф в Англии, как Сундар Сингх в Индии. И сегодня Бог воздвигает служителей, подобно Билли Грэйму или подобно другим. Слово Божие говорит нам, что мы благодатью спасены, и сие не от нас, Божий дар,
Бог дает прощение грехов всякому уверующему. Он дает новую одежду, одежду праведности Иисуса Христа. Вместо лохмотьев греха мы имеем белую, чистую, славную одежду. И эта одежда – великий подарок всякому уверующему. И, образно говоря, в этой брачной одежде можно свободно войти на брачный пир Иисуса. Но вот условия, о которых нам нужно помнить. Во-первых, услышать приглашение. Во-вторых, принять его. В-третьих, прийти к нему, то есть покаяться и поверить в Иисуса Христа как единственного Спасителя, дающего право войти на брачный пир. Получив брачную одежду, человек получает еще и место на брачном пире и покровительство самого хозяина. Мы читаем, что царь вошел на брачный пир в свой дворец тогда, когда уже собрались приглашенные. Третья мысль. Без брачной одежды невозможно быть на брачном пире сына царя. Давайте представим себе картину, когда царь вошел и посмотрел на всех возлежащих на брачном пире сына своего, то он увидел человека, одетого не в брачную одежду. Мы знаем из истории, что тот человек, который приглашает на брачный пир, обязательно давал каждому приглашенному свою одежду, собственную одежду. И под покровом одежды, которую дал царь или которую дал хозяин дома, уже невозможно увидеть ту одежду, которую носил обычный человек. Ни его лохмотья, ни его какая-либо другая одежда не видна была через одежду, дарованную царем или хозяином. Вопрос царя. Об этом мы читаем в 22 главе с 11 стиха. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. Слово Божие учит, что нет возможности прийти к Отцу Небесному, как только путем Иисуса Христа, как только через Христа. Потому что сам Христос как-то выразился: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я есть дверь», Он сказал. «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись», мы читаем в Деяниях апостолов. «Нет другого войти в Царство Небесное, как только путем Иисуса Христа». «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». Без покаяния, без веры, без одежды праведности, которую дает Иисус Христос, невозможно войти в Царство Небесное, невозможно туда войти Индия. Сегодня каждому человеку, кто не имеет брачной одежды, Господь говорит: «Приди ко мне на пир и бери мою брачную одежду и находись рядом со мной». Тот человек, который не имел брачной одежды, не смог ничего ответить царю. Что ответишь ты, дорогой друг, царю, когда он спросит тебя? Если сегодня ты не имеешь этой брачной одежды, если сегодня ты далек от того, чтобы войти на брачный пир, то мое искреннее сожаление тебе, дорогой мой. Скажи: «Господи, я хочу, но не могу. Мое лохмотье, мое унижение, оно стесняет меня. У меня ничего нет. Моя вера такая слабая, я не могу прийти к тебе. Мне надоело лежать под забором. Я хочу войти на брачный пир, но не могу. Помоги мне, Господи, и Он поможет тебе». Это гарантия самого Иисуса Христа. Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоняю вон». Итак, дорогой друг, брось это свиное корыто с рожками. Неужели же оно вкуснее, чем пища, которую дает сам Господь Бог? Неужели тебе не надоело барахтаться в болоте греха? Неужели это интересное занятие? И потому вот приглашение к тебе самого Иисуса Христа и Его Отца. Иди, Он приглашает тебя. Но ты сам должен решить свою судьбу. Ты должен или принять, или отвергнуть его предложение. Бог любит тебя и отдал Сына Своего. Он все сделал для твоего спасения. Теперь твоя очередь. Ты сам должен решить свое будущее. Если ты примешь его, ты будешь счастлив. Но если ты не примешь его, Бог свяжет тебя, как связали того, и бросит во тьму внешнюю, где дьявол и ангелы его, где все твои гонители, где все твои притеснители, где все твои враги. Иисус Христос, как Сын Царя, ожидает тебя на своем брачном пире.
Он предлагает тебе жизнь и жизнь вечную. И чтобы спасти тебя, чтобы ты не был с дьяволом во веки веков, Он пошел на Голгофский крест, Он умер за тебя. Он распялся за грехи твои и дал тебе право, свободное право, блаженное право войти в Царство Небесное на брачный пир. Пусть Бог благословит тебя. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаеву». На улице сыро и холодно. Небо затянуто дождливой пеленой. Холод проникает через тонкие осенние пальто, заставляя зябко поеживаться.
1: Как холодно.
2: Да, осень есть осень, да. Свое берет. Правда, дедушка?
3: Да, пробираете меня немножко, да.
1: Верочка, постой, я подниму тебе воротник.
4: Не надо, мне не холодно.
3: Воды, они такие горячие.
1: Только что гриппом болела, немного простынешь и снова сляжешь.
4: Ты что, мам, не слышала, как сегодня проповедник говорил?
3: Вот правильно, внучка, правильно.
4: Против всего плохого. Значит, и против болезни.
2: Вот видите, у одного из слушателей, во всяком случае, слово Божье коснулось.
3: То есть
2: зерно,
3: да,
2: упало на добрую почву. Mm.
3: Вот правильно.
5: Кто знает, вера, она такая хитрая.
3: Ой-ой.
4: А ты, как всегда, ешь колючий.
2: Вот теперь моя очередь спросить. Вы что, не слышали, как говорили о Божьей семье, церкви, и как нужно жить в любви и мире?
1: Да.
5: Да, но любить другого так трудно, особенно если этот другой все время надоедает.
4: Это ты надоедаешь?
2: Ну вот.
1: Вот, так вот и получается. Всегда кто-то другой виноват, но не мы сами.
3: Но это уже обычно так бывает.
6: Увидеть самого себя очень трудно.
4: А ты посмотри в зеркало и увидишь.
6: Ну да, наружность твою я увижу.
3: Ну, Верочка,
6: ну, я ведь имею в виду
3: сказать.
6: Внутреннего человека имею в виду.
1: Да, для того, чтобы увидеть внутреннего человека, между прочим, тоже есть зеркало, Вадим. Слово Божие.
2: И Дух Святой, который показывает нам правду о себе.
5: Вот. И о других.
2: Ну, конечно, можно сказать обо всем.
1: Да.
5: Все равно людям трудно так, чтобы не ссориться и не ругаться все время.
1: Да, это правда. Сколько братьев, столько и мнений. Вот и возникают недоразумения и недопонимания.
3: Да, правильно, это правильно.
6: Но в церкви имеются все условия, возможности для радостной и счастливой жизни в единстве. Ведь это же общество людей, которых объединяет один и тот же дух. Дух Святой.
1: Это так, но все равно это не просто, так же, как и в наших семьях. Ведь хотя нас объединяют узы родства и крови, но все равно происходят всякие недоразумения.
2: Да, жизнь такова, но главное – общая цель и стремление.
1: Да, это самое основное. Но
6: нужно иметь сильную волю, желание ко всему доброму.
5: И иногда входить в себя.
1: Вот правильно, правильно, Людочка. Это и является условием для роста, когда мы анализируем себя.
5: Нельзя убегать от правды.
3: Вот правильно.
4: А я и не убегаю.
2: Ой-ой, наша Верочка, конечно, ты не убегаешь. Но тебе все время приходится защищаться.
1: Да, все время защищается.
2: Раз брат твой без конца нападает на тебя, ну, прямо как общественный обвинитель, Сережа у нас.
4: И почему я не родилась первой?
1: Ну почему?
4: Мальчишки всегда думают, что они все знают, а девочки ничего. Хотя и я кое-что знаю.
1: Ну конечно знаешь.
4: Смотря что. Вот видите, и всегда так.
1: Да. Как вас помирить, я просто не понимаю. Может, у дедушки найдется совет такой.
3: Трудный вопрос.
1: Да.
3: Может быть, было бы и хорошо, если Верочка была первой у нас.
1: Да.
3: Первая моя внучка. Ну, хорошо и так, что она сейчас вот такая маленькая стрекоза.
1: Да.
5: Весь труда, сказала бабушка. И опять упал в обморок.
1: Сережа, прекрати. Как тебе не стыдно? Такой большой мальчик и такое говоришь.
6: А я вот об этом обществе все думаю. Ведь чтобы почувствовать себя принадлежащим к одному обществу, у людей должна быть какая-то общая связь между собой. Вот я однажды прочитал, как ученые взяли сердечные клетки от разных людей и потом поместили их в какой-то специальный раствор. Я уже не помню, какой раствор это был. чтобы изучить их. Ну. Каждая клетка из них в своем углу билась, в своем ритме. Но вот через некоторое время произошло что-то удивительное.
5: Они объединились?
6: Нет, но вместо этого все эти сердечные клетки начали биться в одном и том же ритме.
1: Ой, надо же! Вот интересно!
6: Но это произошло от того, что клетки химическим путем сообщили друг другу. Я сердечная клетка и бью в таком-то ритме. И вот скоро они все бились в одном общем ритме. У них появилась между собой такая связь.
3: Как удивительно это.
1: Это удивительно.
2: Интересно, находились отдельно и все же вместе.
1: Да.
2: Угу. И связь говорила о той же задаче и цели. Да, здесь есть чему и нам поучиться.
3: Правильно.
1: Да, это так.
4: Папа, смотри, какая собака. Ой, какая хорошая собачка у дяденьки.
3: Вот еще красивая, с этими собаками да. Проблема.
1: Да.
4: Я тоже хочу такую собачку. Мам, пап, купите нам собаку.
2: Конечно, эта собака красивая, я хотел бы такую, но...
1: Знаешь, Верочка, с ней так много работы. Да и ест она довольно много. За ней надо ухаживать.
3: Да, вот правда.
4: А я буду ухаживать за ней. Правда, буду ухаживать и днем, и ночью.
3: Ой, как легко говорить эти слова.
4: И Сережа следил бы за ней. Правда, Сережа?
5: Да, конечно. Купите нам собачку.
6: Да, иметь собаку было бы все-таки здорово.
1: И я люблю собак. Ну вот, видите? Ну, мне тоже собаки нравятся, но... Вы просто не понимаете, как много всяких хлопот и возни с ними. Вы и не представляете еще.
3: Боюсь я, что дедушке придется еще за ней ухаживать.
1: Да, вот так может случиться.
3: Прежде всего.
1: Я боюсь, что мы возьмем собаку, а потом никто из вас, хотя и обещали, не будет за ней ухаживать. Это не так просто, дети.
4: Неправда. Вот увидите, я сама буду за ней ухаживать, если это будет моя собачка.
5: Да, но она не была бы только твоей. Она была бы общей. И ухаживать мы бы стали бы все, а не только ты одна.
4: Ну хорошо, пусть будет общая, только купите собачку.
1: Ну вот,
2: проблема. Не спорьте, мама совершенно права, что от собаки много забот и работы. Вот ее нужно мыть и чесать, вытирать ей лапы каждый раз, как придет с улицы. Надо всегда гулять с ней, иногда и ночью, когда она захочет на улице или утром рано.
1: Да.
6: Но если с ней ходить вечером поздно на улицу, то тогда уже ночью не надо.
2: Видно, и Вадим хочет собаку иметь, но все же с ней надо и на улице гулять подольше, чтобы она могла побегать, несмотря на то, холодно или жарко, идет ли дождь или нет.
1: Да.
2: Так что всегда нужно идти на прогулку.
6: Но во всяком случае, можно выбрать время, не под ливень же, или как?
1: Ну, хотя и можно, но все равно с ней столько всякого труда, Вадим, что я серьезно сомневаюсь, как вы с этой собакой стали бы справляться. Я же знаю ваше непостоянство, минутную заинтересованность, так что...
6: Так что собаки мы не получим, так?
1: Ну, я такого мнения. Хотя боюсь, что останусь одна, если... Поднимем вопрос на голосование.
2: Да. Ну, я одного мнения пока с мамой, что не стоит брать собаки. С ней
1: ну,
2: столько
1: хорошо.
2: Же хлопот, как с маленьким ребенком.
1: Да, это так.
2: А мамине от вас, дети, столько работы и заботы, что давай лучше смилуемся над ней.
4: Как же? Разве нельзя помиловать когда-нибудь и детей?
1: Ох, бедненька ты моя. Разве мы тебя не милуем?
6: А я вот читал в одной книге, как ребенку необходимо в какое-то время... Обязательно иметь дело с животным для его развития. В ней говорилось, как у ребенка, который гладит мягкую и теплую шерсть животного, появляется доброе чувство, которое он потом и взрослым сохранит. Это любовь и уважение к природе и к животным.
2: Да, это вполне обосновано, но нам нужно обязательно взять во внимание все перед тем, как... Решим приобрести собаку.
1: Ой, надо серьезно подумать.
2: Особенно в городе. В деревне дело совсем другое.
1: Конечно. В деревне там проще.
4: Если бы мы жили в деревне, я взяла бы 10 собак и все
3: ну
4: разные.
3: Ну и Верочка.
2: И что бы ты с ними только делал?
1: Куда бы ты их поместила?
5: А я бы взял коня. Такого быстроногого, скакуна и собаку. тоже.
1: Ну вот.
2: И на охоту, да?
5: Но коров я не люблю.
3: Вон как, а молочко ты любишь.
5: Да, они такие глупые.
6: Серега, а между прочим, коровы, они не глупые.
1: Да, ты просто их не знаешь, Сережка.
7: А я хотела бы двух тигров.
3: Вон, еще лучше.
1: Тут целый зоопарк.
5: Тигра?
6: У моей сестренки, наверное, не все гайки на месте.
1: Но...
6: Интересно, что бы ты делала с ними? Тигры ведь хищники.
7: Я бы сначала приручила их, а потом ухаживала бы за ними. И любовалась бы ими. Они же такие красивые.
3: Да, они же красивые животные.
1: Да, большие кошки.
5: Да, конечно, они великолепны. Но они и страшные. Но зато никакой вор и близко бы не подошел к нашему дому.
1: Да и так не подойдет.
6: Я видел, как в зоопарке один тигр лизал свою лапу, все равно как домашняя кошка.
1: Они напоминают, да.
6: Только у нее лапа страшно огромная, как какой-то снежный ком. И язык такой огромный.
1: Да, интересный зверь. И вообще все животные по-своему интересны и привлекательны. Особенно, если можно иметь от них какую-то пользу, а не только ухаживать за ними.
6: Но разве мы не могли бы взять собаки и потом разделить все обязанности по уходу за ней между собой?
1: Ну вот, теперь
6: таким образом, уход полностью не лежал бы на одном человеке.
2: Знаете что? Давай оставим этот вопрос созревать
1: на дальнейшее время.
3: Вот это правильно.
4: Созревать. Слышите, папа сказал созревать. Значит, может, мы и получим.
3: Вот, она опять с верой к этому делу подходит.
5: Хорошо, пусть созревает этот вопрос.
1: Пусть созревает, да. Посмотрим, потом решим.

Да, время имеет интересное воздействие. Многие вопросы со временем созревают, становятся ясными. То, что кажется сегодня трудным решить, завтра может решиться легко и ясно. Когда мы находимся в хорошем обществе, среди людей, которым можно доверять, нам полезно взять во внимание их мнение. Сообщество, будь оно хорошим или плохим, многое решает в жизни человека. Рассказывает поучительный случай, происшедший с одним попугаем. Земледелец, владелец попугая, рассердился на ворон, которые прилежно выкапывали его только что посаженную кукурузу. В порыве ярости он схватил дробовик и пополз вдоль забора по направлению к наглым мародерам. Попугай земледельца был очень общительной птицей. Он дружил со всеми. Увидев этих шумных воров на поле, попугай подлетел к ним, чтобы пообщаться с ними. Хозяин птицы видел ворон, но он не заметил, что и его попугай уже там среди ворон. Хозяин прицелился и выстрелил. Когда он подошел, чтобы подобрать мертвых ворон, он увидел на земле перепуганного, чуть дышащего попугая с подстреленным крылом. Осторожно подняв раненую птицу, хозяин понес ее домой. Когда дети увидели своего любимца раненым, они со слезами спросили: «Папа, что случилось с попугаем?» Прежде чем папа успел ответить на этот вопрос, говорящий попугай простонал: «Плохая компания, плохая компания». Истиной остается то, что плохая компания всегда приведет человека к беде. Общаясь с плохой компанией, человек скоро переймет все недостойное и плохое, чем живет эта компания, и вместе с ней неуклонно покатится вниз. Да, то, с кем мы общаемся, влияет не только на наше поведение, но и на всю нашу жизнь. Слово Божье говорит: «Худые сообщества развращают добрые нравы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Слово «общение» — старое понятие. На первых страницах Библии мы читаем о первом человеческом общении. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Заметьте, сам Бог создал человека с желанием иметь общение. Мужем и женой Бог сотворил их. Кроме этого человеческого общения, первый человек имел живую, непрерывную связь, общение со своим Создателем, с самим Богом. Жизнь первой пары в этом общении была богатой. Что может быть прекраснее, чем жить в общении со справедливым и любящим Богом? Не было ни болезней, ни скорби, ни печали, ни обид. Воистину, это был рай на земле. Это был тот образ жизни, которому человек сегодня стремится всеми своими силами, но которого никак не может достичь. Самым главным в этом общении была связь между человеком Адамом и Богом. Каждый день Адам лично общался с Богом. Он слышал голос Божий. Бог делился с ним своими мыслями. Присутствие Божие в жизни Адама было таким же реальным, как для нас одежда на наших телах, или вода, которую мы пьем, и пища, которую мы едим. Такое близкое общение с Богом было возможным, так как грех не был еще препятствием в общении Адама с Богом. Адаму нечего было скрывать от Бога. Все его дела и помышления были открыты перед Богом. Предпосылкой любого общения являются доверие, честность,
открытость и уважение друг к другу. В этом вы со мной согласны. Эта предпосылка была в силе также между Адамом и Богом. Но потом в один день случилось нечто ужасное. То драгоценное, построенное на доверии, общение между Богом и человеком прервалось. На сцену пришел грех. Такое короткое слово, только 4 буквы в этом слове. Но какое проклятие оно принесло с собой! Сколько страданий оно причинило и также сегодня причиняет! Адам со своей женой приступили то взаимное доверие и уважение, которое было между ними и Богом. Они проявили непослушание Богу, и в результате общение прервалось. Они были отделены от Бога и изгнаны из того рая, в котором они блаженствовали, который от начала времен был предназначен для человека. Грех принес с собой проклятие. Бог сказал Еве, жене Адама, «И умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Этот приговор Божий исполняется и в наши дни. Адаму Бог сказал, «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Когда в картину входит грех, гармония и общение всегда разбиваются. Жизнь не может оставаться полноценной, если Бог отсутствует. И когда отсутствует Бог, в жизни человека создаются прекрасные условия для царствования греха. Уильям О'Хэр, сын известной американской атеистки, председателя общества атеистов, в своей автобиографии рассказывает, что его жизнь была адом. Говоря о своих детях, мать-атеистка утверждала, что ее сын никогда не будет поклоняться никакому Богу. Жизнь Уильяма была полна эмоциональной неуравновешенности, ссор и насилия, наркотиков и контрабанды, до того, как он 33-летним обратился к живому Богу. После этого он испытал полную перемену. Только когда грех перестанет царствовать в жизни, жизнь может восстановиться. Только тогда создаются условия для гармонии и истинного общения человека с другими людьми и Богом. Некоторые спрашивают, когда прервалось общение между Адамом и Богом из-за согрешения Адама, не мог ли Бог простить Адаму его преступление и таким образом спасти человека от губительных последствий греха, которые постигли все человечество? Конечно, Бог мог, но Он так не сделал. Почему? Потому что любое преступление сопряжено с платой, и прощению всегда есть цена. Но когда Адам согрешил, не было никого, кто мог искупить его грех. И все человечество погибло бы навеки, если бы Иисус Христос, Сын Божий, в Богом предусмотренное время, не пришел на нашу землю, чтобы умереть за наши грехи, своей смертью заплатить цену нашему прощению. Библия повествует, что Христос не противостоял грешным людям, когда они распинали Его на кресте. Его святая кровь пролилась как плата, как жертва за нас. Его смерть была ценой нашего прощения пред Богом. Да, Бог нам простил. И как Он обещал Адаму и Еве, что поставит вражду между дьяволом и семенем Адама, Бог послал
того, кто мог поставить эту вражду. Бог послал Иисуса Христа. Итак, Бог заплатил за наше прощение распятием своего Сына. Когда человек, кто угодно, уверует в Иисуса Христа, он принимает на себя Христову кровь и то прощение, которое находится во Христе. И Бог, видя его веру и покаяние, которое вера производит, прощает ему его вину. Поэтому Библия говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Человек, уверовав в факт распятия Христа, получает чудную, необъяснимую силу над грехом. Его жизнь изменяется. Греховные привычки теряют свою силу и влечение. Человек, который раньше наслаждался всем нечистым и греховным, начинает жаждать чистоты и святости. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Библия о том человеке, который принял прощение и очищение в Иисусе Христе. Сразу после восстановления общения с Богом, человек замечает, что также его отношение к другим изменилось. Теперь он желает блага всем. Он желает облегчить бремя других. Апостол Иоанн пишет, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом.

спящими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Для одних Христос — краеугольный камень, фундамент всей жизни, а для других Он — камень преткновения и соблазна. Кем Христос является для тебя, друг? Соблазном или фундаментом всей твоей жизни? Если Христос для тебя соблазн и преткновение в этом веке, то в веке будущем ты будешь для Бога соблазном и преткновением. А это значит, что твоя душа навсегда погибнет. Но если Христос будет краеугольным камнем, фундаментом твоей жизни, то ты испытаешь, как благ Господь, потому что в нем ключ к счастью твоей жизни не только в вечности, но и уже здесь, на земле. Я поощряю тебя открыть свою жизнь Иисусу Христу. Дай ему стать крепким фундаментом, который никогда не разрушится, и на котором ты можешь начать строить полноценную и чистую и радостную жизнь. Я буду помнить тебя в своих молитвах.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему

0: «Ожесточение сердец и гнев Иисуса». Из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Марка, 3 главы, 5 стиха. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Я намерен проповедовать на слова «Воззрев на них с гневом, скорбит об ожесточении сердец их». Наш Господь, кроткий и смиренный сердцем, милующий Иисус, описывается здесь как разгневанный и скорбящий Бог. Не припомню, где бы мы еще встречали подобное этому публичное высказывание Христа. В синагогу пришел бедный человек с иссохшей рукой. А речь, надо уточнить, идет о правой руке. И люди, добывающие насущный хлеб своими руками, могли думать и гадать, от чего у несчастного иссохла рука. В ту же самую синагогу пришел и Спаситель, готовый вернуть иссохшей руке ее обычную силу и ловкость. Удачное стечение обстоятельств. Обратим внимание на людей, собравшихся в синагоге, предположительно, на богослужение. Разве не было у них особой причины прославить Господа, когда они увидели чудо божественной благодати? Мне бы хотелось представить себе, как они шепчутся друг с другом. «Посмотри-ка, Сын Божий явился к нам в силе творить исцеление, и благою силой сделает этот день весьма славной субботой». Однако я не дам своему воображению ввести себя в заблуждение. Ничего подобного эти люди не думали. Зато они сидели и наблюдали за Господом Иисусом, но не с тем, чтобы восхититься явлением Его силы, но чтобы найти нечто, в чем можно было бы обвинить Его. В конце концов, все обвинение их заключалось в том, что Он занялся исцелением больного в субботний день. Не засвидетельствовав почтение, которое должно было породить в них чудо исцеления, они возмутились тем, что это чудо было совершено в субботу. Они в ужасе воздевали руки к небу. Дескать, как можно в этот священный день заниматься земным и суетным делом? И вот Спаситель ставит перед ними четкий вопрос. Должно ли в субботу добро делать? В подобной постановке этот вопрос требовал такого же четкого ответа – да или нет. Несомненно, фарисеи и книжники могли ответить на этот вопрос, но тогда они осудили бы себя. Вот почему и не последовало ответа. Книжники, мастера в доказательстве ложных или сомнительных положений, спорившие о мелочах, и фарисеи, замерявшие края одежды с точностью до восьмушки дюйма, отказались ответить на один из простейших вопросов из области нравственности. Евангелист Марк пишет, что Спаситель смотрел на них с гневом и скорбью. Ведь он способен и на такое. Всем известно, сколь точен евангелист Марк, отчего его описания были предельно яркими и выразительными. Отталкиваясь от этого эпизода, можно легко представить себе Спасителя, окидывающего собравшихся взглядом. Он смело встает, так как ему нечего скрывать, ведь он делает то, что не нуждается ни в какой защите. Он бросает вызов наблюдающим за ним, хотя и знает, что его противостояние духовной власти чревато смертной казнью, и что это столкновение приближает час его крестной смерти. Не презирая их, он фактически заставил их ощутить свою незначительность. Он стоял, взирая поочередно на каждого из собравшихся вокруг. Способны ли вы постичь силу его взгляда? Взгляд обычного человека, впавшего в ярость, нельзя назвать сильным. Его можно сравнить со вспышкой пучка соломы. Яркой, но бесполезной. Во многих случаях нас смешит подобная вспышка бессильного гнева, однако дух любви, отраженный в глазах верующих во Христа, заставляет нас трепетать. Кроткое и смиренное сердце Спасителя могло приходить в состояние гнева под влиянием исключительных обстоятельств. Но его гнев творил благое. Иисус, хотя и бросал гневные взгляды, не выходил из себя. Посмотрев, он не сказал ни единого бранного слова. Да и сам взгляд его выражал скорее не гнев, а скорбь. Как кто-то сказал, больше сострадания, чем страсти. Гневный и скорбный взгляд нашего Господа, взирающего на собрание своих противников, заслуживает самого серьезного рассмотрения. Он выдержал довольно долгую паузу, чтобы взглянуть в глаза каждому из присутствующих и дать понять, что он хотел передать своим взглядом. Никто не избежал того света, который изливался из его выразительных глаз на любого из числа злонамеренных наблюдателей. Люди понимали, что их подлое поведение было отвратительно ему. И Иисус понял присутствующих и был глубоко задет их упрямством. Заметьте, Иисус не сказал ни слова собравшимся в синагоге, но, о чудо, Он сказал без слов больше, чем иной мог сказать словами. Эти люди не стоили и одного Его слова. Да что там слово? Любая длинная речь не взымела бы на них ни малейшего действия. Он сохранил свои слова для бедного человека с иссохшей рукой. Но для лицемеров лучшим ответом был его взгляд. До этого они наблюдали за ним, а теперь он наблюдал за ними. Эта история помогает понять отрывок из книги Откровения Иоанна Богослова, где безбожники представлены кричащими горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сиящего на престоле!» Судья не сказал ни слова. «Книги еще не раскрыты, и не вынесен еще приговор, идите от меня, проклятые!» Тем не менее, все эти люди устрашились величественного, полного достоинства и внушающего благоговейный страх выражения его глаз. Великая любовь переполняет Иисуса судью. Но наступит день онный, страшный и ужасный, и тогда огонь ярости его истребит нечестивых. Страшен лев, рыкающий, но еще страшнее гневающийся агнец. Жаль, что я не могу более ярко описать взгляд Иисуса, поэтому призываю ваше воображение и ваш разум сделать это. Подумайте и представьте себе его. Поведав о взгляде Христа, Марк упоминает далее о смешанных чувствах, которые нахлынули на Иисуса. Его взгляд выражал гнев и скорбь, негодование и душевную печаль. Воззрев на них с гневом, скорбел об ожесточении сердец их. Он гневался, поскольку они охотно закрывали глаза на очевидное. Иисус поставил перед ними вопрос, на который имелся только один ответ — «да» или «нет», но они не захотели ответить Ему. Иисус просветил их духовные очи, но они не пожелали увидеть. Иисус разоблачил их отговорки, но они продолжали упорствовать в противостоянии Ему. Несомненно, можно гневаться и быть правым. Для многих заповедь «гневайся, не согрешайте» трудноисполнимая, и это обстоятельство свидетельствует о святости характера Спасителя. Ему дается то, что практически не дается человеку из-за греховного естества последнего. Иисус, гневаясь на грех, всегда сострадает грешнику. Его гнев не оборачивается злом для грешника. Злобы в его гневе нет. Его гнев — это любовь, пылающая пламенем негодования против всего мерзкого, уродливого и безобразного. Гнев Иисуса смешан со скорбью. Христос сокрушался сердцем от того, что сердца стоящих перед Ним людей были ожесточены. Разве в очах Христа горело безжалостное пламя гнева? Разве очи Его не были мокры от слез? Никак нет. Он гневался сквозь слезы сострадания. Гроза Его несла с собой потоки жалости. Христос скорбел вместе с людьми. Иисус понимал, что ожесточенность их сердец принесет им в день онный ужасные страдания. Предвидя их грядущую скорбь, Иисус скорбел с ними в ожидании этого. Он скорбел от их ожесточенности, понимая, что они сами губили себя, и слепая вражда доставляла ему страдания, поскольку они бежали от собственного спасения. Он гневался, потому что они преднамеренно отвергали свет, осиявший их с неба, и силу жизни, которая могла оживить их в полноту радости. Таким образом, они решительно и определенно губили собственную душу из ненависти к Нему, хотя Он гневался на них ради них самих, а не ради себя. Есть в нашем Спасителе нечто превосходное, даже в такие моменты, когда мы видим Его в необычном состоянии, и даже тогда, когда Иисус гневается на людей. Он гневается на них лишь потому, что люди не дают Ему благословить их. Они упорствуют в противостоянии Христу из тех соображений, которые сами не могут обосновать. Но признаться в этом они сами даже себе не желают. Если бы я был одним из учеников, что были с ним в синагоге, мне думается, я бы воспылал от негодования. Ведь люди судили о Господе ложно и предвзято, согласно заранее сложившемуся у них мнению о Нем. Воистину, человек — враг Богу. Но вернемся ко Христу. Сначала выясним, что явилось причиной Его гнева и скорби. Затем рассмотрим, нет ли той же причины в нас. Не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа? И, наконец, попробуем понять, как мы сами воспринимаем ситуацию. Да благословит Святой Дух нашу проповедь ради всех и каждого, кто слышит нас в этот день. Что явилось причиной гнева и скорби Иисуса? Ожесточенность людских сердец. Иными словами, речь идет о бессердечии и бездушии людей. Лишенные отзывчивости, жалости, безучастные и жестокие их сердца, утратив надлежащую мягкость, нежность и деликатность, и в самом деле окаменели. Возьмем, к примеру, руки. У некоторых людей бывают весьма чувствительные руки. Так слепой, буквально пальцами читающий книгу по системе Брайля, развивает особую кожную чувствительность, и такая чувствительность для слепых очень важна. Когда люди работают в каменоломне или занимаются другим тяжелым трудом, их руки становятся мозолистыми и грубыми. Так бывает и с сердцем. Оно должно быть очень чутким, но из-за продолжительных контактов с грехом становится зачерствелым и бездушным. Привычка — вторая натура. Так ноги путешественника привыкают к пути, лицо его становится невосприимчивым к холоду, а все естество приспосабливается к образу его жизни. Люди, принимающие мало-помалу смертельные препараты, постепенно привыкают к ним. Так из истории мы знаем о царе Митридате. Он специально принимал малыми порциями яд, пока у него не выработался иммунитет к нему. Организм его перестал реагировать на отраву. Подобным образом ожесточенное сердце перестает реагировать на добро. Сердце человека должно быть чутким, отзывчивым и советливым. Когда же оно не отвечает этим требованиям, сама жизнь становится грубой и жесткой. Нравственным недугом сердечного ожесточения поражено множество людей. Разве вы не знакомы с людьми, чьи сердца представляют собой не трепещущую мышцу, а кулак? Обладатель такого сердца глух и бесчувственен к нуждам других людей. Он не питает жалости никому, не выказывает никакого сочувствия даже к родственникам. Однако Бог спасает нас от жестокосердия, ибо оно ведет к худшему, чем смерть. Человек может лишиться плотяного сердца и обрести вместо него сердце каменное. Писание называет такое сердце окаменелым, бесчувственным, непроницаемым и упорным. Враги нашего Господа, сидевшие в синагоге в ту субботу, были неисправимы. Ими двигала животная ненависть к Иисусу. Они укрепились в решимости не уступать и продолжать бороться с ним, что бы он ни говорил и ни делал. Наш Господь Иисус гневался, скорбел и печалился о них. Но в чем, однако, состояла их конкретная вина? В духовной слепоте. В случае исцеления иссохшей руки все было ясно и просто. Иисус апеллирует к истине, причем столь явно, что людям пришлось изрядно потрудиться, чтобы не заметить очевидное. Чтобы не видеть, им пришлось задернуть шторы на духовных очах и захлопнуть ставни разумения. Никто не бывает так слеп, как бывает слеп, не желающий видеть. Таковые самые слепые из слепых. Эти слепцы, будучи зрячи, хвастались, что могут видеть, поэтому их грех непростителен. Боже мой! Мне страшно от того, что вокруг нас еще так много людей, которые все знают, но не действуют в соответствии со своим знанием. Сколько людей, противясь обличению, не желают обратиться к Богу, но ожесточаются против Бога. Всего примечательнее следующее. Этих людей вынуждали быть свидетелями того, что им не хотелось признавать. Они замыкали свои уста, когда им надлежало говорить. Разве не случается так же с множеством других людей, когда Евангелие властно вторгается в область их верований? Они понимают, что не могут изобрести никакого довода против божественной истины, излагаемой перед ними. Слово Божие действует столь явно, что будто бы бьет их кувалдой по голове, однако они не намерены покоряться его силе и ободряются тем, что лучше уклониться от удара, но не уступить. Они прикрывают уста и не пьют воды жизни, которая подается им в золотом евангельском кубке. Никто из детей не сжимает так зубы в отчаянной попытке отказаться от противной касторки, чем эти от Евангелия. Можно пригнать коня на водопой, но пить его не заставишь, ибо не всего можно добиться силой, как доказано на примере множества слушающих слова. В синагоге важно восседали книжники и фарисеи. Удивительно, что против них не возопили камни из стен, ибо эти люди столь упрямо держались своего, что просто решили не принимать самых очевидных вещей. Нет ли среди нас кого из подобного рода племени? Но люди в синагоге не только были слепы в отношении элементарных истин, они еще старались высмотреть пороки и грехи там, где не было ни одного, а именно в Господе Иисусе. Хочу заметить, что многие люди утверждают, что им недостает ума, дабы постичь Евангелие. Между тем, у них довольно рассудка, чтобы придираться и порочить его. О, здесь у них безжалостно острый глаз. Они видят мнимые пороки Писания, находят одну ошибку в книге Второзакония, другую в книге Бытия. Что за бесовская мудрость быть прилежным в изыскании против своего же блага? Евангелие Господа Иисуса — это единственное упование человека на спасение. Как жаль почитать проявлением высокого ума истребление своей единственной надежды. О, горе коварным скептикам! Они зорки, как орлы, в действиях против себя — и слепы, как летучие мыши, к тому, что служит к их благу. Книжники и фарисеи пробовали открыть несуществующие, какие-то грехи в безгрешном Иисусе, а сами не могли и не хотели видеть греха в противлении Ему. Они посмели судить Господа, подтвердившим свое божественное происхождение чудесами, хотя внешне выказывали великое почтение к Богу и Его закону. Выступая против Бога, они пытались показать ревность по Нему и особенно по Его субботе. Уловка древнего змея состояла в том, чтобы бороться с подлинной верой при помощи ложной веры, бороться с благочестием, прикрываясь им же. Не стоит удивляться тому, что наш воистину святой и верный Господь возмутился подобным поведением. А вы никогда не поступали подобным образом? Неужели нет? Боюсь, все же многие не только так поступали, но и поступают. Показывая ревность по Боге во внешних проявлениях религиозности, пробуют оправдать свое противление живой вере. Братья, я молю о том, чтобы ни один из нас не был лицемером, поскольку Господь Иисус не переносит их. Об окрашенных гробах Он не печется, ибо осуждает всех лжеверующих. Позвольте привести такой пример. В наших прекрасных древних церквах и соборах вы видите украшенные памятники умершим. Здесь много дорогого мрамора и прекрасных скульптур. Здесь и там золотом блестят посвящения на латыни, льстящие мертвым. Какое благообразное зрелище! Но что же все это значит на самом деле? Ведь там, внизу, под прекрасными плитами, лежат трупы. Уберите мраморные плиты, удалите немного земли, и перед вами откроется отвратительная и жуткая картина тления. Надгробные камни приличные для кладбищ, а не для мест, посвященных живому Богу. Я не делаю никаких критических замечаний по поводу гробниц, которые сами по себе довольно хороши. Я лишь привожу пример. Что сказать о людях, почитающих эти гробницы? Эти люди мертвы, то есть живут и имеют вид благочестия, отрицая его силу. О, как благовидна бесчестность, исполненная внутри всевозможных мерзостей! Скажите, что таковым делать в церкви Господней? Какой ужас видеть то, что подобные люди есть в собраниях святых! О, слушатели мои! Страшитесь ожесточенности, которая делает вас лицемерами. Превыше всего избегайте омертвения души, которая порождает ложную веру, которая отвратительна Богу. Превыше всего избегайте омертвения души, которая порождает ложную веру, которая отвратительна Богу. Холодное, жестокое сердце безразлично, недоступно, непоколебимо. Скорее небо упадет на землю, чем сокрушится подобное сердце. Сатана укрепил его и сделал его обладателя твердым, непоколебимым, всегда преуспевающим в бесовском деле. Такое сердце из вражды противится всему, что благо. Ожесточенностью платит за любовь, противлением отвечает на призыв. Наш Спаситель видел перед собой народ, который будет противостоять ему всегда, несмотря на его слова и дела. Этот народ ни за что не передумает, как бы ни обличался их грех. Позвольте на этом закончить разбор эпизода, описывающего гнев и скорбь нашего Господа. Теперь, чтобы приблизиться к поставленной цели, ответим на вопрос, не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа. О Боже, помоги нам тщательно разобраться в своем состоянии. Будем помнить, что мы можем огорчать Спасителя ожесточением сердца, оставаясь внешне весьма примечательными людьми. Мы можем ходить в собрания, как ходили книжники и фарисеи. Мы можем знать Библию, как знали книжники. Мы можем исполнять предписания и участвовать в обрядах, как участвовали фарисеи. И все же Господь Иисус будет скорбеть о нас по причине ожесточения нашего сердца. Мы можем гневить Господа, не скомпрометировав себя ни в чем. Хочу сказать, что здесь между нами есть люди, не называющие себя христианами и ни разу не сказавшие ни слова против христианства. Они блюдут строжайший нейтралитет. Чем меньше думаешь или говоришь о христианстве, думают они, тем лучше. Иисус гневался на молчавших людей, когда честь и чистота нуждались в их защите. Не надо думать, что можно уклониться от его гнева со словами «А я не лицемер, я просто стоял в стороне, я молчал». В вечности нет места нейтральности. Кто не с Иисусом, тот против Него, и кто не собирает с Ним, тот расточает. Вы либо пшеница, либо плевелы, третьего не дано. Господа, вы гневите Христа, хотя открыто против Него не выступаете. Причем некоторые из вас виновны вдвойне, поскольку были обязаны стать первыми в числе Его друзей. Стыд и срам. Как вам не стыдно относиться так плохо к Господу? Люди стараются не задеть чьих-то чувств и даже, как древний иудейский царь, относятся к ближним с великой нежностью, но только не к Господу. Разве не сказал Сидекия, царь ничего не может делать вопреки вам? Я знаю многих, которые так стремятся угождать людям, что не могут быть христианами. Взирая на лица, таковые страшатся выступать в защиту истины. О, господа, одного этого довольно, чтобы побудить Христа воззреть на вас с гневом и скорбью. Как вы можете жертвовать своими интересами, быть такими добрыми и такими внимательными к ближним и в то же время действовать так безжалостно в отношении Христа и себя лично? Отказываясь выступать в защиту истины, вы действуете жестоко, прежде всего, против себя, ибо ваш страх ведет вас к духовному самоубийству. Спасая душу от мелкой, временной неприятности, вы собираете на себя гроздья гнева и осуждения. Увы, сердце может быть ожесточенно, несмотря на то, что время от времени наступает оттепель. Я думаю, что у человека, способного временами глубоко переживать и при этом подавлять свои чувства, весьма ожесточенное сердце. Бывает, нахлынут чувства, и человек в смятении, но проходит какое-то время, и он, овладев собой, оправляется от страха. Как часто нам хотелось лучшего для вас! Как часто вы губили наши надежды! Вы, должно быть, весьма ожесточенный сердцем, если упрямитесь так долго. Мы говорим о крепости человека, когда тот, бывший при смерти, впоследствии оправляется. Точно так же мы говорим об крепости греха, когда человек, оказавшийся на грани раскаяния, осознанно отступает на путь зла и грешит против совести и убеждений.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку и должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 71 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь? Лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь. Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня. Но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестившего за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
7: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
7: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
7: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
7: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас. Здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию.
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот, в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год. И опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть. Потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, в 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас». В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, А я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, только времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
4: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
4: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
4: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Ну, я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня. И мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.

0: президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
1: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
0: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
1: Я знаю, но мы простили тебя.
0: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
2: Да, сэр.
0: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
2: Мы любим
3: Сэмми,
2: тебя!
3: Мы любим тебя, Сэмми!
0: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
4: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона, восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служениям помогать другим? Дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды,

которое ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют, ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него.
На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин?» Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни
Слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

0: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоиться в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 16. Молитва Давида. услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников, народ которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающий десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки. возвеселил его радостью лица твоего. Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
1: Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида.
0: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой. Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь его, да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его.
1: да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.
0: Псалом 22, Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
1: Псалом 23. Псалом Давида.
0: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию, познаем волю Бога, Его сущность и, наконец, ищем смысл жизни. Присоединяйтесь к нам! Все, что мы имеем в жизни, все от Бога, и поэтому нам нечем хвалиться перед людьми. Послушайте, как об этом написал пророк Иеремия. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне. Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Я только что прочитал вам цитату одной из величайших проповедей из книги пророка Иеремии. Читая книги таких великих пророков, как Исаия, Иеремия или Иезекииль, мы часто можем узнать только краткое изложение их проповеди. Иеремия проповедовал во время величайшей трагедии в жизни еврейского народа, когда людей в цепях уводили в Вавилон. Те, кто выжил после резни во время падения Иерусалима, переживали необычайную скорбь, страх и ужас. Иеремия проповедовал не только о мраке вавилонского плена. В его послании была надежда для тех, кто еще мог слышать, и кто уходил в Вавилон. Еще раз напоминаю о значении исторических событий, во время которых произносилась эта проповедь. Люди закованы в цепи, их вот-вот погонят в Вавилон. Иеремия говорит им послание надежды, что через 70 лет они вернутся. Но что поможет им дожить до этого? Многие из них вернутся. Что поможет им выдержать ужас пленения? Теперь вы готовы услышать проповедь Иеремии. Иеремия говорит народу: послушайте, если вы богаты, то не хвалитесь своим богатством. Если сильны, не хвалитесь силой. Если вы мудры или образованы, не хвалитесь своим умом и образованием. Слово «хвалиться», которое употребляет Иеремия в этом стихе, довольно часто встречается в Библии. Чаще всего это слово употребляется со словом «Бог», например, «хвала Богу». Мы должны хвалить или славить Бога и делать все во славу Его. В оригинале слово «славить» обозначает выявлять и показывать весь потенциал той или иной ситуации, показывать полную сущность того, кем и чем является Бог. Вот что значит славить Бога или переживать ситуацию, которая прославляет Бога. В молитве учеников Иисуса, когда мы говорим «да светится имя Твое», слово «светиться» близко по значению слову «славиться». Что такое имя Бога? Это попытка выразить сущность Божьего естества. Когда вы говорите «да светится имя Твое», вы как бы молитесь о том, чтобы через вашу жизнь люди узнали имя Бога, и чтобы через ваш способ жизни они узнали сущность Бога, кем Он является на самом деле. Возвращаясь к Иеремии и сказанному им, заметим, что в этом контексте слово «славить» или «хвалить» говорит не о Боге, а о тех, кто идет в плен. Например, Иеремия говорит богатому человеку: «Когда ты будешь в плену, ты должен помнить, не надейся на богатство в своей жизни». Другими словами, не хвались богатством, потому что в нем ты не найдешь удовлетворения. Богатые граждане, которых уводили в плен, должны были услышать проповедь Иеремии, потому что их лишили их богатства. Возможно, они хвалились своим богатством до того, как Иерусалим пал. Я думаю, Иеремия хотел сказать этим людям: «Богачи, богатство не дадут вам удовлетворения, потому что их у вас уже нет». То же самое пророк говорит и мудрецам: «Вы себя уже не чувствуете мудрыми, потому что вас уводят в плен в цепях». Он также обращается к сильным: «Не хвалите своей силой, сильные». Некоторые мужчины хвалятся своей физической силой, но если вас уводят в плен, то вы живете на скудном пайке и очень сильно слабеете. Иеремия говорит: «Сильные, вы не будете чувствовать удовлетворения от вашей силы, потому что вы ослабеете и будете не сильнее ребенка». Иеремия говорит пленным: «Ваше удовлетворение не в силе, не в богатстве, не в вашей мудрости или образовании. Даже если вы были сильны, богаты или мудры, в этих вещах вы больше не найдете утешения. Но это не плохая, а хорошая весть». Бог говорит к пленным через Иеремию: «Если вы действительно хотите узнать смысл и цель этой жизни, если хотите реализовать свой потенциал, придите ко мне и познайте, кем и чем я являюсь». В своем послании Иеремия говорит: «Таким образом, вы, живя на земле, открываете сущность Бога, который на небе, Вы познаете мою сущность, а потом свою сущность, если поймете, что я открыл себя на этой земле во всех своих качествах. Божьи качества – это то, из чего состоит личность Бога, то, какой Он на самом деле. Как мы можем познать Бога? Согласно Новому Завету, вы можете познать Бога, узнавая Его качества. Например, в 4 главе 1 послания Иоанна апостол Иоанн говорит: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Если же Бог есть любовь, и Божья любовь имеет особенные качества, то мы должны вступать в контакт с этой любовью и находиться в Его любви. Тогда мы найдем Бога на земле, потому что Бог выражает свою личность в любви, показывая, какой Он на самом деле. В своей величайшей проповеди Иеремия говорит: «Бога можно познать по Его крепкой любви, по Его праведности и справедливости». Разве об этих словах не стоит задуматься по дороге в Вавилон? Они понимали, что больше не смогут найти смысл и удовлетворение в своем богатстве, силе или мудрости. Им придется искать смысл в чем-то другом. Иеремия говорит: «Это хороший повод искать смысл и удовлетворение в Боге. Потому что если вы знаете, что Бог есть любовь, абсолютная праведность и справедливость, если вы знаете эти качества Бога, то у вас есть то, что никто не сможет отобрать. Никто не сможет забрать у вас Бога. Вас могут лишить богатства или силы, но Бога вас никто не может лишить, если вы действительно Его знаете». И в наше время некоторые люди побывали в плену. Солдаты, попавшие в тюрьму Ханой Хилтон во время вьетнамского конфликта, сидели в одиночных камерах по 4-5, а некоторые и 7 лет. Кроме Бога, там не на кого было надеяться. Некоторые из находившихся там нашли огромное удовлетворение и смысл, когда обратились к Богу. Они обнаружили сущность того, кем и чем является Бог. Узнав Бога, они поняли свою сущность. Находясь в полном одиночестве, они не удовлетворялись ни своими деньгами, ни своей силой. Они открыли удовлетворение в Боге. Именно об этом и говорил Иеремия тем иудеям, которых уводили в цепях в Вавилон. Как я уже говорил, Иеремия часто проповедовал символами. Одной из его величайших символических проповедей была проповедь о грязном опоясании. В культуре того времени гигиена была очень важна. Иеремия носил набедренную повязку, что в той эпохе считалось нижним бельем, и не менял ее несколько месяцев. Потом он спрятал ее в стене и через несколько месяцев достал. В ней завелись личинки, и она начала разлагаться. Можете представить себе, что это было за зрелище? Думаю, Иеремия привлек всеобщее внимание, ходя и всем ее показывая. Он говорил: «Посмотрите на это! Она гнила, она воняет и ни на что не пригодна. Вот такими видит вас Бог. Вы идолопоклонники и грешники. Вы ничто и никто, потому что ведете грешный образ жизни. Бог заберет у вас все, чем вы хвалитесь, и у вас останется только такое грязное нижнее белье». Я уверен, что они слушали послание Иеремии и даже поняли его, каким бы отвратительным оно ни было. В наше время я не слышал ни одного проповедника, проповедующего подобным образом. А если бы такой и нашелся, то ему, наверное, пришлось бы покинуть церковь. Иеремия проповедовал с помощью символов до самого конца Вавилонского плена. В 32 и 33 главе мы читаем об одной из самых замечательных проповедей Иеремии. Это было в пик осады во время правления Сидекии. Город падал. Когда Иеремия был в темнице за свою проповедь, он получил откровение от Бога. Бог сказал ему: «Вот Анамиил, сын Салума, дядя твоего, идет к тебе просить, чтобы ты купил его поле в Анафофе». Во время осады Иерусалима цена на недвижимость, конечно, упала. Там не стоило покупать недвижимость, тем более покупать поле прямо у стен Иерусалима. Только ненормальный захотел бы купить поле в такое тяжелое время. Но Бог сказал Иеремии: «Вот к тебе идет твой родственник. Я хочу, чтобы ты купил у него поле». Анамиил приходит и желает встретиться с пророком, который находится в темнице. И, конечно же, Анамиил говорит: «У меня есть поле в нескольких милях от Иерусалима. По закону ты мой ближайший родственник. Бог положил мне на сердце предложить это поле тебе». Иеремия сделал из этого большую шумиху. Он позвал свидетелей, юристов и писцов и превратил покупку в официальную церемонию. Подписанную и засвидетельствованную сделку он положил в горшок и запечатал, чтобы документ мог храниться много лет. Потом он проповедовал: «Послушайте, говорю вам, что вы вернетесь из Вавилонского плена, и я покажу вам, что действительно в это верю. Я только что купил недвижимость в 3 милях от Иерусалима. Неужели вы думаете, я сделал бы это, если бы не верил, что вы вернетесь?» В 32 главе Иеремии проповедует это чудесное послание надежды, которое продолжается до 33 главы. Иеремия говорит: «Так говорит Господь Саваоф, В будущем этот документ опять будет ценен. Люди снова будут покупать и продавать дома и поля и виноградники на этой земле. Этим он говорил: «Господь восстановит богатство Израиля, и я хочу, чтобы вы знали, я верю, что Бог сделает это». В такой ситуации Иеремия проповедовал свою великую проповедь, записанную в 33 главе его пророчеств. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вы когда-нибудь читали этот стих? Это очень известный стих из книги пророка Иеремии, и многие люди его знают. Я помню, как один пастор рассказал мне об этом стихе следующее. «Как-то я открыл его для себя», — говорил он. «Это было перед Новым годом. Весь год был очень неудачным для меня. Я услышал, как диктор новостей в последний день года сказал: «Похоже, этот год был одинаковым по всему миру, на Дальнем Востоке, в Индокитае и везде». Помню, я сказал Богу: «О нет, я не могу даже думать об этом. Еще один год, похожий на прошедший». Я с Богом очень честен, поэтому сказал ему: «Если ты дашь мне еще один такой год, похожий на этот, я не смогу служить тебе. Я уволюсь, если ты дашь мне еще один год, похожий на прошлый». Так я говорил с Богом. Когда я открыл Библию, Бог дал мне этот чудесный стих: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». С этим стихом, сказал тот пастор, я вошел в Новый год. Для меня он очень много значил. Бог говорил мне: «Если ты не хочешь, чтобы этот год был похож на прошлый, если ты дошел до такого момента, когда тебе страшно подумать, что следующий год будет похож на предыдущий, воззови ко мне. Я с удовольствием

0: который так явно обращался к ним через уста пророков. Все это удивляет, пока смотришь на жизнь других людей. И как все меняется, когда переводишь взор на свою жизнь. Мы также можем не доверять Богу, также можем быть неверными Ему, и при этом еще объясняем, почему мы неверны или не доверяем. Тот текст, которым закончилась программа сегодня, является своего рода проверкой нашей жизни. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — и я услышу тебя. Я покажу тебе великое, чего ты не знаешь». Сделаем ли мы это? Воззовем ли к Богу? И хватит ли у нас мудрости принять тот ответ, что пошлет нам Господь? Хочу напомнить, что все его действия, все ответы Бога нам на благо. Так вот, призовем ли мы Бога, примем ли его ответ, это и будет проверкой нашей духовности. Сейчас, дорогой радиослушатель, я хочу предложить тебе в молитве склониться перед Богом и воззвать к Нему и сказать о том, что содержится в наших сердцах. Давай помолимся. Дорогой Небесный Отец, Слово Твое говорит мне, воззови ко мне, и я услышу Тебя, покажу Тебе великое и недоступное. Я желаю, Господь, чтобы вся моя жизнь была непрестанной молитвой, хвалой, обращенной к Тебе, и чтобы мое сердце всегда было готово принять то, что Ты покажешь. Ты великий Бог, Ты верный Бог, и я поклоняюсь Тебе и славлю имя Твое, святое, великое и вечное. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Пишите нам на программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Ну а если дни приходят, дни уходят, год пройдет, и два, и пять, каждый в этом хороводе может надолго устать. Если день забот не в меру приготовит мне и вам, будем с искренней верой приходить к Христа ногам. Если верим, Бог поможет, подкрепит в тяжелый час. Если верим, Бог умножит благодать свою для нас. Ну а если веры нету, а заботам нет конца, это верная примета, мы оставили отца.

Претерпевшим. Жаркий солнечный день над вершиной горы ярким светом светило, сияло, но какая-то сила сильнее жары здесь толпу любопытных собрала. Их зрелище цирка сюда привлекло, и не праздник они здесь встречают, здесь они совершают ужасное зло, это люди Христа распинают. Не опасный преступник, ни вор, ни злодей здесь стоит пред толпою народа. Столько сделал добра и для этих людей, он приносит ей мир и свободу. Сколько раз вот такой большой толпой жаждой слушать его окружали, а сегодня сердца их горели злобой, это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руки любви протянуть изнемогшему люду, а они со звериной жаждой крови собрались сюда отовсюду. Эти руки любви исцеленья несли, эти руки детишек искали, а теперь вот гвоздями прибиты они, это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, утешать обездоленных, чтоб слепому несчастному очи открыть, и чтоб Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали, а теперь вот на крест деревянный легли, это люди Христа распинали. В глубину проникая жестоких сердец, был он полон глубокой печали, и молитва святая «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом стояла Спасителя Мать, злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не может понять, люди Христа распинали. Истекал со Христа благодатный ручей, людям Новый Завет возвещая, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И восставший из гроба воскресший Христос к миру руки свои простирает, и в обитель без горя, страданья и слез ныне каждого он приглашает.

Любовь, причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытанья и тайна истинных чудес. Любовь, источник вдохновенья, родник бессмертной красоты, благоуханное хожденье и царство высшей красоты. В ней совокупность совершенства, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего степенства и смерть призрачного я. В любви нет страха, нет мучений, нет гордых знаний мудреца, в ней тайна высших откровений и верность Богу до конца.

призыв: «Придите все, кто только хочет покой обрести у ног Христа, ведь Он один всегда лишь может прощенье дать всем навсегда. Христос пришел, чтоб людям грешным путь ко спасенью указать. Его любовь пребудет вечно, лишь Он один все может дать. Придите все, кто жить устал здесь в мире, чья жизнь полна страданий и скорбей. Вы во Христе, Спасителе едином, найдете утешенье для души своей. Ведь в Нем одном всегда мы можем успокоенье получить. Из благ земных для нас дороже Его святая благодать. Придите все, пока не поздно, пока мы слышим Бога зов, пока звучит призыв Господень, пока зовет еще любовь. Спешите все, чтоб дверь спасенья закрыться пред вами не могла, чтоб не быть отвергнутым на вечное мученье, где нет возврата никогда. Но чтобы вечно жить с Иисусом, вы все оставить здесь должны, и в мире этом, в нем одном, путь к вечной жизни обрести».

мой Бог, не икона с лампадой курящей, чему поклонялась старая мать, не лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать, не внемлет молитвам души истомленной, рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Не в храме их с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, где души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и селениях, в домах и в огромных лесах, и всем Он дает от греха избавление, в людских обитает в сердцах. Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей, о Нем повествует и дух, и природа, могучая сильность своей.

Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует и дух, и природа, могучей силой своей. Мой Бог, это разум, он греет и светит, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, великой правдой своей. Хоть многие годы его отвергают, Бог был и пребудет вовек, премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он сердце живет у меня, об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня.

Христос воскрес! Пусть это чудное явление и нашим будет воскресением. Христос воскрес! Да, Он воскрес! Прошло довольно много лет, как это чудо из чудес зажгло во многих вечный свет. И вот в последние те дни лишь кое-где горят огни. Угасла вера и надежда, любовь осталась далеко, и белоснежная одежда не привлекает никого. И всяким грешным увлечением Христу наносим огорчение. Пора нам прошлое оставить, для Бога снова надо жить, и путь на жизненный исправить, с надеждой верить и любить, ведь время близится к концу, и надо дать отчет Творцу.

Кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь в воскресшем Иисусе ожидает нас за гробом жизнь. Разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мать позвала Рустама забить утку, а Димон пошел к себе под урючину дочитывать книгу. Где-то через час сквозь листву виноградника, посаженного у забора и переплетенного густым покрывалом над большим двором, он увидел спешащего домой с воскресного собрания Азиза. Ему лично было жалко своего лучшего друга в том смысле, что его не хотят понять домашние, родственники на работе. Хотя сам Азиз никогда не выглядел разбитым и в чем-то задетым. Он брал откуда-то силы оставаться веселым и общительным. Вот и сейчас, зная, что где-то в маленьком саду, а скорее под урючиной, разместился друг, но не видя его с улицы, он приветливо стукнул несколько раз по забору. Димон благодарно улыбнулся и снова углубился в книгу. В саманном, построенном из глиняных кирпичей и просторном доме было прохладно, когда Азиз, словно из разогретой печи, вошел в дом. Мать готовила обед, а братишка возился в пристройке, кажется, разделывал утку. Азиз сразу пошел в летнюю кухню и крепко обнял мать. Обнимал он ее и раньше, но в последнее время это стало у него чем-то вроде защиты, особенно по воскресеньям, когда он приходил с собрания. «Пришел?» — спросила натянута она, поджаривая лук в трескучем масле. «Мне помочь?» — парировал он и взял из ее руки ложку, чтоб помешать начинающей золотиться лук. «Я сама». «Нет-нет, я уже мешаю», нежно отстраняя мать от плиты, хозяйничал в сковородке сын. «Ты забрызгаешься маслом». «Я осторожно». Мать сдалась. Взрыва не последовало. Первое столкновение прошло без потерь. Что будет дальше? Конечно, что-то будет, но не так болезненно. Мать присела резать морковку, собирая силами, чтобы высказать сыну в который раз свое недовольство его верой. Воскресенье было всегда подходящим днем. «Рустамчик», — начала она, — «уже утку разбил. Потрошит ее. Вот помощник мне растет. Наш Рустам молодец, мам. Его не только ты, его везде хвалят». Азиз говорил громко, чтобы через тонкую стенку постройки его мог слышать и братишка. Ему очень хотелось смягчить их сердца, особенно сегодня. Сегодняшнее собрание было собранием свидетельств, и столько благодарений Богу было, что он просто переполнен был любовью к Иисусу. Вот-вот, его-то хвалят, а вот старшего сына видят неизвестно где. Ну почему неизвестно, мам? Даже бабушка знает, где меня можно найти, в молитвенном доме. Азиз улыбнулся широкой, открытой улыбкой, всегда как покоряющее ее материнское сердце. Часто она себя просто заставляла ругаться на него за то, что он принял христианство, да еще как принял. Не как многие другие русские, украинцы или немцы, по названию, а принял так, что весь сам отдался, почти как старый знакомый Шухрат. Когда-то двор мел в мечети после работы, а съездил на учебу в Турцию на полтора года, арабскому научился, Коран выучил, и вот жену выгнал из дома, что одеваться по-мусульмански отказалась. Строгие порядки в мечети наводит, с минарета призывает к молитве. Он-то теперь уважаемый человек. Люди к нему за советом ходят. А Азиз? Что с ним? Сколько недовольства вокруг, сколько выслушивать приходится. А в последнее время
она переживать стала, как бы не побила его молодежь мусульманская. Он ведь язык за зубами не держит. И жениться ему надо бы, а какая пойдет? Даже если захочет, родня не пустит. По ее материнскому взгляду на сына, то пусть верит в этого русского бога, они ведь тоже люди, да и не видно, чтоб их чему-то плохому учили. Но вот родня, соседи, знакомые — это то самое, что не оставляет ее в покое и заставляет бороться. А она его так любит. Он у нее хороший, добрый, красивый. Не зря люди говорят, какой жених пропадает. «Азиз, сынок!» «Да, мам?» «Иди в комнату, накрывай на стол и скажи Рустамчику, если он готов, то пусть положит утку в холодильник. Я ее вечером замариную». «Иду, мам». Азиз, исполнив, что ему было поручено, побежал под летний душ. Бочка с водой, укрытая от солнца под раскидистой пахучей орешиной, еще не так нагрелась, и Азиз с удовольствием подставлял свое разгоряченное летним зноем тело под прохладные струйки. День, так замечательно начатый, непременно должен был так и продолжиться. Сейчас они пообедают, он поможет матери сделать еще что-нибудь по дому, а к вечеру вся их молодежь собирается у реки, где ивы, утопая в высокой, приречной и сочной траве, смотрятся, любуясь данной им создателем красотой, в неторопливую воду. Там, на больших, выглядывающих из густой зелени камнях, вдалеке от всякого житейского шума, они часто собираются, чтобы петь песни под гитару, читать и, конечно же, общаться. Он даже не знал, с чем можно было сравнить это общение. Не встречалась ему в жизни большая драгоценность, которая бы сравнилась с этим. Его переполняли радость и восторг, что он может так просто, наравне с другими, петь не только устами, но и сердцем, познавать Христа, Спасителя, мира не только со стороны, а вблизи. Стол был накрыт, зеленый чай дымился в пиалах, но стоял еще и холодный компот. Рустам важно, по мусульманскому обычаю, приблизил ладони к лицу и провел ими сверху вниз. Азиз коротко помолился, мать вздохнула, но все уже друг к другу привыкли, и ложки без замедления застучали в кисушках. Оба сына у тети Фатимы были крупные, сбитые, подтянутые, а по большим и красивым глазам их узнавали везде, как ее детей. Они у нее были погодки и почти похожи один на другого. Только лицо у Азиза было более открытым, а веселый взгляд, казалось, оставался даже тогда, когда он спал, только за закрытыми глазами. Еще он был добрым, очень добрым. Отец их бросил, когда они еще были совсем маленькими, не смог усидеть на одном месте, бродил где-то по республике. Но алименты совсем крошечные платил, не забывал. Детей ей помогала поднимать мать, ее еще очень крепкая пожилая женщина. По воскресеньям она торговала в большом городе на базаре. Тяжело двум женщинам поднять на ноги двух детей. Как привыкли трудиться без выходных, так у них это и осталось. Парней ведь еще и женить надо. «На следующей неделе мы с дядей Анваром в мечеть пойдем», заявил по официальному Рустам, откусывая большой кусок лепешки. Но улыбку пришлось сдерживать даже матери. Младший сын немного
переборщил с важностью. «Конечно, сходи, Рустамчик», — поддержала его мать, когда смогла согнать улыбку с губ. «Посмотри немного, нам потом расскажешь». «Конечно, пойду», — улыбающуюся мать Рустам не видел, но вот брата заметил. «Это вам не где-то на лавочках собираться, время терять. Там все это по правде». Азиз решил в спор, опять навязываемой братишкой, не вступать, предоставив ему возможность рассуждать о правде самим собой. Да и что мог Рустам сказать конкретного? Только то, чему его учит дядя Анвар. Все это он, Азиз, еще наперед от самого дяди и слышит. Ему все тяжелее и тяжелее становилось работать у дяди. Раньше, до покаяния, все шло хорошо. Все умел, всем были довольны, а теперь ничего не может, все портит, стал ненужным. У дяди Анвара своя чайхана. Готовят хороший обед, свой шашлык. Дела идут хорошо, но шашлычить Азиз уже устал. Хоть это и хорошее дело – кормить людей, но ему хочется другой работы, более существенной. Да и устал он от нападок дяди Анвара. Все грубее и ожесточеннее они становятся. Дверь тихонько открылась, и в комнату вошла тетя Юльдуз со своей дочкой Гульнарой. Эта женщина была подругой детства матери и жила на другом конце улицы, где тутовые деревья крепко вросли в твердую и потрескавшуюся землю. Плоды этих грубых истуканов, без всякого страха бросающих вызов горячим ветрам во многих уголках узбекской земли, привлекали своим сахарным и нежным вкусом всех ребят с улицы, когда наступала пора их созревания. Гульнара, выглядывая из-за высокого забора, была частым свидетелем шумных штурмов этих деревьев, когда трещали ветки и рвущиеся о них штаны. В последнее время тетя Юльдуз стала частым гостем, вероятнее всего, подключившись к всеобщему спасению Азиза от христианского бога. Но намерения матери и тети Юльдуз были другого направления – свести Азиза с Гульнарой. Даже отсроченная на год армия их не страшила. Ждать солдата лучше, чем не ждать никого. Продолжение следует.

Судьбы. По 1000 в день. Мои племянники вдруг затихли. Я оглянулась, они мирно сидели на диване, прижавшись друг к другу. Мне совсем не хотелось нарушать эту идиллию. Тем более, что хотела, а теперь могла спокойно заниматься своей работой. Я прислушалась к разговору детей. Младший, 5-летний Артур, просил 10-летнего Женю: «Расскажи мне о нашем дедушке. Вот как тебе повезло. Ты помнишь его, помнишь, что он рассказывал». Старший стал вспоминать некоторые истории, которые и я знала, по рассказам моего отца о том времени, которое ему пришлось провести в лагерях на Колыме с 1941 по 1954 годы. Да, нашему Артурке не повезло. Он родился в год, когда его бабушка ушла в вечность, а первые шаги делал, когда мы хоронили его деда. Слушая разговор мальчиков, я вспомнила свое детство и подумала о том, что мало кто из моих сверстников мог похвастаться тем, что у него жив дедушка. Почти все мои подруги имели только бабушек. Правда, у некоторых были и дедушки, которых приглашали в школу на праздник День Победы. Они приходили в сверкающих орденах и медалях, рассказывали о своих подвигах. Но это были единицы. Мне было как-то неуютно на этих пионерских сборах. Уж очень резали слух слова: «Немцы напали на нашу родину». Мои дедушки были немцами, но они ни на кого не нападали. И я пыталась узнать, какими же они были, наши дедушки. От взрослых мало было толка, они только говорили, что наши дедушки были хорошими, добрыми. Случилась непонятная беда, их куда-то увезли навсегда, и вообще маленьким детям этого не понять. Так заканчивались мои расспросы. Сколько пришлось пережить поколениям наших отцов и дедов. Многое стало открываться только во время горбачевской гласности. Старшее поколение стало открывать семейные тайны, и я многое узнала впервые. Родители мамы переселились в Киргизию в 1933 году с Урала. Просто однажды вечером к деду пришел сотрудник ОГПУ, бывший однополчанин, с которым дед служил в гражданскую в кавалерии, и сказал: «Корней, ты в списках. Если до завтрашнего утра не уедешь...» В эту ночь дед Корней сделал паспорта, справки из колхоза, посадил на подводу жену и трех дочерей, помолились и тронулись в путь, в Киргизию. Господь сохранил в дороге. Только младшенькая Анна Мария опять разучилась ходить. Прибыли в село Фриденфельд, которое только-только образовалось, и там уже были их прежние односельчане. Конечно, бедствовали, голодали, но была уже и община христианская в селе. Позже дед Корней получил работу бухгалтера в горном киргизском селе Тагусбулак. Там семья и пережила войну. Дети закончили киргизскую школу. Моя тетя Анна Мария позже писала учебники немецкого языка для киргизских школ. Для всех детей киргизский был так же близок, как и немецкий. А мамочка моя всегда говорила, что благодарна киргизам за то, что они не сдали ее отца. Умер он от болезни дома, в окружении семьи. У родителей отца другая история, не менее трагичная. Моя бабушка Мина родилась в 1901 году в Киргизии, в Таласской долине. Это были первые поселенцы-европейцы, минониты, на территории только что разгромленного русскими Коканского ханства. Вышла она замуж за пришлого. Мой дед родился в минонитском селе Мейтенталь в Куйбышевской области. Он с братьями и еще некоторые получили землю для поселения в Чуйской долине. Там они основали два новых немецких села – Бергталь и Гринфельд, позже Ротфронт и имени Тельмана. С Божьей помощью обустроились. Господа не забывали, все делали с молитвой и основательно трудились.
но пришел страшный 1938 год. Бабушка рассказывала только, что она была у соседки, когда вошли люди в кожаных пальто. Она сразу все поняла, побежала домой и умоляла мужа уйти в горы, спрятаться. Но он отказался, сказав, что тогда заберут ее, а кто же останется с детьми? В два раза, с перерывом в две недели, забрали в селе 13 человек. Потом моя бабушка Мина очень долго искала мужа, подавала и во всесоюзный розыск, писала на Беломороканал, на Соловки. Сыночка своего старшего, моего отца, она дождалась, а о муже в 1989 году получила реабилитационную справку. Он был расстрелян через неделю после ареста в районе города Фрунзе. И его братья тоже. На деда Фердинанда бабушке прислали выписку из его дела. Жуткая несуразица про иностранную разведку с именами тех, кто судил и кто исполнял решение суда, и о том, что судивших деда потом тоже судили и приговорили к расстрелу. Какая страшная мясорубка! Она затягивала в себя даже тех, кто ее обслуживал. Недавно, готовя очередной христианский телетайп, натолкнулась я на следующую информацию. Имена более 2 600 000 человек, пострадавших от политических репрессий, содержит лазерный диск, изданный обществом «Мемориал». Подробные сведения о лицах, необоснованно репрессированных в советский период, содержит компьютерный лазерный диск «Жертвы политического террора в СССР», созданный Международным правозащитным обществом «Мемориал». Рогинский во вступительном слове на презентации диска сказал, что это уже четвертое дополненное издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», и оно приурочено к 70-летию Большого террора, кампании самых жестких и массовых убийств в отечественной истории. Тогда, в течение 2 лет, 1937-38 годы, по политическим обвинениям было арестовано более 1 700 000 человек и не менее 725 000 из них были расстреляны. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Катерина Гертель.

Райский сад. Возьми меня в твой сад, любовь, цветами я мечтаю стать, чтоб Божьи ноги целовать устами чистых лепестков. Хочу небесным ветром стать, незримым ветром голубым, чтоб всюду вечности летать за дивным Господом моим. Хочу стать серым соловьем, чтоб, спрятавшись в густой листве, о нем лишь воспевать, о нем. Хочу росой быть на траве, чтоб орошать его ступни, рубцы от яростных гвоздей. Возьми меня в твой сад, любовь, ничтожнейшую из людей. Христа увидеть только раз, поцеловать сандалий след, взгляд уловить прекрасный глаз, и большего блаженства нет. Его глубокие глаза, то пламя алое огня, то тихий хвод голубизна, то золотое солнце дня. Возьми в твой сад, любовь, меня, где Господу хвала звучит, где светлая река журчит, к себе искупленных маня, где древо жизни плод дает 12 раз на каждый год, и древо жизни сам Господь, и сам Господь мой райский сад. Ирина Калошина.

Когда старость в радость, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Псалом 70, 18. В этом мире бытует поговорка «старость – не радость». И действительно, она полностью подтверждается жизнью тех, кто и в преклонные годы остается без Бога. Недавно иду по своему родному проспекту, спешу на собрание в молитвенный дом. Навстречу мне медленно движутся двое очень пожилых людей, видимо, супруги. Она явно покрепче, заботливо посматривает на своего спутника, крепко держа его под руку. Он передвигается мелкими, неуверенными шажками, устремив вперед неподвижный взгляд. Впалые щеки, заострившийся нос, бледное лицо говорят о серьезной болезни. Эту пару я встречаю уже несколько раз в одно и то же время. Вероятно, после ужина они выходят на прогулку. Прошу Господа устроить мою беседу с ними, если они неверующие, потому что останавливать их во время прогулки как-то неудобно. И вскоре встречаю эту пару сидящими в уютном уголке возле небольшого кафе. Он прикрыл глаза, а она с интересом поглядывает по сторонам, явно скучая. Помолившись, подхожу и объясняю, что хотела бы немного поговорить с ними. Она с удивлением смотрит на меня, ожидая продолжения, а ее спутник так и сидит с закрытыми глазами. Немного волнуясь, неожиданно для себя, начинаю рассказывать о моей маме, христианке, недавно перешедшей в вечность с Господом, затем о своем обращении к Богу. Она слушает внимательно, иногда задает вопросы, затем, вздохнув, с сожалением говорит: «Мы воспитаны атеистически, и сейчас нам трудно перестраиваться, а читать Библию слабое зрение не позволяет. Я объясняю, что Бог ищет в человеке только осознание греховности и желание жить по воле Божьей. Все остальное Он делает Сам. Чувствую, что разговор затягивать не стоит. Прощаюсь, и тут вижу, что ее спутник открывает глаза, задумчиво смотрит на меня, и я вдруг понимаю, что он не дремал, как я думала, а слушал и, возможно, даже что-то внутреннее услышал. С тех пор прошло уже некоторое время, но пока я их не встречаю. Заболели? А может быть, уже в вечности? С Богом ли? Так хочется в это верить. Ведь они все-таки слушали и, по крайней мере, не противились. Да, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Псалом 89, 10. Когда Евангелие не принимают молодые люди, это еще как-то понятно. Им хочется еще пожить в свое удовольствие. Они строят какие-то планы на будущее. Но очень странно, когда те, кому под 80 или под 90, отвергают того, перед кем очень скоро предстанут вечности. Когда мне приходится встречаться с такими людьми, я всегда недоумеваю. Неужели их не страшит предстоящий переход в вечность? Неужели не утомила долгая жизнь в неверии, в холодном одиночестве безбожья? И как же блаженны те, кто в свои преклонные годы знают Бога и служат Ему в радости своего обновленного сердца? Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Псалом 91, 14-16. Одна старица из нашей общины, кстати,
не очень крепкого здоровья. Почти ежедневно обходит многих своих подопечных, и старых, и молодых, оказывая им посильную помощь и рассказывая о своем любимом Господе. О ее плодоносной жизни во Христе можно написать целый рассказ. Другая старица, которой уже под 90, почти не пропускает ни одного христианского собрания в нашем молитвенном доме, постоянно участвуя в них назидательными рассказами и стихотворениями, а своим бодрым и веселым духом поддерживает даже молодых. Не достает мне времени рассказать о других, старых теплом, но новых духом и своей жизнью в Господе. Такая старость в радость и им самим, и Богу, и окружающим. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40, 30-31. Размышления Светланы Тимохиной, Украина.

Хочу сердечно поблагодарить вас за газету и журнал, которые мы регулярно получаем. Для меня это духовная поддержка. Господь нам подарил маленькую дочку, и у меня сейчас меньше возможностей быть в собрании. Не хватает духовного общения. И в ваших изданиях я черпаю силы, ободрение, поддержку для дальнейшего труда на ниве Божьей. Мы с мужем молимся, чтобы Господь даровал нам христианскую семью для общения. И как удивительно, он ответил, «Через газету мы имеем общение со многими братьями и сестрами из разных уголков земли. Слава Богу!» Димка, невыдуманные рассказы. «Папа, папа, слушай! Тихо!» Димка пытался привлечь внимание отца. И как только ему это удалось, он взял свою любимую гитару, мамин веник, и запел «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. Сергей расхохотался от души. Его малыш был таким забавным. Он столько радости доставлял ему, жене, старшему сыну. И почему он не появился в их семье раньше? Раздавшийся телефонный звонок прервал его мысли. «Да, слушаю. Хорошо. Уже выезжаю». При этих словах он бросил взгляд на Димку. Тот смотрел на него широко открытыми глазами. «Ну, папа, не уходи!» «Сынок, мне нужно работать, а песню допоешь в другой раз, хорошо?» Он прижал малыша к себе. Как же он был дорог ему! Взглянув на часы, Сергей заторопился к выходу. «А ты почитаешь мне Библию, когда вернешься?» Сергей замешкался, но Димкины вопрошающие глаза требовали ответа. Поспешно взглянув на сына, он крикнул: «Обязательно, сынок!» и хлопнул дверцы машины. Это его раздражало. Почему Ольга обоим сыновьям постоянно внушает мысли о Боге? Сергей ничего не имел против взглядов жены. Но зачем внушать их детям? Сейчас другое время, и вера в Бога не для молодого поколения. Оно должно развиваться, направлять силы на совершенствование личности, на карьеру. А этим верующим ничего не надо. Они считают, что им все даст Бог, а если чего-то не даст, то и не надо. Какая глупость! Тогда человек перестает существовать как личность. Все за него решает Бог. Нет, человек сам кузнец своего счастья. Заработаешь – будет, заслужишь – дадут. А ждать от какого-то милости – нет, это было не по Сергею. Он имел небольшой, но свой собственный бизнес, который приносил доход. Конечно, все силы и здоровье уходили на работу, а на семью почти не оставалось времени. Но это ничего. Он же старается не для себя, а для детей. Хочет, чтобы у них было обеспеченное будущее. Помимо работы, у Сергея очень много времени занимали его песни. Он был прекрасным композитором. У него была мечта выпустить диски со своими песнями. И он с сыновьями откроет собственную студию звукозаписи. Вот для того, чтобы эти мечты стали реальностью, днем он все время проводил на работе, а ночью писал тексты и музыку к песням. Сергей бросил взгляд на Димкину фотографию. Улыбка во весь рот и любимый плюшевый мишка в руках. Сергей глубоко вздохнул. «Не почитаем мы с тобой Библию, сынок. Когда я вернусь, ты будешь уже крепко спать. Да и не нужно тебе это совсем. Когда сыновья вырастут, он обязательно им все объяснит. Объяснит, что вера в Бога —
это не для современных людей. А чтобы быть счастливым, нужно просто зарабатывать деньги и заниматься тем, что тебе нравится. Но сначала ему нужно очень много работать. Как Сергей и предполагал, вернувшись домой, он застал детей уже спящими. Ольга сказала, что Димку от окна унесла в кровать. Так он ждал папу. «Ладно, завтра воскресенье, может, позанимаюсь с ним». Но утром он не обнаружил Димки дома. Бабушка забрала его к себе. «Вот и пусть занимается, а я спокойно поработаю». И, прихватив с собой завтрак, он поспешно исчез в своем кабинете. Как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок. Все, что Сергей понял, было: «Димке плохо, приезжайте быстрее». Как сел за руль, как добрался до матери, Сергей плохо запомнил. Сердце, предчувствуя беду, колотилось. Давление начало зашкаливать за 200. Мысли вихрем понеслись в голове. Что могло произойти? Димка никогда не жаловался, что у него что-то болит. Он был абсолютно здоровым и крепким мальчиком. Или, может, просто Сергей чего-то не знал? Увлекаясь работой и музыкой, он, в принципе, никогда и не интересовался здоровьем детей. За этим следила жена, а он вроде бы всегда видел их здоровыми и улыбающимися. Или же он все-таки что-то упустил? Опомнился он от своих мыслей только в больнице. Жена, глядя на него заплаканными глазами, уже в который раз задавала один и тот же вопрос. «Мы будем давать согласие на операцию? Пусть делают все, что могут, только пусть спасут нашего мальчика», — еле слышно проговорил Сергей. Слезы мешали ему говорить. Он тихонько привлек жену к себе, и она разрыдалась в его объятиях. «Как же ей тяжело! Почему я раньше никогда этого не замечал?» Из сбивчивых слов матери Сергей понял, что Димке резко стало плохо. Он потерял сознание. В больницу его доставила скорая. Сделав срочное обследование, врачи обнаружили в его голове огромную гематому, следствие удара головой. Чтобы удалить ее, нужна операция. Но за ее исход не ручается никто. Мальчик может после нее отставать в развитии. Может не выжить совсем, но может все пройти благополучно. В общем, одному только Богу все известно, так говорили врачи. Вот она, очередная встреча Сергея с Богом. О нем даже врачи говорят. Неужели никто не может помочь его мальчику? Он бы отдал за это любые деньги, но врачи лишь разводят руками. Жизнедатель Бог. Но у Бога нельзя купить жизнь. У Него вообще нельзя ничего купить, потому что Он все дает даром, по вере. Это Сергей знал хорошо, но он никогда не применял это в жизни. Ему это было не нужно. Так он считал тогда. А теперь ночь пришла в полузабытие. Сидя в кресле перед отделением реанимации, Сергей ждал. Чего, он сам не знал. Операция прошла, гематому удалили, но в себя ребенок так и не пришел. Сердце его стучало, дыхание было ровным, но только за счет аппаратов, подключенных к нему со всех сторон. К Димке никого не пускали. Добрался до дома Сергей с большим трудом. Ужасно хотелось спать. Загнав машину во двор, он открыл двери своего кабинета, поставил чайник и закурил. «Все», — думал Сергей, — «я бессилен. Я не могу ничего сделать. Я всего лишь человек, ведомый человек, послушный течению жизни.
«У меня нет власти над жизнью, нет власти над смертью. Никто не дал мне ее. Я в тупике, мои руки связаны, я поражен, и нет выхода». В один миг для Сергея все потеряло ценность. Его работа, его деньги, музыка. Все стало неважным, ненужным, никчемным. Все его мечты и планы рухнули. Все это не могло сейчас помочь его мальчику, а значит, перестало иметь значение и для него. Но должен же быть какой-то выход. «Я знаю выход», — сказал Сергей сам себе. И, потушив сигарету, он уверенными шагами направился к дому через двор. «Ольга, иди сюда!» — крикнул он с порога. «Что случилось?» — спросила жена. «Одевайся быстрее, пойдем». «Куда? Что-то с Димкой?» Олины ресницы задрожали. «Нет-нет, пожалуйста, идем со мной». Оля быстро оделась и отправилась вслед за мужем. Они вошли в пустой дом молитвы. «Я хочу помолиться, Оль. Ты поможешь мне?» Она молча опустилась на колени. Он склонился рядом с ней. Каким же ничтожным и маленьким ощутил себя Сергей перед престолом Господа. Впервые в своей жизни стоял он на коленях перед тем, кого всю жизнь отвергал и перед кем никогда не хотел смиряться. «Иисус, Ты победил меня! Ты сильнее меня! Ведущий Ты! А я хотел забрать это право себе! Прости меня! Я устал! Устал жить без Тебя, без Твоей любви! Я хочу, чтобы отныне Ты вел меня! Моя жизнь принадлежит Тебе! И жизнь Димки тоже! Прошу, сохрани его для нас! Он нужен нам! Я доверяю его Тебе! Аминь!» Он молился еле слышно, но Оля слышала каждое слово, и слезы потоком лились из ее глаз. А самое главное, что Сергея слышал Бог, который столько лет ждал этих слов. Сколько времени они вот так, обнявшись, простояли на коленях, они не помнят. Да, это и перестало быть важным. Мир и покой, которые царили в душе Сергея, теперь ничто не могло нарушить. Какой-то свет грел его изнутри и давал ему силы

Давайте споем Димкину любимую песню. И из окон полилось дружное семейное пение. С Богом хочу жить на небе. Он приготовил дом. Я собираюсь на небо. Со мною, мой друг, пойдем. Татьяна Ефремова, Казахстан. Рассказ основан на реальных событиях.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.